0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Одна из самых драгоценных и известных картин Третьяковки – «Купание красного коня» Петрова Водкина. Картина была написана в 1912 году в предчувствии больших перемен. Сегодня «Купание красного коня». У коня на картине был реальный прототип – жеребец по кличке Мальчик, который жил в имении генерала Грекова. Сначала конь на картине был обычного рыжего цвета, но позже автор перекрасил его в алый. Насыщенный алый появился под впечатлением от древнерусских икон, которые как раз в начале 20 века начали активно расчищать и реставрировать. Чтобы красный конь буквально горел на холсте, Петров Водкин использовал старинный прием иконописцев. Прежде чем нанести алый пигмент, он покрывал фигуру коня слоем зеленой краски. В этой картине практически нет черного цвета. Петров Водкин считал, что в природе нет черноты, и все глубокие тени созданы смешением синего и красного. В картине так называемая сферическая перспектива, закругленный горизонт. Петров Водкин хотел передать ощущение, что мы смотрим на купание не с берега, а с высоты птичьего полета или даже из космоса. Впервые после зимы в России купали коней в день купальницы, 20 мая. Считалось, что весенняя речная вода дает животным железное здоровье и очищает их после зимнего застоя в конюшнях. Считается, что прообразом юного наездника стал ученик Петрова Водкина Сергей Калмыков, который сам когда-то изобразил красных коней в своей учебной работе. Впрочем, по другой версии, Петров Водкин рисовал своего двоюродного брата. Чаще всего коней купали подростки и дети. И для деревенских мальчишек это было самое долгожданное событие весны. Самые красные реальные кони – это британский суффольк-панч и донская и буденовская породы. Суффольк-панчи могут быть только ярко-рыжими, а донцы и буденовцы обладают также уникальным медным блеском. И что на первом месте? Самый известный красный конь в истории – это огненно-алый конь из Откровения Иоанна Богослова из Апокалипсиса, который, к сожалению, не сулит ничего хорошего. А вот в китайской традиции красный конь олицетворяет жизненную силу и успех. Красные кони впряжены в колесницы индийского бога грозы Индры и бога огня Агни. Они олицетворяют космическую энергию, которая связывает земное и небесные миры. А красный конь ветра Лунгта в индуизме несет на спине Чинтамани – драгоценный кристалл, исполняющий желания.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 20 мая 1991 в СССР упал железный занавес. Верховный Совет принял закон о порядке въезда и выезда советских граждан за рубеж, разрешил поездки за границу. Закон не мог вступить в силу немедленно. Нужно было изготовить миллионы загранпаспортов, перепрофилировать работу тысяч отделов МВД. Закон вводили в действие поэтапно, и окончательно границы открыли только с 1 января 93-го, когда СССР уже распался. Политическое клише «железный занавес» стали широко использовать после речи Черчилля в марте 46-го. Тогда он образно разделил послевоенную Европу на сферы влияния. Но термин использовали и раньше. В 1904 году фантаст Герберт Уэллс использовал его в книге «Пища богов». В 17 году философ Василий Розанов сравнил события Октябрьской революции с театральным действом, после которого над русской историей опустился громоздкий занавес из железа. В 1919 году премьер Франции Жорж Клемансо произнес фразу: «Мы желаем поставить вокруг большевизма железный занавес, который помешает ему разрушить цивилизованную Европу».
2: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Сегодня Всемирный день пчел. И это не просто милый праздник, это международное событие, которое придумали в Словении, чтобы напомнить. Без этих трудоголиков наш рацион сократился бы на треть. В Словении пчеловодство – это национальный культ. В городке Радовлице сегодня расписывают ульи. Это их древняя традиция. На передних панелях рисуют целые картины, от библейских сюжетов до народных комедий. Считается, что так пчелам легче найти дорогу домой, а людям приятнее смотреть на пасеку. Эфиопия принимает главное профессиональное событие года – международный форум по устойчивому пчеловодству и опылению. В Эфиопии мед добывают особым способом – из гигантских плетеных корзин, которые подвешивают на верхушке деревьев. Даже в Нью-Йорке в штаб-квартире ООН открывают демонстрационную пасеку, чтобы показать, пчелы прекрасно чувствуют себя среди небоскребов. Кстати, у нас в России в этом сезоне пасечники настроены крайне оптимистично. После затяжной и снежной зимы почва получила максимум влаги, а это значит, медоносы будут цвести как никогда.
5: Здравствуйте. Владимир Путин завершил официальный визит в Китай. Это была успешная, плодотворная, очень насыщенная работа, сказал президент России на чаепитии с председателем КНР Си Цзиньпином. В рамках поездки Россия и Китай приняли 20 совместных документов, включая межгосударственные, межведомственные, коммерческие. Так, окончательные договоренности по строительству газопровода «Сила Сибири-2» близки к завершению, компании дорабатывают конкретные контракты. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак в интервью каналу «Вести». Проект предполагает поставку 50 миллиардов кубических метров газа в год в течение 30 лет. В Свердловской области подросткам, которые издевались над школьниками и снимали все на видео, вынесли приговор. О поступке 16-летних парня и девушки стало известно осенью 24 года. На перемене они издевались над своей одноклассницей. Подросток несколько раз ударил девочку кулаком по голове, телу, потом подпрыгнул и с силой нанес ей удар ногой. При этом подруга нападавшего снимала все на видео. Пострадавшая получила серьезные травмы. Во время следствия выяснилось, что это не первый поступок школьников-хулиганов. Суд назначил парню 2 года в воспитательной колонии, его подельнице дали год условно, сообщает Ядин. В Екатеринбурге пересчитают соловьев. К ежегодной акции орнитологов «Соловьиные вечера» могут присоединиться все желающие. Нужно сделать аудиозапись пения соловья и указать местоположение. Специалисты собирают информацию о численности соловьев в городах, поскольку эти птицы являются настоящим индикатором экологического состояния парков. Если соловьев становится меньше, значит, с природой в городе что-то не так. По словам орнитологов, наиболее активно соловей поет рано утром, примерно в 6-7 часов, и в вечерние часы. Соловьиные трели звучат короткое время, с середины мая до конца июня. 4 автобуса изменили свой маршрут на время строительства развязки у Калины. Новые схемы действуют с 20 мая по 26 июня. Это касается автобусов 54, 0, 54, 76 и 78. Подробнее об этом пишет Е1. Российский стилист Влад Лисовец назвал необычный тренд сезона в туфлях. Это туфли оригами. Известные бренды активно используют их нынешней весной. Это туфли, внешне напоминающие подделку из бумаги. В сети есть сотни видео с инструкциями, как сделать из бумаги туфельки разных форм. Точно такие же туфли, только из кожи, массово появляются на мировых подиумах. Доллар на четверг 70.95, евро 81.98.
1: Для слушателей старше 12 лет.
6: Минута драйва.
7: Вспомните, как вы выбирали свою автошколу. Наверняка поближе к дому, подешевле и с учетом совета друзей. Но с 28 мая МВД запускает механизм составления официального рейтинга учебных центров. Главные критерии – сколько учеников сдали экзамен с первого раза и как часто они попадают в ДТП в первые 2 года за рулем. Кстати, по данным за прошлый год, теорию с первого раза осилили 43% кандидатов, а город – каждый пятый. Наряду с Москвой в лидерах по успешной сдаче – Свердловская, Ульяновская области и Пермский край. А вот Красноярский край считается одним из самых строгих по уровню контроля инспекторов. Что касается рейтинга автошкол, многие эксперты настроены скептически. Ну, как сравнивать гиганта из мегаполиса, который выпускает 1000 людей в сложнейший трафик, и маленькую школу в райцентре, где один светофор на весь район. Да и какой прок от этого рейтинга жителю глубинки, если в поселке автошкола одна, а до ближайшего конкурента сотни километров по бездорожью. Там не до престижа, была бы лицензия. Тем не менее, правила игры меняются. Станет ли это реальным знаком качества, покажет время. Первые рейтинги будут опубликованы не раньше февраля следующего года.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 20 мая 1944 года в английском городе Шеффилде родился король блюза, один из сотни величайших певцов в истории по версии журнала Rolling Stone, Джо Кокер. При рождении его звали Джон Роберт Кокер, но он сам в детских играх называл себя ковбоем Джо. Музыкант умер в 2014 году от рака легких. В ноябре 2025 он был включен в зал славы рок-н-ролла. Джо Кокер часто исполнял чужие песни, например, хиты Битлз или Элтона Джона, но в своей манере. И выходили шедевры. Его окрестили исполнителем, способным сжечь стадион одним куплетом. Джо Кокера называли провидцем. Однажды на вечеринке он услышал игру на саксофоне молодого, еще никому неизвестного Билли Клинтона и сказал: «Это парень неплохо играет, когда-нибудь станет президентом США». Прозвище «Король стриптиза» Кокер получил после выхода фильма «Девять с половиной недель», где под песню «You can leave your hat on» в его исполнении танцует стриптиз Ким Бейсингер.

0: новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Детекторы просто не переставали пищать. Именно так норвежские археологи описывают находку, которая стала сенсацией. На поле обычной фермы Мёрстад обнаружили крупнейший клад эпохи викингов – почти 3000 серебряных монет. Сначала двое любителей нашли 19 штук, но когда на место приехали профи, началось настоящее серебряное безумие. В земле лежало целое состояние. Монеты английского короля Этерольда II, римского императора Отто III и легендарного Кнута Великого, который правил Англии, Дании и Норвегии. Но самое любопытное, откуда эти деньги? Ученые считают, что это не награбленное в набегах золото, а чистая коммерция. В те времена викинги были мощными экспортерами. Они добывали руду прямо из болот и гнали железо в Европу. Клад зарыли около 1050 года. Это был уникальный момент, когда суровый скандинавский вождь Харальд Хардрада только начал вводить в Норвегии национальную валюту. А до этого в ходу был полный интернационал и даже рубленное серебро – фрагменты украшений, которые резали на части для расчетов. Археологи говорят, такая удача бывает раз в карьере.
1: Для слушателей старше 12 лет.
3: Минута драйва.
4: Аурус становится чуть ближе к народу и запускает новый суббренд «Сенат». Представительский седан с индексом 900 уже прошел сертификацию и готовится встать на конвейер бывшего завода «Тойота» в Петербурге. По сути, это перелицованный китайский «Хунца H9». Под капотом трехлитровый бензиновый мотор с наддувом мощностью 326 лошадиных сил. Привод полный, автомат восьмиступенчатый. Плавность хода обеспечивает активная пневмоподвеска. За экстерьер и интерьер отвечал британец Джайл Тейлор, бывший шеф-дизайнер Rolls-Royce. В отделке использована натуральная кожа и дерево, задний ряд оборудован вентиляцией и системой массажа. В списке опций – дверные ручки под естественный хват, доводчики дверей и проекционная подсветка для удобства пассажиров. Официально «Сенат 900» представят в начале июня на Петербургском экономическом форуме. Реалистичный прогноз по стоимости – от 12 миллионов рублей. Расчет на тех, кому флагманский «Аурус» пока не по карману, но и передвигаться на обычном премиум-сегменте уже не по статусу.

0: Екатеринбурге 7 утра. Это радио СИН на 103.7 FM. Сейчас новости. Спонсор ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Доброе утро. Владимир Путин завершил официальный визит в Китай. Это была успешная, плодотворная, очень насыщенная работа, сказал президент России на чаепитии с председателем КНР Си Цзиньпином. В рамках поездки Россия и Китай приняли 20 совместных документов, включая межгосударственные, межведомственные, коммерческие. Так, окончательные договоренности по строительству газопровода «Сила Сибири-2» близки к завершению. Компании дорабатывают конкретные контракты. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак в интервью каналу «Вести». Проект предполагает поставку 50 миллиардов кубических метров газа в год в течение 30 лет. В Свердловской области подросткам, которые издевались над школьниками и снимали все на видео, вынесли приговор. О поступке 16-летних парня и девушки стало известно осенью 24 года. На перемене они издевались над своей одноклассницей. Подросток несколько раз ударил девочку кулаком по голове, телу, потом подпрыгнул и с силой нанес ей удар ногой. При этом подруга нападавшего снимала все на видео. Пострадавшая получила серьезные травмы. Во время следствия выяснилось, что это не первый поступок школьников-хулиганов. Суд назначил парню 2 года в воспитательной колонии. Его подельнице дали год условно, сообщает Ядин. В Екатеринбурге пересчитают соловьев. К ежегодной акции орнитологов «Соловьиные вечера» могут присоединиться все желающие. Нужно сделать аудиозапись пения соловья и указать местоположение. Специалисты собирают информацию о численности соловьев в городах, поскольку эти птицы являются настоящим индикатором экологического состояния парков. Если соловьев становится меньше, значит, с природой в городе что-то не так. По словам орнитологов, наиболее активно соловей поет рано утром, примерно в 6-7 часов, и в вечерние часы. Соловьиные трели звучат короткое время, с середины мая до конца июня. В почтовых отделениях Екатеринбурга появились марки с Владимиром Жириновским. Новинку выпустили ограниченным тиражом, посвятили памятной дате – 80-летию со дня рождения основателя ЛДПР. На миниатюре портрет политика на фоне здания Госдумы. Тираж выпуска составил 88 тысяч экземпляров по всей стране. Почтовые марки – это культурный слепок эпохи. Марки в честь государственных деятелей выпускаются ограниченными тиражами и всегда вызывают высокий интерес у жителей региона, рассказала порталу 66.ru директор группы регионов «Урал» Почты России Наталья Алимасова. Российский стилист Влад Лисовец назвал необычный тренд сезона в туфлях. Это туфли оригами. Известные бренды активно используют их нынешней весной. Это туфли, внешне напоминающие подделку из бумаги. В сети есть сотни видео с инструкциями, как сделать из бумаги туфельки разных форм. Точно такие же туфли, только из кожи, массово появляются на мировых подиумах. Доллар на четверг 70.95, евро 81.98.
2: Реклама. На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
3: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
2: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62. Рассрочка доступна.

0: успейте подключиться к оператору связи «Планета» до конца мая и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
1: Не оферта. Акция для новых клиентов до конца мая этого года. Подробности на Planeta.tc.
2: СМИ «Радио Си». Зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство L номер FS 77 49 225.
3: Для слушателей старше 12 лет.

0: непривычно свежо, плюс 10 за окном, а зато есть в этом большой плюс, бодрит, помогает проснуться в это утро четверга. Сегодня у нас 21 мая. Меня зовут Роман Калашников, сейчас 7:08, примерно через 5 минут нас ждет гороскоп на Радио Си. Просыпаемся.
1: Реклама.
2: Заказал металл, и он уже едет. Документы готовы. Доставка в срок. Так работает Евросмаркет, ваш надежный поставщик металлопроката. Без посредников. Металл в наличии. Поддержка на каждом этапе. Личный кабинет на сайте euras.market. Сервис в деталях.
3: АО «Евросмаркет». Угарин 102 610 257 1505. Город Таганрог. Улица Химическая, дом 9.
4: Весна. Время прогулок и легкости. Но тяжесть в ногах и отеки могут быть признаками варикоза. В клинике «Олмед» экспертная диагностика варикозной болезни, прием флеболога и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Сделайте первый шаг. Пройдите диагностику варикоза в «Олмед» у лучших флебологов региона по версии рейтинга «Продокторов 2025». Подробности в МЦ «Олмед» Екатеринбург.
5: Акция с 1 по 31 мая 2026 года.
4: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Город спешит. Ты стоишь? Речной квартал. Все, что нужно в 5 минутах без пробок. Работа, бизнес, жизнь, семья. Речной квартал от Атома. Меньше дороги, больше жизни. ООО «АН Атом». Город Екатеринбург. Улица Белинского, 39. Агент по реализации помещений в ЖК «Речной квартал».

0: Екатеринбург, улица Академика Парина, Амундсена, Академика Ландау, дом номер 1 по ПЗУ. Застройщик ООО «ЭЗЗ Атом Парина». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор в соответствии с 214 ФЗ. Предложение ограничено. Не реклама.
1: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
2: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
3: Планировать каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
4: Лим-Попо. Веселье не за горами.
5: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-Попо-дефис-парк.ру.
6: Окит Екатеринбург. ОГРН 186-670-70-08-907.
7: 0+.
8: Нижнетагильский кирпичный завод делает кирпич доступнее. Цена от 5000 рублей за куб. Организуем хранение и доставку. Кирпич НТ. Долговечно, экологично, надежно. Нижнетагильский кирпичный завод.
9: Кофейня в доме, большой двор-парк и уникальные планировки. В жилом квартале «Графит» от девелопера «Форум». Квартиры комфорт-класса от 28 900 рублей в месяц.
10: ООО «Специализированный застройщик «Форум» ЖК «Графит». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Совкомбанк». Акция действует до 31 декабря 2026 года. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте совкомбанк.ру в разделе «Ипотека».
11: Сейчас о ситуации на дорогах. Спонсор выпуска ООО «ДРЛ Групп». Транспортная компания «Три десятки». Телефон 310-10-10. В целом по городу затруднений на 3 балла. Отмечу скопление машин на Бибеле, Донбасской от Пехотинцев до Суворовского переулка. Плотно на Космонавтов от Победы до Машиностроителей. На Серафима Дерябиной от Гурзовской до Шаумяна. И на Высоцкого от 40-летия Комсомола до Егоршинского подхода.
12: Реклама. НДС вырос. Не повод тратить больше. Три десятки сохраняют цены. Без лишнего шума, без лишних наценок. Такси для деловых поездок. Грузоперевозки для бизнеса и дома. Эвакуатор, когда нужна помощь. Мы не повышаем стоимость. Мы повышаем стандарты. Заказывайте по телефону 310-10-10. Три десятки. Сервис заказа. Услуги оказываются перевозчиками.
13: Радио Си 103.7 FM.

0: Сейчас 7.16, плюс 10. Вы слушаете Радио Си на 103.7 FM. Поговорим дальше о врачах и искусственном интеллекте. Но сейчас время гороскопа. Анна Романова на Радио Си.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вен, нежелательно спешка и спонтанные решения. И то, и другое приведет к ошибкам. Тельцы, занимайтесь легкими задачами. Это обезопасит вас от крупных провалов. Близнецы, вы не сможете продвинуться дальше определенного уровня. Не пытайтесь прыгнуть выше головы. Раки, день новостей, которые сделают многие вещи более простыми и понятными. То есть можете немного расслабиться. Львы, кто-то может задеть ваши интересы или даже перейти вам дорогу. Это день гнева и яростного отстаивания своих границ. Девы, день мелких ошибок и раздражения. Однако на самом деле ошибки будут не критичными, их можно и простить. Весы, вы можете пойти на рискованный маневр, который заставит понервничать и окружающих, и вас самих. Думайте дважды. Скорпионы, предсказуемых событий не будет. Нужно удвоить внимание и осторожность, чтобы не налететь на неприятности. Стрельцы. День знаков и пинков от мироздания. Если вы ждали именно этого, то теперь будет не отвертеться. Козероги. Вы увидите первые признаки перемен. Хороший момент для того, чтобы понять, действительно ли вам нужно двигаться в выбранном направлении. Водолеи. Может потребоваться дополнительное решение или уточнение планов. Возможно, придется потратить немного больше денег. Рыбы. Вы будете очень зависимы от собственного настроения. Постарайтесь окружать себя приятными людьми и вещами.
4: Доброе утро, Екатеринбург!
1: Радио Си.

0: бодрящая у нас сегодня погода, плюс 10, максимум, что синоптики обещают, это плюс 17. В общем, ненадолго жара решила взять паузу. Завтра, кстати, будет уже гораздо теплее по предварительному прогнозу, до плюс 25. Сейчас слово Кате Григорьевой, у нас интересная тема. На радио 7 в Екатеринбурге, 7:21.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Мы привыкли к образу врача из сериалов вроде «Скорой помощи» или «Доктора Хауса», где все решает интуиция и харизма героя. Но свежее исследование Гарварда показывает, в реальной неотложке сухие алгоритмы становятся точнее людей. Ученые дали врачам и нейросети одинаковые данные пациентов. Итог: искусственный интеллект поставил верный диагноз в 67% случаев, тогда как опытные медики в 55%. А в составлении планов лечения разрыв и вовсе стал кратным. Был случай, когда искусственный интеллект заметил в истории болезни пациента старую запись о волчанке, которую проглядели люди, и это спасло человеку жизнь. Сегодня каждый пятый врач на Западе уже использует искусственный интеллект как второе мнение. Но значит ли это, что докторам пора снимать халаты? Авторы исследования уверены – нет. Машина пока не видит дискомфорта в глазах пациента и не считывает его внешний вид. К тому же эксперты Шеффилдского университета предупреждают – есть риск, что врачи станут слишком полагаться на подсказки системы, теряя навык мыслить самостоятельно. Мы входим в новую эру триады – врач, пациент и алгоритм. Нейросеть не заменит доктора, но станет тем самым помощником, который не знает усталости. Главное помнить, нейросеть – это отличный инструмент для профи, но не повод заниматься самолечением по чат-боту.
4: Реклама.
5: Люди идут к нам по одному и парами, друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
6: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
7: Для лиц старше 18 лет.
8: Ух ты, велосипеды!
9: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
8: Сколько же велосипедов!
9: Да это успех!
10: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
11: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
12: Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
13: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Всегда лучше быть сытым с пиццей «Папа Джонс».
16: Внимание! Малый и средний бизнес. Самарский металлургический завод открыл склад в Верхней Пышме. Гладкие и рифленые алюминиевые листы, рулоны, прутки в наличии и под заказ. В мае. Специальная цена от производителя. Ищите в интернете. Самарский металлургический завод «Розница». Непубличная оферта. Акция 14 по 31 мая 2026 года. Подробности на складе.
17: Телефон рекламной службы 235 09 05.
18: Радио Си.

0: Золотые хиты на Радио Си. В Екатеринбурге 7.32 плюс 10. Сегодня у нас четверг, 21 мая. Отличного всем утра. Сейчас время новостей на Радио Си. Спонсор АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
1: Доброе утро. По итогам визита Владимира Путина в Пекин, Россия и Китай подписали более 40 соглашений. Также был продлен взаимный безвизовый режим на следующий год и подписана декларация о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа. Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» проиграл махачкалинскому «Динамо» первый стыковой матч за место в РПЛ. Игра прошла накануне на Екатеринбург-арене, завершилась со счетом 0-1 в пользу гостей. После поражения дома теперь для «Урала» все решится в ответной встрече 23 мая в Каспийске. В метро Екатеринбурга запустили книжный экспресс. Он будет курсировать до ноября. Каждый из 4 вагонов посвящен отдельному писателю – Павлу Бажову, Дмитрию Мамину-Сибиряку, Владиславу Крапивину и критику Виссариону Белинскому. 24% россиян имеют дополнительную работу, и почти столько же хотели бы ее найти, сообщает Суперджоб. При этом подработка приносит до половины общего дохода. Елена Пипия, Радио Си.
2: Реклама. Дискомфорт в движении в прошлом, а современные технологии лечения в настоящем в клинике «Здоровье 365».
3: Операции по замене тазобедренных и коленных суставов, опытные хирурги и современные стандарты эндопротезирования, высокотехнологичное оборудование и оснащение.
2: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270 17 17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Сейчас о погоде на Радио Си. Спонсор ООО УК «Баден Групп» «Баден Фэмили». Сегодня малооблачно, осадков не будет. Ветер неустойчивый, слабый. Днем в Екатеринбурге до плюс 17. Примерно так же в Первоуральске, Нижнем Тагиле и Новоуральске чуть-чуть теплее. В Краснотуринске днем до плюс 18.
2: Реклама.
4: Алло, кто это?
5: Это ты из будущего.
4: Круто. И где мы сейчас?
5: Где-где? Там, где купили апартаменты.
4: Wellness-панорама? Фантастика! Выходит, это было верное решение?
5: Еще бы! Сам скоро оценишь.
6: Инвестируйте в удовольствие и получайте доход. Инвестиционные апартаменты на термальном курорте Wellness-панорама от Baden Family. Бесконечный бассейн, спа, рестораны. Wellness-панорама. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Сегодня у нас такое солнечное, прохладное, бодрящее утро, плюс 10, сейчас в Екатеринбурге 7:39, вы слушаете Радио Си. Дальше расскажем об одной из самых известных работ знаменитого Микеланджело.
1: Реклама. Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
2: Анна, плитка.
3: Анна, сухие смеси.
4: Анна, вы просто песня.
1: Потому что Анна, как и любой сотрудник Петровича, поможет рассчитать и оформить доставку материалов для строительства точно ко времени. Без поездок в магазин и без остановок в работе. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
5: Подробнее на petrovich.ru. ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55.
6: Химия – двигатель прогресса. А «Химтех Урал» – ее новый эпицентр. С 26 по 28 мая «Химтех Урал» – первая форум-выставка сырья, оборудования и решений для химической промышленности. Актуальные темы в деловой программе и экспозиции для всех отраслей. «Химтех Урал» в Екатеринбург-Экспо. Бесплатный билет по промокоду «Радио 18+.»
7: Мама, папа, у нас во дворе так здорово! Здесь так много игровых площадок и совсем нет машин!
8: А еще есть велодорожки и баскетбольная площадка для папы.
9: И бассейн мирового уровня рядом с домом.
8: А главное, квартира уже с ремонтом. Новокольцовский, район, где счастлива вся семья. Выбирайте квартиру с ремонтом в Новокольцовском со скидкой 20%. Переезд летом этого года.
10: О, специализированный застройщик Signal Development. Проектная декларация на сайте nash.com.rf. Акция действует с 1 марта по 30 июня 2026 года. Город Екатеринбург.
11: Караоке Черни. Черничные ночи. Поем с четверга по воскресенье.
12: Черничные ночи.
11: Это 4 вечера с великолепным бэк-вокалом и профессиональным караоке-оборудованием. С 8 вечера и до 5 утра. Красноармейская, дом 8. Звоните 223-23-63.
12: Черничные ночи.
11: Для лиц старше 18 лет.

0: Стильные и качественные столешницы от фабрики «Антарес». Спрашивайте в мебельных салонах Екатеринбурга и области.
1: Сейчас ситуация на дорогах. Спонсор ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри Теннет», автоцентр «Июль». 4 балла показывает сервис Яндекс.Карта. Отмечу, крупнейшее скопление машин – это Высоцкого от 40-летия Комсомола до Егоршинского подхода. Отмечу Бибеля, Донбасскую от Таватуйской до Суворовского переулка. Серафима Дерябина от Академика Бардина до Шаумяна. Белинского от Авиационной до Фурманова. Березовский тракт, Трудовую от Барьерной улицы до Мурзинской.
0: Реклама. Раз, два, три. Поехали! Только до конца мая. Большая распродажа в салоне «Черри Теннет Июль». Раз. Скидка до 550 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на карту. Три. Зимние шины в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Черри Теннет Июль» на «Металлургов 65». Спешите. Такого больше не будет. Акция до конца мая этого года. Радио «Си». 103.7 FM.

0: Тимур Лис, 7:49, плюс 10. Отличного утра в компании Радио Син на 103.7 FM. К музыке мы скоро вернемся, пока же давайте полистаем страницы всемирной истории. Спонсор ООО ТД «Паревит», завод стеновых материалов «Паревит».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 21 мая 1972 в Ватикане турист разбил молотком скульптуру Микеланджело «Пьета» или «Оплакивание Христа». Композиция изображает Деву Марию, на коленях которой лежит Иисус после распятия. От ударов молотком отлетела левая рука Девы Марии, нос и века. Всего было почти 50 осколков мрамора. Вандалом оказался геолог Лазло Тот, австралиец венгерского происхождения. На суде он заявил, что он сам Иисус Христос, а Девы Марии не существовало вовсе. Туриста отправили на принудительное лечение. «Пьета» или «Оплакивание Христа» – одна из ранних и самых знаменитых работ Микеланджело. Она единственная, где мастер оставил подпись. По легенде, молодой скульптор часто заходил в собор Святого Петра полюбоваться своей работой и однажды услышал разговор, в котором автором композиции назвали другого мастера. Он возражать не стал, просто взял и высек на складке платья Девы Марии фразу «Микеланджело Буонаротти флорентиец исполнил». Скульптура «Пьета» отреставрирована, но теперь стоит в базилике Святого Петра за пуленепробиваемым стеклом.

0: пирогами. Паривитплитка.ру.
1: Ждем вас в офисе продаж на Островского 2/2 или звоните 382-22-92.
2: ООО «Торговый дом Паривит». УГРН 111-723-203-775. Тюмень.

0: На радио Си золотые хиты. Сейчас 7.55 плюс 11. Отличного утра. Сегодня четверг, 21 мая. С вами Роман Калашников. И в следующем часе, то есть с 8 до 9, я специально сделаю ошибку. Если вы услышите, звоните первым по номеру 235-137 и забирайте приз, пару билетов на поэтический вечер Анны Егоян. 6+. 235-137. Ловите мою ошибку на радио Си. Ну и буквально через 5 минут у нас новости. Расскажем о новом четвероногом сотруднике Екатеринбургского аэропорта Кольцово. Это русский спаниель Пуля. Какие функции выполняет Пуля?
1: Реклама.
2: Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет Уралвагонзавод производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. Уралвагонзавод. Создадим будущее вместе. Телефон 34 35 380 300.
3: Пора расстаться со старым смартфоном. МТС сделает этот момент радостным. Мы выгодно выкупим ваш смартфон. Быстро оценим и сразу переведем деньги на вашу карту. Для удачной сделки достаточно вас, вашего паспорта, смартфона и МТС. Подробности в салонах МТС. АО РТК. ОГРН 102-773-916-566-2. Москва. Все подробности акции уточняйте у сотрудников салонов МТС и на shop.mts.ru.
4: Есть встречи, которые случаются сразу, а есть те, которые ждут. 28 мая в Летнем театре в парке Маяковского. Открытие нового сезона. Спектакль «Маяковский. Встреча». В главных ролях артисты ведущих московских театров. Встречи должны случаться. Билеты в кассе города и на сайте Летнего театра teatr.etpko.rf.
5: Для лиц старше 16 лет. МАУК Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГРН 102-660-542-2678.
6: Любишь лето и прогулки? Моду и покупки? Приходи в Радуга парк. Здесь уже все готово. Стильные тренды, любимый парк, уютные кафе и аттракционы для всей семьи. Лето начинается здесь, в Радуга парк.
7: Наука – это точность и продуманность. Искусство – это чувство и атмосфера. Мы соединили их и создали место для жизни и планов на будущее, в котором хочется думать, работать, любить и растить детей. Квартиры в квартале «Наука и искусство» в Автузгородке со скидкой 10% до 30 мая. «Атом». Создаем поводы любить город. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемом объекте. Город Екатеринбург. Улица Ленинского, 39. ЖК «Наука и искусство». Застройщик ООО «СЗ Атом Студенческая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор по 214 ФЗ РФ. Об участии в долевом строительстве.
8: 103.7 FM. Радио Си.
0: Сейчас на Радио Си инструментальная музыка. Спонсор ИП «Бабушкин Александр Николаевич». Агентство недвижимости «Этажи».
9: Влюбиться в то, что делаешь? Просто. Станьте риэлтором с агентством недвижимости «Этажи».
10: Точно, «Этажи».
9: «Этажи» – это доход от 80 тысяч рублей без потолка. Гибкий график, бесплатная бизнес-школа и уверенность в завтрашнем дне. Оставьте заявку на ekb-этажи.com в разделе «Вакансии».

0: Спонсор весеннего настроения ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест». Реклама.
1: Ура! Веер парк!
2: Со спецпредложениями на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры легко обрадовать близких.
1: Какие классные планировки! Великолепный квартал! До Веер Молла рукой подать!
2: И действительно, выгодные условия на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Успевайте! Подробности в отделе продаж Веер парк. Телефон в Екатеринбурге. 273-03-13. Застройщик ООО «Ривьера Юг». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: 8.01 в Екатеринбурге. Это радио СИН на 103.7 FM. Сейчас с новостями Елена Пипи. Спонсор АО «Евросмаркет».
4: Доброе утро. Россия в рамках СВО не хочет сильно вредить территориям, где живут русские, поэтому наши военные на Украине не используют средства, которые могли бы использовать. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью шанхайской медиагруппе. По словам министра, президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал это. Сергей Лавров добавил, что вооруженные силы России последовательно выполняют задачи спецоперации. В Екатеринбурге мошенники обманули женщину на 2,5 миллиона рублей, разыграв многоходовую схему с налоговой, госуслугами и Центробанком. Пострадавшая рассказала Е1, что все началось со звонка с неизвестного номера. Ей сообщили о проблемах с налоговой декларацией, попросили продиктовать код из СМС, а затем убедили, что ее аккаунт на госуслугах взломан. Дальше с женщиной несколько часов общались якобы сотрудники поддержки госуслуг и Центробанка, убеждали в угрозе для счетов и недвижимости, и в итоге заставили взять кредит под залог квартиры и перевести деньги на чей-то криптокошелек. Оздоровительная кампания в Екатеринбурге охватит 168 тысяч детей в этом году. Из них 32 тысячи отдохнут в лагерях дневного пребывания. Еще 30 тысяч отправятся в загородные лагеря, 5 тысяч в санатории. Рассказала директор департамента образования Елена Кириченко на заседании городской думы. Около 600 школьников получили путевки в оздоровительный лагерь на побережье Черного моря. Среди них дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, победители профильных олимпиад. Другими формами отдыха будет охвачено 100 тысяч детей, сообщает портал Екатеринбург.РФ. В аэропорту Кольцово появился новый четвероногий сотрудник – русский спаниель Пуля. Собака будет искать у пассажиров оружие и другие запрещенные предметы. Сейчас Пулю обучают находить нужные запахи. Несмотря на щенячий возраст, она имеет высокий потенциал, а свое имя, как пишет «Комсомольская правда», она получила неспроста. Пуля очень веселая, шустрая, любит высоко прыгать. Пуля завершила курс социализации в аэропорту, чтобы привыкнуть к окружающему шуму. Пока работает на входе, она быстро поняла, что от нее требуется, вскоре пройдет аттестацию и выйдет на полноценное дежурство. Новые правила провоза пауэрбанков ввели в самолетах России. На борт можно брать обычные пауэрбанки до 100 ватт для смартфонов. Для более мощных аккумуляторов нужно получить разрешение от авиакомпании. При этом нельзя заряжать пауэрбанк от бортовой розетки или USB-порта в кресле, а также заряжать им другие устройства. Пауэрбанк следует держать выключенным весь полет. И перевозить его можно только в ручной клади. Доллар на четверг 70.95, евро 81.98.
0: Реклама.
5: Заказал металл, и он уже едет. Документы готовы. Доставка в срок. Так работает Евросмаркет. Ваш надежный поставщик металлопроката. Без посредников. Металл в наличии. Поддержка на каждом этапе. Личный кабинет на сайте евраз.маркет. Сервис в деталях.
6: АО «Евросмаркет», Угарин, 102, 610, 257, 15, 05, город Таганрог, улица Химическая, дом 9.
3: Сейчас о погоде на радио Си. Спонсор ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент».

0: Из застройщик Синара Девелопмент. Проектная декларация на сайте nash.com.rf. Акция действует с 1 марта по 30 июня 2026 года. Город Екатеринбург.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Доброе утро, Екатеринбург. Сейчас 8.09 плюс 11. Сегодня четверг, 21 мая. Вы слушаете Радио Си, с вами Роман Калашников. И дальше поговорим о такой забавной штуке, как походка краба. Буквально через 7 минут на Радио Си.
1: Реклама. Странно, иду вроде той же дорогой. Но сегодня все иначе. Солнце так играет на фасадах, воздух прозрачный и свежий. Даже небо здесь кажется больше. И понимаю, что иду не просто той же дорогой. Я иду домой. Откройте для себя родной город заново вместе с Талан. Квартиры с собственным пляжем в семейном квартале Береговой.
2: Застройщик ОСЗ Талан регион 54. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте talan.ru.

0: Реклама, не оферта.
1: Весна – время прогулок и легкости. Но тяжесть в ногах и отеки могут быть признаками варикоза. В клинике AllMed экспертная диагностика варикозной болезни, прием флеболога и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Сделайте первый шаг. Пройдите диагностику варикоза в AllMed у лучших флебологов региона по версии рейтинга продакторов 2025. Подробности в МЦ AllMed Екатеринбург.
2: Акция с 1 по 31 мая 2026 года.
1: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Редактор

0: Стильные и качественные столешницы от фабрики «Антарес». Спрашивайте в мебельных салонах Екатеринбурга и области.
1: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
2: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rotbund 30 килограммов, 11 мешок в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
3: Акция до конца мая 2026 года. Подробнее на petrovich.ru. ОСТ до Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55.
4: Кейтеринг Айгуль Усмановой. Больше 170 закусок на любой вкус. Красивая подача на стильных досках. Дни рождения, свадьбы, корпоративы, деловые события, выпускные столы преподавателям. Изобильное меню от 700 рублей на персону. Доставка даже за 2 часа до события. Кейтеринг Айгуль Усмановой. 361-31-00. ООО «Кейтеринг Айгуль Усманова». Екатеринбург. ОГРН. 125-02-00-305-30.
5: Сейчас о ситуации на дорогах. Спонсор ООО «ДРЛ Групп». Транспортная компания «Три десятки». Телефон 310-10-10. 6 баллов. Показывая сервис Яндекс.Карты, отмечу крупнейшее скопление машин. Это Высоцкого от 40-летия комсомола до Егоршинского подхода. Космонавтов стоит от Победы до фронтовых бригад. Белинского от Фучика до Фурманова. Бебеля, Донбасская от Таватуйской до Суворовского переулка. Плотно на Малышева от Гагарина до Егоршинского подхода. По магистралям сейчас самые загруженные все по 7 баллов. Это Блюхера в центр, Малышева к ЖБИ, Белинского в центр.
6: Реклама.
7: Друг, ну так где? Заждались тебя.
8: Ребят, у меня машина сломалась. На трассе стою. Не ждите.
7: Так не пойдет. Мы сейчас тебе эвакуатор 3 десятки вызовем. Они машину твою довезут. Завтра и займемся. А ты давай к нам.
9: Эвакуаторы и манипуляторы 3 десятки. Спасают дружбу и ваше авто. Вызывайте по телефону 310-1010 и в мобильном приложении.
10: ООО «ДРЛ Групп». УКРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
11: Радио «Си». 103.7 FM.

0: Сейчас 8.18 плюс 11. Вы слушаете Радио Син на 103.7 FM. С вами Роман Калашников. Давайте играть в день рождения каждый день. Я назову дату. Если вы родились в этот день, просто дозвонитесь первым по номеру 235-103.7 и заберите билет на 2 часа для ребенка и взрослого в семейный парк развлечений «Тута Круто» 0+. Итак, внимание, играющая дата. 5 марта. Родились 5 марта. Звоните первым. 235-103.7 на Радио Си. Играем в день рождения каждый день. Ну а сейчас Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Если попросить любого из нас описать походку краба, ответ будет коротким – боком. Мы привыкли считать это природным стандартом, но свежее исследование университета Нагасаки доказывает – все гораздо интереснее. В мире почти 8 тысяч видов настоящих крабов. Биологи даже используют термин «карцинизация». Это когда природа раз за разом превращает разных существ в подобие краба, считая такую форму тела идеальной. Но форма – это еще не все. Ученые провели масштабный тест-драйв и выяснили, знаменитый боковой ход возник в истории лишь однажды, около 200 миллионов лет назад. Зачем это было нужно? Эксперименты с моделями крабов показали. Для широкого тела движение вбок – самое быстрое и непредсказуемое. Эта стратегия позволила крабам занять все ниши – от рек до океанов. Правда, эволюция – это не всегда прямая линия. Исследователи нашли виды, которые со временем вернулись к ходьбе вперед, потому что им важнее маскировка, а не быстрота. В общем, если сегодня вы решите сменить привычный маршрут или тактику, знайте, биологи на вашей стороне. Иногда, чтобы прийти к цели быстрее всех, нужно перестать идти напролом.
0: Сейчас 8.20 плюс 11. Вы слушаете Радио Си. Отличного утра. Возвращаемся к музыке буквально через минуту.
1: Реклама. Нижнетагильский кирпичный завод делает кирпич доступнее. Цена от 5000 рублей за куб. Организуем хранение и доставку. Кирпич НТ. Долговечно, экологично, надежно. Нижнетагильский кирпичный завод.
4: Кофейня в доме, большой двор-парк и уникальные планировки. В жилом квартале «Графит» от «Девелопера Форум». Квартиры комфорт-класса от 28 900 рублей в месяц.
5: ООО «Специализированный застройщик Форум ЖК «Графит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Совкомбанк». Акция действует до 31 декабря 2026 года. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте «Совкомбанк.ру» в разделе «Ипотека».
6: От кухни до гардеробной. Выгодно и удобно.
7: Почему?
6: Потому что в салонах «Любимая кухня» можно подобрать любую мебель от кухни до гардеробной и купить со скидкой до 30% прямо сейчас. Салоны «Любимая кухня». Адреса на сайте любимаякухня.рус.
8: Акция действует до конца мая этого года.
9: Получите дополнительный бонус по коду «Радио Си».
10: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: За отдыхом в Радугу, за эмоциями в Радугу. Откроем летний сезон в парке Радуги. Аттракционы, свежий воздух и вкусная еда. Все для вашего яркого дня. Радуга парк. Наш любимый парк в любое время года.
12: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
13: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
14: Пора планировать каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
15: Лим-Попо. Веселье не за горами.
16: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-попо-парк.ру.
17: ОГИД Екатеринбург. ОГРН 186-67-08-907-0+.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05.
18: Радио Си. Oh, Father, tell me.

0: Желаю отличного утра. Вы в компании «Радио Си». Играем в день рождения каждый день. У нас есть звонок.
1: Здравствуйте.
0: Как зовут вас?
1: Дмитрий.
0: Не замерзли сегодня? Прохладно, плюс 11.
1: Да нет, хорошо. Светло, солнце.
0: Грустно так об этом говорить. Не проснулись еще?
1: Нет еще.
0: Какого числа родились?
1: 5 марта.
0: Дата играет, и у меня есть новость, которая, уверен, взбодрит вас. В это утро вы получаете билет на 2 часа для ребенка и взрослого в семейный парк развлечений «Тута Круто». Поздравляю вас!
1: «Тута Круто»!
0: И немного рекламы. «Тута Круто» дарит крутые летние каникулы. С 1 июня по будням работает летний клуб. Тематические смены каждые 2 недели. Аттракционы, мастер-классы, картинг и виртуальная реальность. Трехразовое питание и чат с родителями. Развлечений хватит на все лето. Подробности и программа в парке «Тута Круто», ТРК «Комсомол», 3-й этаж. А также на сайте и в соцсетях «Тута Круто» для детей старше 6 лет.
2: Спасибо огромное. Радио Си, спасибо.
3: День рождения каждый день.
4: На 103.7 FM.
0: Завтра на Радио Си также выберем дату и будем вручать приз в дне рождения каждый день. Хорошего утра четверга. Сегодня у нас 21 мая, сейчас 8:30. Дальше классный хит французской певицы Селены Гомес «Love You Like a Love Song». Ну а сейчас новости расскажет Елена Пипе на Радио Си. Спонсор ООО «Медицинский центр «Шанс».
5: Доброе утро. Россельхознадзор с завтрашнего дня приостанавливает ввоз в Россию цветов из Армении. Ограничения вводятся из-за рисков для фитосанитарной безопасности. Несмотря на гарантии соответствующих ведомств Армении, в поставках продолжают выявлять карантинные объекты, пояснили в Россельхознадзоре. В Екатеринбурге возбудили дело против молодого лихача на Audi, который творил настоящее безумство на своей машине и выкладывал экстремальные видео в соцсетях. В поле зрения ГАИ он попал в прошлом году, когда пронесся по плотинке на скорости более 100 км в час. В Екатеринбурге пересчитают соловьев. К ежегодной акции орнитологов могут присоединиться все желающие. Нужно только сделать аудиозапись пения соловья и указать местоположение. Хронический недосып ухудшает работу сердца и мозга, предупредили в Минздраве. Чтобы дольше оставаться молодым и здоровым, нужно ложиться и вставать в одно и то же время. И от телефона нужно отказаться хотя бы за час до сна. Елена Пипия, Радио Си.
3: Реклама. Болезней много. Шанс один. Как воздух он необходим. Чем заболели, то излечим. Что сможем, то предупредим.
4: В медицинском центре «Шанс» вас ждут специалисты высочайшего класса. Терапевт, гастроэнтеролог, отоларинголог, гинеколог, флеболог и другие врачи. УЗИ, диагностика и собственная лаборатория.
3: Медицинский центр «Шанс». Единый телефон 385-301. О возможных противопоказаниях проконсультируют специалисты.
0: Сейчас о погоде на Радио Си. Спонсор ООО «Медицинское объединение «Новая больница» на Заводской 33. Сегодня малооблачно, осадков не будет в течение дня в Екатеринбурге до плюс 17. Примерно так же в Полевском, Асбесте и Каменске-Уральском.
3: Реклама. «Новая больница» – одна из крупнейших частных клиник России.
4: «Новая больница» – это легендарная 33-я больница. Многопрофильная клиника с отличным оснащением и сильной командой врачей. Это высокое качество медицинской помощи, передовые технологии и 33 года безоговорочного доверия пациентов.
3: «Новая больница» – доверие, качество, технологии. Екатеринбург, Заводская, 33.
6: Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Си. В Екатеринбурге здесь 8.48 плюс 11 хита. Мы вернемся через минуту. А сейчас полистаем страницы «Всемирная история», расскажет Катя Григорьева. Спонсор ООО «ТД Паривит». Завод стеновых материалов «Паривит».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 21 мая 1924 года в Смоленске родился Борис Васильев. Автор пронзительных «А зори здесь тихие», «В списках не значился», «Завтра была война», «Не стреляйте белых лебедей». Его отец был кадровым офицером русской, а потом Красной армии. Сам Васильев тоже строил военную карьеру. В 17 ушел на фронт добровольцем. После войны окончил военную академию бронетанковых войск и работал в Свердловске на Уралмашзаводе. Там он параллельно стал писать и решил уволиться из армии. В рапорте он указал, что теперь хочет заниматься только литературой. Повесть Васильева «А зори здесь тихие», основанная на реальных событиях, экранизирована несколько раз. Пьеса «Танкисты» превратилась в культовый фильм «Офицеры». Название романа и фильма «Не стреляйте белых лебедей» стало крылатой фразой и превратилось в культурный код. А вот повесть «Завтра была война» долго была под запретом из-за неудобной темы репрессий. Книги Васильева, как и экранизации, вызывают слезы. Сам же он говорил так: «Я не боялся, что кто-то пустит слезу. Если до тебя это доходит, до читателя моего, спасибо тебе. Ты понял, что я тоже плакал, когда писал».

0: Реклама. Утро начинается с дороги под ногами. Шаг – упругость. Шаг – гармония. Шаг – искусство, которое не замечаешь, потому что оно идеально. Красота, которая не боится дождей и времени – это тротуарная плитка, созданная с душой. Когда хочется, чтобы твой двор выглядел дорого и на века, тротуарная плитка «Паревит». Сделайте пространство вокруг себя произведением искусства. «Паревит». Красота под вашими ногами.
1: Ждем вас в офисе продаж на Островского 2/2 или звоните 382-22-92.

0: На радио Си золотые хиты. Сейчас 8.55 плюс 11. Сегодня четверг, 21 мая. В следующем часе будем играть в невероятный вопрос, а буквально через 5 минут на радио Си новости. Расскажешь, например, о настоящем рекорде в рамках монетной недели. Какое количество монет россияне принесли в банки?
1: Реклама.
2: Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет Уралвагонзавод производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. Уралвагонзавод. Создадим будущее вместе. Телефон 3435-380-300.
3: Добро пожаловать в Изумрудный Бор. Район для жизни, где комфорт встречается с гармонией природы. Здесь все создано для того, чтобы жить по высшему стандарту. Безопасная территория, уютные холлы с детскими игровыми и теплый подземный паркинг. Для детей уже открыт новый детский сад, а еще строится большая гимназия.
4: В мае умножаем материнский капитал в 2 раза. Квартира с выгодой до 1 400 000 рублей. Выбирайте квартиру мечты в Изумрудном Бору.
5: ООО «Специализированный застройщик УГМК-Космонавтов-108». Предложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Марк Шагал в Екатеринбурге. В главном проспекте на Ленина 8. Выставка подлинников одного из самых выдающихся художников 20 века. Вы сможете познакомиться более чем с 200 оригинальными работами мастера. Погрузитесь в мир Шагала. В Международном центре искусств главный проспект. Екатеринбург, Ленина 8. Телефон для справок 328-31-44. 18+.
7: Караоке «Черничные ночи». Поем с четверга по воскресенье. Это 4 вечера с великолепным бэк-вокалом и профессиональным караоке-оборудованием. С 8 вечера и до 5 утра. Красноармейская, дом 8. Звоните 223-23-63. Черничные ночи. Для лиц старше 18 лет.
8: 103.7 FM. Радио Си.

0: В Екатеринбурге 9 утра. Это радио СИН на 103.7 FM. Сейчас новости расскажет Елена Пипи. Спонсор ООО ЭЗ «Талан Регион 54». ЖК «Береговой».
1: Доброе утро. Водитель и владелец аэролодки, перевернувшейся на Байкале, задержаны. Напомню, 19 мая аэролодка с туристической группой перевернулась во время прогулки по озеру. Все произошло в 30 метрах от берега. Погибли 5 человек. Основной причиной трагедии, по предварительным данным, назвали перегруз. В лодке было 17 человек, тогда как ее вместимость 12. На туристах не было спасательных жилетов, пишет РИА. А также выяснилось, что водитель, управлявший лодкой, не имел на это права, а владелец лодки, по данным следствия, не поставил судно на учет. Обвиняемые признали вину. Уже 7100 свердловчан пострадали от укусов клещей с начала сезона. Больше всего пострадавших в Екатеринбурге и Каменске-Уральском. С подозрением на энцефалит госпитализировано 16 человек, на клещевой боррелиоз 36. В региональном Роспотребнадзоре обращают внимание на рост числа клещей с боррелиозом в этом году. Их 45%, почти каждый второй. Возбудитель энцефалита обнаружен в 1,5% проб. Определился подрядчик, который займется ремонтом улицы Вайнера в Екатеринбурге. Конкурс выиграла компания «Урал-Агротехсервис». Информация появилась на портале госзакупок. Предприятие согласилось выполнить реконструкцию за 546 миллионов рублей. Ремонт улицы Вайнера охватит участок от проспекта Ленина до Малышева. Он включает реставрацию фасадов, замену дорожного покрытия, озеленение, установку освещения, видеонаблюдение, скамеек и сцены. Работы планируют завершить до конца лета. Оба претендента на место в РПЛ из первой лиги проиграли первые стыковые матчи командам из элитного дивизиона. Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» накануне уступил дома махачкалинскому «Динамо» со счетом 0-1. Причем гол называют спорным. Даже после видеоповторов с разных ракурсов нет полной уверенности в том, что мяч пересек линию ворот. Волгоградский «Ротор» накануне проиграл тольяттинскому «Акрону» со счетом 2-0. Матч прошел на Волгоград-арене. Теперь судьба места в РПЛ решится в ответных матчах. «Урал» 23 мая сыграет с «Динамо» в Каспийске, «Ротор» с «Акроном» в Самаре. Россияне сдали мелочь на 252 миллиона рублей в рамках монетной недели, которая недавно прошла в стране. Люди принесли на обмен около 55 миллионов монет, сообщает пресс-служба Банка России. По данным регулятора, это на 7 миллионов рублей больше, чем осенью прошлого года. Основная доля сданных монет пришлась на рубли разных номиналов, остальные 13% на копейки. Доллар 70,95, евро 81,98.
2: Реклама. Странно, иду вроде той же дорогой, но сегодня все иначе. Солнце так играет на фасадах, воздух прозрачный и свежий. Даже небо здесь кажется больше. И понимаю, что иду не просто той же дорогой, я иду домой. Откройте для себя родной город заново вместе с «Талан». Квартиры с собственным пляжем в семейном квартале «Береговой».
3: Застройщик ОСЗ «Талан регион 54». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте talan.ru. Реклама, не оферта.
0: Сейчас о погоде на радио «Си». Спонсор ООО «ЭЗ Спецстрой». Жилой квартал «Культура». Синоптики на сегодня слегка скорректировали прогноз. Обещают они нам переменную облачность. Преимущественно будет без осадков в течение дня в Екатеринбурге. Плюс 17-19.
2: Реклама.
4: Мама, папа, а давайте переедем за город. Там ЖК «Культура», тишина, птицы поют и воздух чистый-пречистый.
5: ЖК «Культура» – место, где по-настоящему хорошо жить всей семьей. И сейчас отличное время для переезда. Действует семейная ипотека для семей с двумя детьми до 18 лет. А также скидки до 20% от застройщика. Только до 15 июля. Звоните 389-89-80. ЖК «Культура». Мы переезжаем. А вы?
3: Застройщик ОСЗ «Спецстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Скидка от застройщика.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: вами Роман Калашников. Прекрасного утра. Сегодня четверг, 21 мая. Сейчас 9:09. Давайте играть в невероятный вопрос. Сегодня победитель получит пару билетов на спектакль «Маяковский. Встреча. 16+». Чтобы забрать у меня приз, отвечайте первым на наш невероятный вопрос. Звучит он так. 40% из нас считают, что расходы на это нужно делить строго поровну между всеми участниками, а остальные, получается, допускают какие-то другие варианты. На что же скидываемся? Если у вас есть вариант, 235-137. 40% из нас считают, что расходы на это нужно делить строго поровну между всеми участниками. А остальные, получается, допускают какие-то другие варианты. На что же мы скидываемся? 235-137. Играем в невероятный вопрос на Радио Си. Ну и через 5 минут нас ждет гороскоп.
1: Реклама.
2: Весна – время прогулок и легкости, но тяжесть в ногах и отеки могут быть признаками варикоза. В клинике AllMed экспертная диагностика варикозной болезни, прием флеболога и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Сделайте первый шаг. Пройдите диагностику варикоза в AllMed у лучших флебологов региона по версии рейтинга продакторов 2025. Подробности в МЦ AllMed Екатеринбург.
3: Акция с 1 по 31 мая 2026 года.
2: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Это брусника виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Алло! Я в Сочи! Погода супер!
6: Мотив. Теперь и в Краснодарском крае. Говорит и показывает Урал.
7: Подробности на mativtelecom.ru.

0: Всем тут круто. 0+.
1: Химия – двигатель прогресса. А «Химтех Урал» – ее новый эпицентр. С 26 по 28 мая «Химтех Урал» – первая форум-выставка сырья, оборудования и решений для химической промышленности. Актуальные темы в деловой программе и экспозиции для всех отраслей. «Химтех Урал» в Екатеринбург-Экспо. Бесплатный билет по промокоду «Радио» 18+.
2: Сейчас о ситуации на дорогах. Спонсор ООО «ДРЛ Групп». Транспортная компания «Три десятки». Телефон 310-10-10. 6 баллов показывает сервис Яндекс.Карты. Крупнейшее скопление машин – это Высоцкого от 40-летия Комсомола до Егоршинского подхода. Здесь скорость потока всего 1 км в час. Серафима Дерябина стоит от объездной дороги до Шумяна, плотно на Екате от 19 км до Высоцкого. Белинского отмечу от Фучика до Фурманова, Кольцовский тракт от Яблоневой до Базового переулка. По магистралям самые загруженные сейчас это Ленина к УПИ, Репина в центр, Малышева к ЖБИ.
3: Реклама.
4: Что вам первое приходит на ум при упоминании Екатеринбурга?
5: Границы Европы и Азии.
6: Лучший майонез. Уральский рок.
7: Три десятки. Такси нашего города.
8: Служба заказа такси «Три десятки». Настоящий Екатеринбург. Заказывайте по телефону 310-10-10 и в мобильном приложении.
9: ООО «ДРЛ Групп». ОГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
10: Радио «Си». 103.7 FM.

0: 9.16 в Екатеринбурге, плюс 12. Это радио Си на 103.7 FM. Играем в невероятный вопрос. Он звучит так. 40% из нас считают, что расходы на это нужно делить строго поровну между всеми участниками. А вот остальные, получается, допускают какие-то другие варианты. На что же скидываемся? 235-103.7. Послушаем версии.
1: Роман, доброе утро. Я думаю, речь идет о шашлыках.
0: А почему у вас такой вариант? Недавно майские это... были, поэтому?
1: Были недавно майские, да, история актуальна.
0: А как у вас в компании все это происходит?
1: А у нас в компании собираются все поровну.
0: А вот в вопросе звучала такая...
1: людей, которые приходят.
0: Да, в вопросе звучала такая фраза. Остальные, получается, допускают какие-то другие варианты. Разве в этом вопросе может быть другой вариант? Порассуждаем просто.
1: А в разных компаниях по-разному, да? Кто-то говорит, что за него зарплата, кто-то считает, что он душа компании, и как бы при этом все.
0: Понятно.
1: Тоже все платят. Кто-то как бы просто берет на себя организационную часть, это тоже стоит денег.
0: А правильно, вот с вашей точки зрения, как?
1: А я думаю, правильно так, как решается компания. Если есть организатор, который, например, берет на себя закуп еще что-то, то, наверное, в этом случае нужно сделать...
0: Как хорошо вы ушли от ответа. Так или иначе, вы правильно ответили на невероятный вопрос. Как зовут вас?
1: Меня зовут Ольга.
0: Ольга, я вас поздравляю. Честно говоря, не ожидал, что мы так быстро ответим на невероятный вопрос. Буквально первая версия и сразу в яблочко. Вы получаете пригласительные билеты на спектакль «Маяковский. Встреча». Поздравляю вас!
1: Спасибо. Меня зовут Филиппова Ольга. Я живу на Ботанике в Екатеринбурге. Я разгадала невероятный вопрос на радио Си. Спасибо радио Си за призы.
0: Далее на правах рекламы. Летний театр в парке Маяковского открывает сезон спектаклем-перформансом, где оживает история визита известного поэта в Свердловск. Постановка объединяет факты, городские мифы и стихи поэта. Спектакль пройдет 28 мая на сцене летнего театра в парке Маяковского для зрителей старше 16 лет. Завтра на Радио Си также будем играть в невероятный вопрос. А пока узнаем, что сулят звезды. Анна Романова на Радио Си.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Астрологический прогноз.
4: Доброе утро. Вен, нежелательно спешка и спонтанные решения. И то, и другое приведет к ошибкам. Тельцы, занимайтесь легкими задачами. Это обезопасит вас от крупных провалов. Близнецы, вы не сможете продвинуться дальше определенного уровня. Не пытайтесь прыгнуть выше головы. Раки, день новостей, которые сделают многие вещи более простыми и понятными. То есть можете немного расслабиться. Львы, кто-то может задеть ваши интересы или даже перейти вам дорогу. Это день гнева и яростного отстаивания своих границ. Девы, день мелких ошибок и раздражения. Однако на самом деле ошибки будут не критичными, их можно и простить. Весы, вы можете пойти на рискованный маневр, который заставит понервничать и окружающих, и вас самих. Думайте дважды. Скорпионы, предсказуемых событий не будет. Нужно удвоить внимание и осторожность, чтобы не налететь на неприятности. Стрельцы, день знаков и пинков от мироздания. Если вы ждали именно этого, то теперь будет не отвертеться. Козероги, вы увидите первые признаки перемен. Хороший момент для того, чтобы понять, действительно ли вам нужно двигаться в выбранном направлении. Водолеи, может потребоваться дополнительное решение или уточнение планов. Возможно, придется потратить немного больше денег. Рыбы, вы будете очень зависимы от собственного настроения. Постарайтесь окружать себя приятными людьми и вещами.
0: В Екатеринбурге 9.20 плюс 12. Дальше поговорим о врачах и нейросетях.

0: вами Радио Си. Прекрасного утра четверга. Сейчас 9.25 плюс 12. У нас интересная тема, расскажет Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Мы привыкли к образу врача из сериалов вроде «Скорой помощи» или «Доктора Хауса», где все решает интуиция и харизма героя. Но свежее исследование Гарварда показывает, в реальной неотложке сухие алгоритмы становятся точнее людей. Ученые дали врачам и нейросети одинаковые данные пациентов. Итог: искусственный интеллект поставил верный диагноз в 67% случаев, тогда как опытные медики в 55%. А в составлении планов лечения разрыв и вовсе стал кратным. Был случай, когда искусственный интеллект заметил в истории болезни пациента старую запись о волчанке, которую проглядел люди, и это спасло человеку жизнь. Сегодня каждый пятый врач на Западе уже использует искусственный интеллект как второе мнение. Но значит ли это, что докторам пора снимать халаты? Авторы исследования уверены – нет. Машина пока не видит дискомфорта в глазах пациента и не считывает его внешний вид. К тому же эксперты Шеффилдского университета предупреждают, есть риск, что врачи станут слишком полагаться на подсказки системы, теряя навык мыслить самостоятельно. Мы входим в новую эру триады – врач, пациент и алгоритм. Нейросеть не заменит доктора, но станет тем самым помощником, который не знает усталости. Главное помнить, нейросеть – это отличный инструмент для профи, но не повод заниматься самолечением по чат-боту.
4: Реклама. Пора расстаться со старым смартфоном. МТС сделает этот момент радостным. Мы выгодно выкупим ваш смартфон. Быстро оценим и сразу переведем деньги на вашу карту. Для удачной сделки достаточно вас, вашего паспорта, смартфона и МТС. Подробности в салонах МТС. АО РТК. ОГРН 102-773-916-566-2. Москва. Все подробности акции уточняйте у сотрудников салонов МТС и на shop.mts.ru.
5: Знаете Аллу, специалиста по газобетону? А Сергея, эксперта по кирпичу? Знакомы с Ириной? А в цементе, может, и Антона, гуру кровли, встречали?
6: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать нужный строительный материал и оформить надежную доставку точно ко времени. Идет ремонт, идем в Петрович.
7: Подробнее на petrovich.ru. Улица Тодора Петровича, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-756-56-55.
8: Город спешит. Ты стоишь? Речной квартал. Все, что нужно, в 5 минутах, без пробок. Работа, бизнес, жизнь, семья. Речной квартал от Атома. Меньше дороги, больше жизни. ООО «АН Атом». Город Екатеринбург. Улица Белинского, 39. Агент по реализации помещений в ЖК «Речной квартал». Город Екатеринбург. Улица Академика Парина, Амундсена, Академика Ландау. Дом номер 1 по ПЗУ. Застройщик ООО «СЗ Атом Парина». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор в соответствии с 214 ФЗ. Предложение ограничено. Не реклама.
9: Марк Шагал в Екатеринбурге. В главном проспекте на Ленина 8. Выставка подлинников одного из самых выдающихся художников 20 века. Вы сможете познакомиться более чем с 200 оригинальными работами мастера. Погрузитесь в мир Шагала. В Международном центре искусств главный проспект. Екатеринбург, Ленина 8. Телефон для справок 328-31-44.
10: 18+.
11: Пап, снег!
12: Погода портится.
11: Почему мы так медленно едем?
12: Чтоб не попасть в аварию.
11: Ну, опоздаем.
12: Выберем другое.
11: Не хочу другое.
12: Если с нами что-то случится, маме придется выбирать другого папу и сына.
11: Пап, давай помедленнее.
13: Вас не заменить. Меняйте стиль вождения при смене погоды. Компания «Прогноз безопасности» проводит с Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
14: Телефон рекламной службы 235-09-05.
15: Радио Си.

0: Начинаем утро вместе с Радио Си. Сейчас 9.32 плюс 12. Меня зовут Роман Калашников, и в этом часе мы уже разгадали невероятный вопрос. Сделали это буквально с первой попытки. Звучал вопрос так. 40% из нас считают, что расходы на это нужно делить строго поровну между всеми участниками. Ну, а остальные, получается, допускают какие-то другие варианты. Нужно было ответить, на что же скидываемся. Дозвонилась Ольга, предположила, что речь идет о шашлыках. Оказалась абсолютно права, за что получила классный приз от Радио Си. Завтра также поиграем в невероятный вопрос. Но пока время новостей. С нами Елена Пипе на Радио Си. Спонсор АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
1: Доброе утро. Визит спецпосланника президента США Стива Виткофа в Россию ожидается в ближайшее время, но дата пока не определена, сообщил спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев. Свердловское управление МВД с 20 по 27 мая ведет личный прием граждан, сообщил пресс-секретарь управления Валерий Горелых. Записаться на прием можно в любой день в рабочее время по телефону 358-83-55. Четыре автобуса изменили свой маршрут на время строительства развязки у Калины. Новые схемы действуют с 20 мая по 26 июня. Это касается автобусов 54, 0, 54, 76 и 78. Подробнее об этом пишет Е1. 80 бегемотов Пабло Эскобара могут привезти в московский зоопарк, чтобы спасти от усыпления. Россия ведет переговоры с Колумбией. После смерти наркобарона животные с его ранчо остались без контроля, расплодились и захватили часть страны. Сейчас там 170 бегемотов. Елена Пипия, Радио Си.
2: Реклама. За нашу подвижность и мобильность отвечают связки и суставы. А за состояние связок и суставов отвечают специалисты клиники «Здоровье 365».
3: Высокоточная диагностика, современное оборудование и широкий спектр услуг. От физиопроцедуры сеансов ударно-волновой терапии до сложных операций и лечения стволовыми клетками.
2: «Здоровье 365». Возвращаем радость движения.
3: Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на «Здорово365».
4: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Сейчас о погоде на Радио Си. Спонсор ООО УК «Баден Групп». «Баден Фэмили». Сегодня ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем в Екатеринбурге плюс 17-19. Примерно так же в Первоуральске, Нижнем Тагиле, Краснотуринске и Новоуральске.
2: Реклама.
5: Алло, кто это?
6: Это ты из будущего.
5: Круто. И где мы сейчас?
6: Где-где? Там, где купили апартаменты.
5: Wellness-панорама? Фантастика! Выходит, это было верное решение?
6: Еще бы! Сам скоро оценишь.
7: Инвестируйте в удовольствие и получайте доход. Инвестиционные апартаменты на термальном курорте Wellness-панорама от Baden Family. Бесконечный бассейн, спа, рестораны. Wellness-панорама. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Вы слушаете Радио Си. Отличного утра. Сейчас 9:40 плюс 12 в Екатеринбурге. Дальше расскажем о работах великого Микеланджело и о том, как одна из этих работ подверглась вандализму. Очень громкая история.
1: Реклама.
2: Здравствуйте, я Александр Дмитриев, генеральный директор агентства недвижимости «Диал». Мы работаем для вас с июля 1993 года. Далеко не все понимают, что в периоды ослабления спроса на рынке увеличивается разрыв между ценой предложения и ценой, по которой реально совершаются сделки. Цена на жилье значительно ниже на самом-то деле, чем кажется. Но нужна специальная квалификация, чтобы находить квартиры по интересным, приемлемым ценам. Разрыв между ценой предложения и ценой сделки составляет 10-15% в зависимости от типа квартиры. Но для того, чтобы купить квартиру выгодно, я рекомендую обращаться к нам в Диал. Дело в том, что мы умеем находить квартиры по интересным ценам и умеем аргументировать продавцам необходимое снижение цены. Запись на консультацию по телефону в Екатеринбурге 22 22 181. А находимся мы на улице 8 марта 110.

0: Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Ух ты, велосипеды!
4: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
3: Сколько же велосипедов!
4: Да это успех! Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
5: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
6: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
7: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
5: Пора планировать каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
8: Лим-Попо. Веселье не за горами.
9: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru.
10: ОГИД Екатеринбург. ОГРН 186-667-08-907. 0+.
11: Наука – это точность и продуманность. Искусство – это чувство и атмосфера. Мы соединили их и создали место для жизни и планов на будущее, в котором хочется думать, работать, любить и растить детей. Квартиры в квартале «Наука и искусство» в Автузгородке со скидкой 10% до 30 мая. «Атом». Создаем поводы любить город. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемом объекте. Город Екатеринбург. Улица Ленинского, 39. ЖК «Наука и искусство». Застройщик ООО «СЗ Атом Студенческая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор по 214 ФЗ РФ. Об участии в долевом строительстве.
12: Сейчас о ситуации на дорогах. Спонсор ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри Теннет», автоцентр «Июль». 6 баллов. Показываю сервис Яндекс.Карты. Отмечу, крупнейшее скопление машин – это Высоцкого от 40-летия комсомола до Егоршинского подхода. Здесь ситуацию осложняют работы на Малышевском мосту. В целом на ЖБИ движение очень плотное. Отмечу, ЕКАТ от 19-го километра до Высоцкого. Кольцовский тракт от 4-го километра до Базового переулка. Посадская стоит, Большакова от остановки Торговый центр до Белинского, Космонавтов от Победы до Турбинной улицы. По магистралям самые загруженные: Малышева к ЖБИ, Восточная в обе стороны, Ленина к УПИ.
13: Реклама. Раз, два, три. Поехали! Только до конца мая большая распродажа в салоне «Черри Теннет Июль». Раз. Скидка до 550 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на карту. Три. Зимние шины в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Черри Теннет Июль» на «Металлургов 65». Спешите, такого больше не будет.
14: Акция до конца мая этого года.
15: Радио «Си». 103,7 FM.

0: На радио Си золотые хиты. Сейчас 9.51 плюс 12. Должно потеплеть. Напомню, в прогнозе у нас до плюс 19. В целом переменная облачность и преимущественно без осадков. Сейчас полистаем страницы истории. С нами Катя Григорьева на радио Си. Спонсор ООО ТД «Паривит». Завод стеновых материалов «Паривит».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 21 мая 1972 в Ватикане турист разбил молотком скульптуру Микеланджело «Пьета» или «Оплакивание Христа». Композиция изображает Деву Марию, на коленях которой лежит Иисус после распятия. От ударов молотком отлетела левая рука Девы Марии, нос и века. Всего было почти 50 осколков мрамора. Вандалом оказался геолог Лазло Тот, австралиец венгерского происхождения. На суде он заявил, что он сам Иисус Христос, а Девы Марии не существовало вовсе. Туриста отправили на принудительное лечение. «Пьета» или «Оплакивание Христа» – одна из ранних и самых знаменитых работ Микеланджело. Она единственная, где мастер оставил подпись. По легенде, молодой скульптор часто заходил в собор Святого Петра полюбоваться своей работой и однажды услышал разговор, в котором автором композиции назвали другого мастера. Он возражать не стал, просто взял и высек на складке платья Девы Марии фразу «Микеланджело Буонаротти флорентиец исполнил». Скульптура «Пьета» отреставрирована, но теперь стоит в базилике Святого Петра за пуленепробиваемым стеклом.

0: вашими ногами. Parivitplitka.ru.
1: Ждем вас в офисе продаж на Островского 2/2 или звоните 382-22-92.
2: ООО «Торговый дом Parivit». УГРН 111-723-203-775. Тюмень.

0: Золотые хиты на Радио Си. В Екатеринбурге 9.56 плюс 12. Сегодня у нас четверг, 21 мая. Дальше на Радио Си новости. Узнаем, например, о том, зачем в Екатеринбурге будут считать соловьев. Ну а пока музыка понятная без слов на Радио Си. Спонсор ООО «Атлантик Про».
1: По-весеннему стало тепло? Приходи за авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про», Таганская, 77. Весна пришла, тепло. Авто купи в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про», Таганская, 77.

0: Спонсор весеннего настроения ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест». Реклама.
1: Ура! Веер парк!
2: Со спецпредложениями на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры легко обрадовать близких.
1: Какие классные планировки! Великолепный квартал! До Веер Молла рукой подать!
2: И действительно, выгодные условия на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Успевайте! Подробности в отделе продаж Веер парк. Телефон в Екатеринбурге. 273-03-13. Застройщик ООО «Ривьера Юг». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: В Екатеринбурге 10 утра. Это радио СИН на 103.7 FM. Сейчас с новостями Елена Пипи. Спонсор ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
4: Доброе утро. Европа теряет триллионы долларов из-за антироссийского курса, в частности, из-за отказа от сырья из России. Такие данные привел директор Департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Беричевский, сообщает РИА. Дипломат назвал потери ЕС очень большими. Отказ от российского сырья обернулся потерями из-за повышения цен за счет того, что они покупают дороже из других источников. По словам Дмитрия Беричевского, Москва теперь намерена решать вопрос о поставках газа в Европу только исходя из собственных интересов. Правительство, в частности, прорабатывает возможность отказа в газе тем, кто громко заявляет о том, что им ничего не надо от России, а втихаря пытается покупать. В Свердловской области подросткам, которые издевались над школьниками и снимали все на видео, вынесли приговор. О поступке 16-летних парня и девушки стало известно осенью 24 года. На перемене они издевались над своей одноклассницей. Подросток несколько раз ударил девочку кулаком по голове, телу, потом подпрыгнул и с силой нанес ей удар ногой. При этом подруга нападавшего снимала все на видео. Пострадавшая получила серьезные травмы. Во время следствия выяснилось, что это не первый поступок школьников-хулиганов. Суд назначил парню 2 года в воспитательной колонии, его подельнице дали год условно, сообщает Ядин. В Екатеринбурге пересчитают соловьев. К ежегодной акции орнитологов «Соловьиные вечера» могут присоединиться все желающие. Нужно сделать аудиозапись пения соловья и указать местоположение. Специалисты собирают информацию о численности соловьев в городах, поскольку эти птицы являются настоящим индикатором экологического состояния парков. Если соловьев становится меньше, значит, с природой в городе что-то не так. По словам орнитологов, наиболее активно соловей поет рано утром, примерно в 6-7 часов, и в вечерние часы. Соловьиные трели звучат короткое время, с середины мая до конца июня. После короткого похолодания на Урал вновь возвращается жара. Воздух прогреется до плюс 30. Сегодня в Екатеринбурге днем еще плюс 18. Предстоящей ночью прохладно до плюс 8. Завтра днем уже обещают плюс 25. В субботу плюс 28. В воскресенье 26, передает Уралгидромет. Осадков на выходные синоптики не прогнозируют. В России стартовали съемки фильма «Ханна» про Великую Отечественную войну. Выход картины весной следующего года. Сюжет основан на реальных событиях. Фильм расскажет о женщине, которая вывезла маленькую немецкую девочку из Ленинграда перед началом блокады. Она помогла ей выжить в немецком концлагере. Главные роли исполняют Тури Рифенштайн, Екатерина Семаходская и другие актеры. Саму девочку Ханну сыграет дебютантка Лиза Безель из Германии. Сценаристом проекта выступил Владимир Лысенко. Он написал историю на основе реальных событий, произошедших с его бабушкой. Доллар 70.95, евро 81.98.
0: Реклама. На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
5: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
0: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62. Рассрочка от застройщика, ипотека, ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «ЗЭ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Сейчас о погоде на радио СИ. Спонсор ООО «Комтехцентр». Оператор связи «Планета». Сегодня ожидается переменная облачность. Преимущественно будет без осадков. Днем до плюс 19.
0: Реклама.
1: Ого!
6: Вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от Планеты. Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так много телеканалов. Класс! Рекомендую Планету.
7: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца мая и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
8: Не оферта. Акция для новых клиентов до конца мая этого года. Подробности на Планета ТС.
9: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Сегодня четверг, сейчас 10.13, плюс 12. Вы слушаете Радио Си. К музыке мы вернемся буквально через минуту. Пока же слово нашему автообозревателю.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: В этом году автомобильный мир отмечает 60-летний юбилей Toyota Corolla. За свою историю Corolla сменила 12 поколений, а общие продажи превысили 57 миллионов машин. Это абсолютный рекорд. Все началось в 1966-м. Руководство Toyota поручило инженеру Тацуо Хасигаве создать дешевую утилитарную машину. А Хасигава провозгласил другую концепцию. Машина должна быть доступной, но превосходить ожидания. Он настоял на установке передовой подвески и оснастил салон невиданными для бюджетного класса опциями, двухцветной тканевой отделкой и встроенным радиоприемником. В 2000-м вышло девятое поколение в кузове E120. Именно эта Corolla отличается феноменальной надежностью. Без капитального ремонта преодолевала до 500 000 километров. Празднуют юбилей по всему миру. На Тайване выпустили роскошную серию с бронзово-золотым декором. В самой Японии представили спецверсию Active Sport, а в США и Европе проходят масштабные автопробеги. В нашей стране зарегистрировано почти 1 000 000 Corolla. Большинство из них с правым рулем.
1: Реклама.
4: Жилые кварталы. Уралмаш первый. Новый район для жизни от УГМК «Застройщик». Место с богатой историей всего в одной минуте от метро. Стильная архитектура и квартиры с потолками до 3 метров. Большой безопасный двор и теплый паркинг. Собственный деловой центр. Фитнес-клуб с панорамным бассейном. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш первый» по стартовой цене. ООО «Специализированный застройщик УГМК «Космонавтов 108». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Акция до конца мая.
6: Если пицца, то Папа Джонс. Если пицца, то Папа Джонс.
7: Сделай заказ онлайн на сайте papajohns.ru на самовывоз и получи 15% скидку и 5% кэшбэк.
8: ООО «Папа Джонс» Екатеринбург. УГРН 110-385-001-18-073. Город Екатеринбург 62-0062. Улица Гагарина 33.
9: Кто так

0: Всем тут круто. 0+.
1: Соберите новую коллекцию игрушек «Мадагаскариков». Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном» от 1200 рублей или товароучастники акции. И получайте зоокарту со скидкой 50% на игрушку.
2: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
0: Телефон рекламной службы 235-09-05.
3: Радио «Си».

0: Сегодня у нас такое солнечное утро, хотя солнце обманчиво, за окном совсем не жарко, плюс 12. Синоптики обещают нам до плюс 19 в течение дня, никаких осадков. Сейчас 9:24, послушаем Катю Григорьеву на Радио Си.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Если попросить любого из нас описать походку краба, ответ будет коротким – боком. Мы привыкли считать это природным стандартом, но свежее исследование университета Нагасаки доказывает – все гораздо интереснее. В мире почти 8 тысяч видов настоящих крабов. Биологи даже используют термин «карцинизация». Это когда природа раз за разом превращает разных существ в подобие краба, считая такую форму тела идеальной. Но форма – это еще не все. Ученые провели масштабный тест-драйв и выяснили, знаменитый боковой ход возник в истории лишь однажды, около 200 миллионов лет назад. Зачем это было нужно? Эксперименты с моделями крабов показали. Для широкого тела движение в бок – самое быстрое и непредсказуемое. Эта стратегия позволила крабам занять все ниши – от рек до океанов. Правда, эволюция – это не всегда прямая линия. Исследователи нашли виды, которые со временем вернулись к ходьбе вперед, потому что им важнее маскировка, а не быстрота. В общем, если сегодня вы решите сменить привычный маршрут или тактику, знайте, биологи на вашей стороне. Иногда, чтобы прийти к цели быстрее всех, нужно перестать идти напролом.

0: сейчас, наверное, многие уже находятся на своих рабочих местах. Пожелаю, чтобы этот четверг, 21 мая, прошел легко и продуктивно. Мы на Радио Си для вас будем ставить классную музыку. Сейчас 10.32 плюс 12. Впереди прогноз погоды на сегодня, но пока новости. Елена Пипия на Радио Си. Спонсор ООО «Медицинский центр «Шанс».
1: Доброе утро. По итогам визита Владимира Путина в Пекин, Россия и Китай подписали более 40 соглашений. Также был продлен взаимный безвизовый режим на следующий год и подписана декларация о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа. Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» проиграл махачкалинскому «Динамо» первый стыковой матч за место в РПЛ. Игра прошла накануне на Екатеринбург-арене, завершилась со счетом 0-1 в пользу гостей. После поражения дома теперь для «Урала» все решится в ответной встрече 23 мая в Каспийске. В метро Екатеринбурга запустили книжный экспресс. Он будет курсировать до ноября. Каждый из 4 вагонов посвящен отдельному писателю – Павлу Бажову, Дмитрию Мамину-Сибиряку, Владиславу Крапивину и критику Виссариону Белинскому. 24% россиян имеют дополнительную работу, и почти столько же хотели бы ее найти, сообщает Суперджоп. При этом подработка приносит до половины общего дохода. Елена Пипия, Радио Си.
2: Реклама. Дайте шанс вашим суставам. Пора жить полноценной жизнью. Медицинский центр «Шанс» предлагает артроскопические операции для диагностики и лечения заболеваний и травм колена. Малоинвазивность и ускоренное заживление. Медицинский центр «Шанс». Телефон 385-300-1. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Сейчас о погоде на Радио Си. Спонсор ООО «Медицинское объединение «Новая больница» на Заводской 33. Сегодня ожидается переменная облачность, преимущественно будет без осадков, днем в Екатеринбурге плюс 17-19. Примерно так же в Полевском, Асбесте и Каменске-Уральском.
2: Реклама. Новая больница. Одна из крупнейших частных клиник России.
3: Новая больница – это легендарная 33-я больница. Многопрофильная клиника с отличным оснащением и сильной командой врачей. Это высокое качество медицинской помощи, передовые технологии и 33 года безоговорочного доверия пациентов.
2: Новая больница. Доверие, качество, технологии. Екатеринбург, Заводская, 33.
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
1: Это программа ДИАУ, агентство правильных покупок. С вами Леонид Филиппов, и сегодня мы говорим с Александром Дмитриевым, генеральным директором агентства недвижимости ДИАУ. Александр, расскажите о том, как покупателю выбрать наиболее ликвидную квартиру, такую, которую при необходимости легко продать впоследствии.
2: Многие гонятся за выгодной ипотечной ставкой на первичном рынке. Но в последнее время цена квадратного метра в строящемся жилье на 15% выше, чем аналоги на вторичке. 4 года назад вы могли купить у застройщика квартиру на котловане и ждать пару лет, пока дом построится. А в результате прирост был порядка 30%. Сегодня вы покупаете квартиру у застройщика, ну, например, за 8 миллионов, ждете, когда ее сдадут, а затем выставляете на продажу. И понимаете, что вы не можете продать ее дороже, чем за 7, хотя застройщик по-прежнему выставляет аналоги за 8.
1: Александр, значит ли это, что на первичном рынке не стоит приобретать жилье?
2: И на первичном рынке есть интересные предложения, их надо уметь находить. Мы видим, что в одном случае у строящегося объекта есть хороший потенциал роста, но часто он исчерпан. Вместе с тем, на рынке вторички есть интересные предложения современных квартир. Такое жилье надо уметь находить. Обращайтесь к нам в ДИАУ. Предложим вам сравнительный анализ того, что наиболее выгодно приобрести в вашей ситуации. Телефон в Екатеринбурге тот же 22 22 181.

0: Заряжаем вас отличным настроением при помощи классной музыки на Радио Си. Сейчас 10.52 плюс 12. К хитам через минуту вернемся, пока полистаем страницы всемирной истории. Спонсор ООО ТД «Паривит». Завод стеновых материалов «Паривит».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 21 мая 1924 года в Смоленске родился Борис Васильев. Автор пронзительных «А зори здесь тихие», «В списках не значился», «Завтра была война», «Не стреляйте белых лебедей». Его отец был кадровым офицером русской, а потом Красной армии. Сам Васильев тоже строил военную карьеру. В 17 ушел на фронт добровольцем. После войны окончил военную академию бронетанковых войск и работал в Свердловске на Уралмашзаводе. Там он параллельно стал писать и решил уволиться из армии. В рапорте он указал, что теперь хочет заниматься только литературой. Повесть Васильева «А зори здесь тихие», основанная на реальных событиях, экранизирована несколько раз. Пьеса «Танкисты» превратилась в культовый фильм «Офицеры». Название романа и фильма «Не стреляйте белых лебедей» стало крылатой фразой и превратилось в культурный код. А вот повесть «Завтра была война» долго была под запретом из-за неудобной темы репрессий. Книги Васильева, как и экранизации, вызывают слезы. Сам же он говорил так: «Я не боялся, что кто-то пустит слезу. Если до тебя это доходит, до читателя моего, спасибо тебе. Ты понял, что я тоже плакал, когда писал».

0: Реклама. Утро начинается с дороги под ногами. Шаг – упругость. Шаг – гармония. Шаг – искусство, которое не замечаешь, потому что оно идеально. Красота, которая не боится дождей и времени – это тротуарная плитка, созданная с душой. Когда хочется, чтобы твой двор выглядел дорого и на века, тротуарная плитка «Паревит». Сделайте пространство вокруг себя произведением искусства. «Паревит». Красота под вашими ногами.
1: Ждем вас в офисе продаж на Островского 2/2 или звоните 382-22-92.

0: Солнечного утра. Сегодня четверг, 21 мая. Вы в компании Radio C. У нас на старте «Aha, Crying in the Rain». Пока же музыка понятная без слов. Виктор Зинчук, мелодия «Токката» на Radio C. Спонсор ИП «Бабушкин Александр Николаевич». Агентство недвижимости «Этажи».
1: Влюбиться в то, что делаешь? Просто. Станьте риэлтором с агентством недвижимости «Этажи».
2: Точно, «Этажи».
1: «Этажи» — это доход от 80 тысяч рублей без потолка. Гибкий график, бесплатная бизнес-школа и уверенность в завтрашнем дне. Оставьте заявку на ekb-etaji.com в разделе «Вакансии».

0: Люксембурге 11 часов. Это радио Си на 103.7 FM. Сейчас новости расскажет Елена Пипи. Спонсор АО «Евразмаркет».
1: Добрый день. Россельхознадзор с завтрашнего дня приостанавливает ввоз в Россию цветов из Армении. Мера будет действовать до завершения проверки армянских тепличных хозяйств, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Там заявили, что ограничения вводятся из-за рисков для фитосанитарной безопасности России. По данным ведомства, несмотря на гарантии инспекционного органа по безопасности пищевых продуктов Армении, в поставках продолжают выявлять карантинные для территории ЕАЭС объекты. Завтра в Свердловской области пройдут командно-штабные учения по отработке вопросов защиты населения и объектов критической инфраструктуры при угрозе ракетной атаки и атаки БПЛА. В ходе учений будут отработаны мероприятия по эвакуации населения из многоквартирных домов, учебных заведений, торгово-развлекательных учреждений, а также по укрытию в укрепленном помещении. Граждан просят сохранять спокойствие и не прерывать своих занятий. Сообщения подобного содержания появились сегодня на официальных сайтах администрации многих городов – Ревды, Каменска, Сосьвы, Верхней Салды, Камышлова и многих других, сообщает «Новый день». Иностранные журналисты приехали в Екатеринбург для знакомства с регионом. На Урал прибыли журналисты и блогеры русскоязычных СМИ из Латвии, Германии, Франции, Казахстана и других стран, сообщает Департамент информполитики. В рамках пресс-тура гостям рассказывают о промышленном, образовательном, культурном потенциале региона. Они также посетят новый кампус УРФУ. Гостей также пригласили на международный фестиваль молодежи, который пройдет в Екатеринбурге в сентябре. В почтовых отделениях Екатеринбурга появились марки с Владимиром Жириновским. Новинку выпустили ограниченным тиражом, посвятили памятной дате – 80-летию со дня рождения основателя ЛДПР. На миниатюре – портрет политика на фоне здания Госдумы. Тираж выпуска составил 88 тысяч экземпляров по всей стране. Почтовые марки – это культурный слепок эпохи. Марки в честь государственных деятелей выпускаются ограниченными тиражами и всегда вызывают высокие интерес у жителей региона, рассказала порталу 66.ru директор группы регионов Урал Почты России Наталья Алимасова. В Крыму будут снимать новую экранизацию романа советского писателя-фантаста Александра Беляева «Человек-амфибия». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу арт-кластера «Таврида». Продюсер Андрей Кретов рассказал, что сценарий картины уже пишется. Съемки будут проходить на побережье Черного моря, где более 60 лет назад создавали первый фильм про Ихтиандра. Режиссер и актерский состав пока неизвестны. Доллар 70.95, евро 81.98.
2: Реклама. Заказал металл, и он уже едет. Документы готовы. Доставка в срок. Так работает Евразмаркет. Ваш надежный поставщик металлопроката. Без посредников. Металл в наличии. Поддержка на каждом этапе. Личный кабинет на сайте евраз.маркет. Сервис в деталях. АО «Евразмаркет». Угарин 102-610-257-15-05. Город Таганрог. Улица Химическая, дом 9.
0: Сейчас о погоде на радио Си. Спонсор ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Сегодня ожидается переменная облачность. Преимущественно будет без осадков. В течение дня в Екатеринбурге плюс 17-19.
2: Реклама.
3: Мама, папа, у нас во дворе так здорово! Здесь так много игровых площадок и совсем нет машин!
4: А еще есть велодорожки и баскетбольная площадка для папы.
5: И бассейн мирового уровня рядом с домом.
4: А главное, квартира уже с ремонтом. Новокольцовский, район, где счастлива вся семья. Выбирайте квартиру с ремонтом в Новокольцовском со скидкой 20%. Переезд летом этого года.
6: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.ком.рф. Акция действует с 1 марта по 30 июня 2026 года. Город Екатеринбург.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Девочки смеются.
1: Трогательная история от Юлии Чечериной. Блюдце на Радио Си. Музыка, которую мы любим. С вами Калашников. Впереди у нас такой музыкальный нон-стоп. Много интересного. Например, Хазир, Bad Boys Blue. И сейчас новинка от Тедди Свимса. Мистер Know It All.
2: Реклама.
3: Это брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Даже если уралец не на Урале, он все равно живет по уральскому времени. И с уральской связью путешествуйте с «Мотив». Теперь и в Краснодарском крае «Мотив» говорит и показывает Урал.
5: Подробности на motivtelecom.ru.
6: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
7: Анна, плитка.
8: Анна, сухие смеси.
9: Анна, вы просто песня.
6: Потому что Анна, как и любой сотрудник Петровича, поможет рассчитать и оформить доставку материалов для строительства точно ко времени. Без поездок в магазин и без остановок в работе. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
10: Подробнее на petrovich.ru. Уэст Д. Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55.
11: Соберите коллекцию игр.

0: Рабочий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05.
2: Радио Си.

0: Это Army of Lovers Crucified на радио Си 103.7 FM. Шабузи с песней A Bar Song буквально через полторы минуты, пока же время новостей. С нами Елена Пипия на радио Си. Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
1: Добрый день. За минувшую ночь средства ПВО сбили над Россией 121 украинский беспилотник. БПЛА уничтожены над 9 регионами. Об огромной пробке на Кольцовском тракте в сторону Екатеринбурга сообщают очевидцы. По их словам, на картах отображается авария. Других подробностей пока нет, пишет Ядин. В Екатеринбурге отменили концерт Надежды Кадышевой с сыном, сообщили в пресс-службе УГМК «Арены». Концерт, запланированный на 23 мая, не состоится по независящим от площадки причинам, говорится в сообщении. Зрители могут сдать билеты и вернуть деньги, пишет «Коммерсант». Россиянам назвали необычный обувной тренд. Писк сезона – туфли оригами. Они, конечно, из кожи, но по форме и обилию острых углов напоминают туфельки, сложенные из бумаги. Их уже активно применяют многие мировые бренды, сообщил стилист Влад Лисовец. Елена Пипия, Радио Си.
2: Реклама. В клинике «Здоровье 365» понимают, как важна уверенность в диагнозе. Поэтому здесь заботятся о точности диагностики и комфорте каждого пациента.
3: Компьютерная томография на оборудовании нового поколения. Быстро, удобно, в трех отделениях. На Кузнечной 83, Бажова 137 и Черниговском 12.
2: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Сейчас о погоде на радио Си, спонсор ООО УК «Баден Групп» «Баден Фэмили». Сегодня ожидается переменная облачность, преимущественно будет без осадков, ветер северный 3,8 метра в секунду. В течение дня плюс 17-19.
2: Реклама.
4: Алло, кто это?
5: Это ты из будущего.
4: Круто. И где мы сейчас?
5: Где-где? Там, где купили апартаменты.
4: Wellness-панорама? Фантастика. Выходит, это было верное решение?
5: Еще бы. Сам скоро оценишь.
6: Инвестируйте в удовольствие и получайте доход. Инвестиционные апартаменты на термальном курорте Wellness-панорама от Baden Family. Бесконечный бассейн, спа, рестораны. Wellness-панорама. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: С вами Роман Калашников. Желаю всем нам легкого и продуктивного рабочего четверга. Дальше золотая коллекция. Мы подготовили три классные песни. Например, вы услышите Лимара. Перед этим Рики Мартин и Мэя с медляком Private Motion. А начнут Eagles на Радио Си.
1: Реклама. Нижнетагильский кирпичный завод делает кирпич доступнее. Цена от 5000 рублей за куб. Организуем хранение и доставку. Кирпич НТ. Долговечно, экологично, надежно. Нижнетагильский кирпичный завод.
2: Есть пицца? Есть Папа Джонс.
3: Разулыбьте сочувственные лица. Встречайте Владимира Маяковского. 28 мая в Летнем театре. Яркий старт сезона. Гастроли спектакля «Маяковский. Встреча». В этот день история станет поэзией, а парк Маяковского – местом встречи прошлого и настоящего. Билеты в кассы города и на сайте Летнего театра. Театр.ецпко.рф. Для лиц старше 16 лет.
4: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
5: Золотая коллекция. Радио Си.
0: Спонсор ООО «Интерлингва». Языковая академия «Талисман».

0: Спонсор весеннего настроения ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест». Реклама.
1: Ура! Веер-парк!
2: Со спецпредложениями на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры легко обрадовать близких.
1: Какие классные планировки! Великолепный квартал! До Веер-мола рукой подать!
2: И действительно, выгодные условия на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Успевайте! Подробности в отделе продаж Веер-парк. Телефон в Екатеринбурге. 273-03-13. Застройщик ООО «Ривьера-Юг». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Вы слушаете радио Си на 103.7 FM, 12.01 в Екатеринбурге. На радио Си новости. Елена Пипия, спонсор ООО «ЗЭ Талан», регион 54, ЖК «Береговой».
4: Добрый день. Около 20 российских моряков заблокированы на судах в Ормузском проливе и Персидском заливе из-за войны на Ближнем Востоке. Без документов и денег. У них заканчивается еда, вода, никто не спешит их эвакуировать. Все они заключали контракты с иранской компанией. У каждого в договоре были прописаны конкретные суда, на которых они должны работать. Но по факту их привезли на другие. Один из моряков попал на танкер, который находится в санкционном списке США. А это риски для экипажа. Могут возникнуть трудности с зарплатой, финансовыми операциями и дорогой домой, сообщает телеграм-канал Мэш. В рамках проекта «Средний Урал своим героям» собрано более 400 рюкзаков для свердловских участников СВО, которые проходят лечение в военных госпиталях. Свердловский губернатор Денис Паслер поблагодарил всех, кто принял участие в проекте. Базовый набор, собранный в рюкзаке, это одежда, обувь, средства связи, полезный инвентарь. В каждый набор входит все самое необходимое для комфортного пребывания в госпитале. Теплая куртка, флисовый костюм, футболка, шорты, обувь, также смартфон, наушники, термокружка, внешний портативный аккумулятор и так далее. Всего 28 позиций. Проект «Средний Урал своим героям» Денис Паслер запустил летом прошлого года. Оздоровительная кампания в Екатеринбурге охватит 168 тысяч детей в этом году. Из них 32 тысячи отдохнут в лагерях дневного пребывания. Еще 30 тысяч отправятся в загородные лагеря, 5 тысяч в санатории. Об этом рассказала директор департамента образования Елена Кириченко на заседании городской думы. Около 600 школьников получили путевки в оздоровительный лагерь на побережье Черного моря. Среди них дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, победители профильных олимпиад. Другими формами отдыха будет охвачено 100 тысяч детей, сообщает портал Екатеринбург.рф. Названы новые хедлайнеры «Уральской ночи музыки» Максим Свобода и Кристина Кошелева выступят на сцене «ГИККОН» на территории Екатеринбург-арены. Также площадку с ними разделят Антон Чернов и Полина Чили. «Уральская ночь музыки-2026» состоится в Екатеринбурге 19 июня, напоминает Е1. Рейтинг самых популярных подержанных машин в России возглавила легендарная отечественная «семерка» ВАЗ-2107. За апрель было куплено 10,5 тысяч таких машин, сообщили аналитики агентства «Автостат». Впрочем, корейские конкуренты отстали ненамного. Седан Kia Rio занял вторую строчку с результатом 10 300 проданных автомобилей. Hyundai Solaris замкнул тройку лидеров с показателем 10 тысяч штук. Четвертое и пятое места поделили Lada 4x4 и Toyota Corolla. Их куплено по 9,5 тысяч единиц. Всего за апрель россияне купили 542 200 машин с пробегом. Это на 14% больше, чем в марте. Доллар 70.95, евро 81.98.
5: Реклама. Странно, иду вроде той же дорогой. Но сегодня все иначе. Солнце так играет на фасадах, воздух прозрачный и свежий. Даже небо здесь кажется больше.

0: понимаю, что иду не просто той же дорогой. Я иду домой. Откройте для себя родной город заново вместе с Талан. Квартиры с собственным пляжем в семейном квартале Береговой.
1: Застройщик ОСЗ Талан регион 54. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте талан.ру. Реклама, не оферта.
2: И погоде на радио 7. Спонсор ОСЗ Спецстрой. Жилой квартал Культура. За окном в эти минуты плюс 15. А завтра в пятницу без осадков. Западный ветер 4,9 метров в секунду. Этой ночью плюс 7, плюс 9. И завтра днем до плюс 26.
3: Реклама.
4: Мама, папа, а давайте переедем за город. Там ЖК Культура. Тишина, птицы поют. И воздух чистый-пречистый.
5: ЖК Культура. Место, где по-настоящему хорошо жить всей семьей. И сейчас отличное время для переезда. Действует семейная ипотека для семей с двумя детьми до 18 лет. А также скидки до 20% от застройщика. Только до 15 июля. Звоните 389-89-80. ЖК Культура. Мы переезжаем. А вы?
1: Застройщик ОСЗ Спецстрой. Проект информации на сайте наш.дом.рф. Скидка от застройщика.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: На радио Си музыка, которую мы любим, и только что Майкл Бубле. Меня зовут Леонид Филиппов. Желаю всем великолепного рабочего настроения. Сегодня четверг, 21 мая на календаре, и далее на радио Си. Мумитроль.
1: Реклама.
2: Велосипеды?
3: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
2: Сколько же велосипедов?
3: Это успех!
4: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
5: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
6: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
7: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rotbund 30 килограммов, 11 мешок в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
8: Акция до конца мая 2026 года. Подробнее на petrovich.ru. ОСТ до Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55.
9: Город спешит. Ты стоишь? Речной квартал. Все, что нужно, в 5 минутах, без пробок. Работа, бизнес, жизнь, семья. Речной квартал от Атома. Меньше дороги, больше жизни. ООО «АН Атом». Город Екатеринбург. Улица Белинского, 39. Агент по реализации помещений в ЖК «Речной квартал». Город Екатеринбург. Улица Академика Парина, Амундсена, Академика Ландау. Дом номер 1 по ПЗУ. Застройщик ООО «СЗ Атом Парина». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор в соответствии с 214 ФЗ. Предложение ограничено. Не реклама.
10: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Кейтеринг Айгуль Усмановой. Больше 170 закусок на любой вкус. Красивая подача на стильных досках. Дни рождения, свадьбы, корпоративы, деловые события, выпускные столы преподавателям. Изобильное меню от 700 рублей на персону. Доставка даже за 2 часа до события. Кейтеринг Айгуль Усмановой. 361-31-00. ООО «Кейтеринг Айгуль Усманова». Екатеринбург. ОГРН. 125-02-00-305-30.
12: Телефон рекламной службы 235-09-05.
13: Радио Си.

0: Это Илья Лагутенко и группа «Мумитроль» только что на Радио 7. Далее послушаем хит «Stumbling In», а прямо сейчас Анна Романова и «Горячая десятка».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.
3: Картина «Девочка с персиками» — это не просто портрет, а один из первых шедевров русского импрессионизма. Картина была написана Серовым в усадьбе Абрамцевым, которая принадлежала знаменитому купеческому семейству Мамонтовых. Сегодня «Девочка с персиками». На момент написания картины Серову было 22 года. Сейчас это трудно себе даже представить. Хорошо известно, что на картине изображена Вера Мамонтова, дочь купца и мецената Саввы Мамонтова. Позже ее писал также Михаил Врубель. Считается, что именно ее лицо у врубелевских «Снегурочки» и «Египтянки». Когда картину впервые выставили на публике, публика не знала, кто на ней изображен. Мать девочки настояла на анонимности. И в каталоге работа значилась просто как «Портрет В.М.». Название «Девочка с персиками» появилось позже. А вот художники того времени называли картину «выскочкой». Они критиковали слишком яркие цвета и легкомысленный сюжет. В то время в моде были печальные картины с описанием тяжелого крестьянского быта. На момент написания картины Вере было 11 лет. И если присмотреться, ей мала ее одежда. Действительно, Серов заставил Веру надеть тесную розовую блузку из-за идеального для картины цвета. Персики не были покупными, их вырастили в оранжерее самой усадьбы Абрамцева. Комната, изображенная на картине, сохранилась практически в первозданном виде. В Абрамцево можно увидеть тот самый стол и стул, на котором сидела Вера. А на стене за ней можно увидеть тарелку, которая тоже сохранилась. Это майолика, изделие абрамцевской гончарной мастерской, которой руководил Михаил Врубель. Изображение тарелки на картине было своеобразной рекламой достижений творческого кружка. К сожалению, Вера Мамонтова прожила очень короткую жизнь. Она умерла в возрасте 32 лет от внезапного воспаления легких. И что на первом месте? Существуют фотографии Веры Мамонтовой. Есть фотография, сделанная всего за год до написания картины. Можете сравнить. А кроме Серова и Врубеля, Веру писал Васнецов. Ее можно увидеть на картинах «Девушка с кленовой веткой» и «Боярышня». На них Вера немного старше, чем на картине «Девочка с персиками».
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.
1: Радио «Си».

0: слова.
1: Это Диана Арбенина и группа «Ночные снайперы» только что на Радио 7. На Радио 7 новости. Елена Пипия, спонсор ООО «Медицинский центр «Шанс».
2: Добрый день. В Челябинской области задержали 55 человек за хищение из соцфонда. Злоумышленники использовали фиктивные документы для получения выплат. Официальный представитель МВД Ирина Волк заявила, что общий предполагаемый ущерб от действий группы может составить 1 000 000 000 рублей, сообщает БФМ. Инспекторы ГАИ провели рейд в центре Екатеринбурга и за 2 часа выявили 70 нарушений, из которых 52 допустили пользователи электросамокатов. Рейд доказал, что большинство самокатчиков пренебрегают не только требованиями дорожных знаков, но и элементарными мерами безопасности. В Екатеринбурге возбудили дело против молодого лихача на Audi, который творил настоящее безумство на своей машине и выкладывал экстремальные видео в соцсетях. В поле зрения ГАИ он попал в прошлом году, когда пронесся по плотинке на скорости более 100 км в час. Сегодня Православная Церковь отмечает Вознесение Господне. Он приходится на 40-й день после Пасхи. Если в этот день солнечное и тепло, то лето будет хорошим и урожайным. Елена Пипия, Радио Си.
3: Реклама. Решительные и хрупкие. Нежные и строгие. Сильные, но порой так нуждающиеся в защите. Мы понимаем, как женскому здоровью нужна медицинская поддержка.
4: Плановая гинекологическая хирургия в медицинском центре «Шанс». Диагностические, эндоскопические и пластические операции. Высококлассные хирурги и современное оборудование. Медицинский центр «Шанс». Единый телефон 385-301.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: И погода на Радио 7, спонсор ООО «Медицинское объединение «Новая больница» на Заводской 33. За окном в эти минуты плюс 15, а завтра в пятницу без осадков. Западный ветер 4,9 метров в секунду, этой ночью плюс 7, плюс 9, и завтра днем до плюс 26.
3: Реклама. «Новая больница». Одна из крупнейших частных клиник России.
6: Новая больница – это легендарная 33-я больница. Многопрофильная клиника с отличным оснащением и сильной командой врачей. Это высокое качество медицинской помощи, передовые технологии и 33 года безоговорочного доверия пациентов.
3: Новая больница. Доверие, качество, технологии. Екатеринбург, Заводская, 33.
5: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
1: Это программа «Диал» агентства правильных покупок. С вами Леонид Филиппов, и сегодня мы говорим с Александром Дмитриевым, генеральным директором агентства недвижимости «Диал». Александр, что делать, если квартира не продается? Нет звонков, не приходят покупатели. Вот такое впечатление, что спрос на жилье просто отсутствует.
2: Ну, моя задача сегодня обнадежить вас и сообщить о том, что у нас в «Диале» по-прежнему ежедневно происходят сделки. Да и в целом по рынку вторичной недвижимости в Екатеринбурге за месяц совершается порядка 2000 сделок. Маркетинг в наше время выходит на первое место.
1: То есть реклама имеет важное значение.
2: Да, верно. И продвижение объектов в нашей компании устроено так, что вашу квартиру начинают смотреть, затем идут переговоры и далее подготовка к долгожданной сделке. Большинство квартир, выставляемых в нашей компании, показываются 2-3 раза в неделю. Ну а о том, почему у нас в «Диале» происходят такие чудеса и как продать вашу квартиру по максимально возможной на сегодня цене, расскажем вам на консультации в нашем офисе по улице 8 марта 110, ну а запись по телефону в Екатеринбурге 22 22 181.
0: Радио «Си».

0: На радио 7 меньше слов и больше музыки. Это Николай Носков. На часах 12:41 и на очереди золотая коллекция. В этом выпуске Нелли Фуртадо, еще Роксет и в самом начале Адриано Челентано.
1: Реклама. Кофейня в доме, большой двор-парк и уникальные планировки. В жилом квартале «Графит» от девелопера «Форум». Квартиры комфорт-класса от 28 900 рублей в месяц.
2: ООО «Специализированный застройщик «Форум» ЖК «Графит». Проектные декларации на сайте nash.dom.rf. Ипотеку предоставляет ПАО «Совкомбанк». Акция действует до 31 декабря 2026 года. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте совкомбанк.ру в разделе «Ипотека».
1: Нижнетагильский кирпичный завод делает кирпич доступнее. Цена от 5000 рублей за куб. Организуем хранение и доставку. Кирпич НТ. Долговечно, экологично, надежно. Нижнетагильский кирпичный завод.
3: Внимание! Малый и средний бизнес. Самарский металлургический завод открыл склад в Верхней Пышме. Гладкие и рифленые алюминиевые листы, рулоны, прутки в наличии и под заказ. В мае. Специальная цена от производителя. Ищите в интернете. Самарский металлургический завод «Розница». Непубличная оферта. Акция с 14 по 31 мая 2026 года. Подробности на складе.
4: Ярмарка старых игрушек в ТРЦ «Радуга Парк». Винтажные игрушки, духовой оркестр и атмосфера детства для всей семьи. Встречаемся 31 мая в 14:00 в парке «Радуга Парк». Регистрация в группе «Радуга Парк» ВКонтакте 0+.
5: Наука – это точность и продуманность. Искусство – это чувство и атмосфера. Мы соединили их и создали место для жизни и планов на будущее, в котором хочется думать, работать, любить и растить детей. Квартиры в квартале «Наука и искусство» в Автузгородке со скидкой 10% до 30 мая. «Атом». Создаем поводы любить город. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемом объекте. Город Екатеринбург. Улица Ленинского, 39. ЖК «Наука и искусство». Застройщик ООО «СЗ Атом Студенческая». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Договор по 214 ФЗ РФ. Об участии в долевом строительстве.
6: Золотая коллекция. Радио Си.
0: Спонсор ООО «Любимое дело» – салон и любимая кухня.
7: От кухни до гардеробной. Выгодно и удобно.
8: Почему?
7: Потому что в салонах «Любимая кухня» можно подобрать любую мебель от кухни до гардеробной и купить со скидкой до 30% прямо сейчас. Салоны «Любимая кухня». Адреса на сайте любимаякухня.рус.
9: Акция действует до конца мая этого года.
10: Получите дополнительный бонус по коду «Радио Си».

0: На радио 7 музыка, которую мы любим, и только что Нелли Фуртадо. Скоро будем слушать пятерку песен только про любовь, и перед этим на радио 7 инструментальная музыка.
1: Реклама. Добро пожаловать в Изумрудный Бор. Район для жизни, где комфорт встречается с гармонией природы. Здесь все создано для того, чтобы жить по высшему стандарту. Безопасная территория, уютные холлы с детскими игровыми и теплый подземный паркинг. Для детей уже открыт новый детский сад, а еще строится большая гимназия. В мае умножаем материнский капитал в 2 раза. Квартира с выгодой до 1 400 000 рублей. Выбирайте квартиру мечты в Изумрудном Бору.
2: ООО «Специализированный застройщик УГМК-Космонавтов 108». Предложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Знаете Аллу, специалиста по газобетону, а Сергея, эксперта по кирпичу,
4: знакомы с Ириной,
3: а с в цементе, может, и Антона, гуру кровли, встречали?
5: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать нужный строительный материал и оформить надежную доставку точно ко времени. Идет ремонт, идем в Петрович.
6: Подробнее на petrovich.ru. Ойстада Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55.
7: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
8: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
9: Пора планировать каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
10: Лим-Попо. Веселье не за горами.
11: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-Попо-дефис-парк.ру.
12: ОКИТ Екатеринбург. ОГРН 108-660-70-08-907.
13: 0+.
14: Караоке «Черничные ночи». Поем с четверга по воскресенье. Это 4 вечера с великолепным бэк-вокалом и профессиональным караоке-оборудованием. С 8 вечера и до 5 утра. Красноармейская, дом 8. Звоните 223-23-63.
15: Черничные ночи.
16: Для лиц старше 18 лет.
17: 103.7 FM. Радио Си.
0: На радио Си инструментальная музыка. Спонсор ООО «Атлантик Про».
18: По-весеннему стало тепло? Приходи за авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
19: Ходить по лужам тяжело? Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Вы слушаете радио «Си», час дня в Екатеринбурге. На радио «Си» новости Елена Пипия, спонсор ООЗ «Проспект Первый Южный», новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Добрый день. Войска России в рамках учений привели в готовность мобильные стратегические ракетные комплексы. Они были выведены на маршруты патрулирования и развернуты на полевых позициях. Об этом сообщила Минобороны. Атомные подводные лодки с баллистическими ракетами прибыли в районы морских полигонов для несения боевой службы. Невьянский городской суд сегодня вынес приговор по делу о ДТП с автобусом, в котором ехала детская хоккейная команда. Тогда погибли четверо взрослых, двое подростков получили тяжелые травмы. Трагедия произошла 29 января 2024 года. На скамье подсудимых оказались водитель Игорь Миненко, владелец автобуса Евгений Лобов и механик Максим Адиев. Всех суд отправил на принудительные работы на 4 года. С владельца автобуса Лобова также в пользу родственников погибших взыскано по 2 миллиона рублей, в пользу пострадавших несовершеннолетних по 1,5 миллиона. По версии следствия, именно он не позаботился, чтобы автобус проходил тщательный техосмотр, а механик выпустил машину в рейс на изношенных покрышках, сообщает «Новый день». В Екатеринбурге мошенники обманули женщину на 2,5 миллиона рублей, разыграв многоходовую схему с налоговой, госуслугами и Центробанком. Пострадавшая рассказала Е1, что все началось со звонка с неизвестного номера. Ей сообщили о проблемах с налоговой декларацией, попросили продиктовать код из СМС, а затем убедили, что ее аккаунт на госуслугах взломан. Дальше с женщиной несколько часов общались якобы сотрудники поддержки госуслуг и Центробанка, убеждали в угрозе для счетов и недвижимости и в итоге заставили взять кредит под залог квартиры и перевести деньги на чей-то криптокошелек. Традиционный «Уралмаркет» пройдет с 22 по 24 мая на Плотинке в Уральском центре развития дизайна на Горького 4А. Организаторы обещают дизайнерские одежду и обувь, изделия из кожи, текстиль, керамику, декор. Будут представлены весенние коллекции, созданные специально для маркета. Будет крафтовая фермерская площадка, свежие продукты, сыры, гастрономические открытия и разговоры с теми, кто своими руками делает уральскую кухню. Будет также детский маркет и многое другое. Все 3 дня площадка открыта с 12 до 20 часов. Вход свободный, можно с питомцами. Россияне сдали мелочь на 252 миллиона рублей в рамках монетной недели, которая недавно прошла в стране. Люди принесли на обмен около 55 миллионов монет, сообщает пресс-служба Банка России. По данным регулятора, это на 7 миллионов рублей больше, чем осенью прошлого года. Основная доля сданных монет пришлась на рубли разных номиналов, остальные 13% на копейки. Доллар 70,95, евро 81,98.
2: Реклама. На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
3: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
2: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: И о погоде на радио «Сим», спонсор ООО «Комтехцентр», оператор связи «Планета». За окном в эти минуты плюс 15, завтра в пятницу без осадков, западный ветер 4,9 метров в секунду, этой ночью плюс 7, плюс 9, и завтра днем до плюс 26.
2: Реклама.
4: Вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от «Планеты». Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так много телеканалов. Класс! Рекомендую «Планету».
5: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца мая и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
6: Не оферта. Акция для новых клиентов до конца мая этого года. Подробности на «Планета.ти».
7: 5 лучших песен о любви на радио «Си» украсят ваш день.
8: На радио «Си» 5 песен о любви.
0: Устраиваемся поудобнее. В этом выпуске нас с вами ждут Саваш и Даррен Хейс, хитом «Insatiable». Еще будут «Неприкасаемые» и «Алекс Уоррен». И в самом начале «Ace of Base».

0: На радио «Зия» музыка, которую мы любим, и только что «Савашин Лиюм». Меня зовут Леонид Филиппов. Желаю всем великолепного рабочего настроения. Далее на радио «Зия» «Бандулей» и сразу после группа «Алиса».
1: Реклама.
2: Давно не были в отпуске? Любите квизы? Руда Геймс приглашает на репетицию отпуска в центре Екатеринбурга. Квиз-машина «Турецкий отдых». 8 туров про кино, музыку и сериалы. А после игры дискотека до полуночи. Фабрика «Ивент Хоп». 22 мая, пятница. Собирайте друзей и станьте самой яркой командой вечера. Билеты на rudagames.com. 18+. АОКК. РУДА. РУДА. 122. 160. 003. 501. Екатеринбург.
3: Соберите новую

0: С вами Радио Си на 103.7 FM. На часах 13.32. Далее на Радио Си Мадонна. Но прежде новости Елена Пипия, спонсор АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
1: Добрый день. Рубль возглавил мировые валютные пары. В этом квартале он укрепился к доллару и стал лучшей мировой валютой благодаря росту доходов от продажи нефти на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Об этом пишет издание Bloomberg. Центробанк выявил в Екатеринбурге компанию с признаками финансовой пирамиды. Фирма занималась ремонтом гаджетов, но параллельно привлекала инвестиции и обещала фантастически высокую доходность, сообщает «Новый день». Спиртные напитки нельзя будет купить на некоторых улицах Екатеринбурга во время фестиваля «Движение». Он пройдет в городе с 5 по 7 июня. Список улиц публикует телеграм-канал «Екатеринбург. Главное», близкий к мэрии. Хронический недосып ухудшает работу сердца и мозга, предупредили в Минздраве. Чтобы дольше оставаться молодым и здоровым, нужно ложиться и вставать в одно и то же время. И от телефона нужно отказаться хотя бы за час до сна. Елена Пипия, Радио Си.
2: Реклама. Дышать. Слышать. Нет, мы не глаголы второго спряжения повторяем, а напоминаем, как важно держать здоровье лор-органов под контролем. Обращайтесь к опытным специалистам клиники «Здоровье 365». Не нужно терпеть, если у вас хронический насморк, синусит или отит. Экспертная диагностика и эндоскопические исследования. Комплексная помощь от консервативных решений до операций. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру.
3: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: И погода на Радио СИМ. Спонсор ООО УК «Баден Групп», «Баден Фэмили». За окном в эти минуты плюс 15. Завтра в пятницу без осадков. Западный ветер 4,9 метров в секунду. Этой ночью плюс 7, плюс 9. И завтра днем до плюс 26.
2: Реклама.
4: Алло, кто это?
5: Это ты из будущего.
4: Круто. И где мы сейчас?
5: Где-где? Там, где купили апартаменты.
4: Wellness-панорама? Фантастика! Выходит, это было верное решение?
5: Еще бы! Сам скоро оценишь.
6: Инвестируйте в удовольствие и получайте доход. Инвестиционные апартаменты на термальном курорте Wellness-панорама от Baden Family. Бесконечный бассейн, спа, рестораны. Wellness-панорама. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее.
7: Проект на декларации на сайте наш.дом.рф.
8: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: С вами Радио ЮСИ на 103.7 FM. На часах 13.42 на очереди «Золотая коллекция». В этом выпуске Долорес Ариордан, еще Бон Джови, «Always» и в самом начале Ричард Маркс.
1: Реклама.
2: Это брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире. Потому что купили в два раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Если пицца, то Папа Джонс. Если пицца, то Папа Джонс.
4: Сделай заказ онлайн на сайте papajohns.ru на самовывоз и получи 15% скидку и 5% кэшбэк.
5: ООО «Папа Джонс», Екатеринбург. ОГРН 110-385-001-18073. Город Екатеринбург, 62-002. Улица Гагарина, 33.
6: Марк Шагал в Екатеринбурге. В главном проспекте на Ленина 8. Выставка подлинников одного из самых выдающихся художников 20 века. Вы сможете познакомиться более чем с 200 оригинальными работами мастера. Погрузитесь в мир Шагал. В Международном центре искусств «Главный проспект». Екатеринбург, Ленина 8. Телефон для справок 328-31-44.
7: 18+.
8: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
9: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
10: Планировать каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
11: Лим-Попо. Веселье не за горами.
12: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-попо-парк.ру.
13: Окит, Екатеринбург. ОГРН 108-667-1008-907.
14: 0+.
15: Золотая коллекция. Радио Си.
0: Спонсор ООО «Интерлингва», языковая академия «Талисман».
16: В летние каникулы скучают на диване. Школьники усталые, но совсем не Аня.
17: Анечка общается и проходит квесты. Летом в «Талисмане» очень интересно.
18: Анечке про «Талисман» рассказал Дениска. И теперь сестра и брат болтают на английском.
19: Летние языковые программы для детей. «Талисман» 8-800-7-800-800.

0: вами Радио Си на 103.7 FM. На часах без 3 минут 2. В следующем часе я разыграю пару билетов на премьерный показ фильма Майкла о жизни и творчестве короля поп-музыки Майкла Джексона. Не пропустите. Из музыки далее Арашпи Лав и перед этим инструментальная музыка.
1: Реклама.

0: Уверенные и качественные столешницы от фабрики «Антарес». Спрашивайте в мебельных салонах Екатеринбурга и области.
1: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
2: Анна, плитка.
3: Анна, сухие смеси.
4: Анна, вы просто песня.
1: Потому что Анна, как и любой сотрудник Петровича, поможет рассчитать и оформить доставку материалов для строительства точно ко времени. Без поездок в магазин и без остановок в работе. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
5: Подробнее на petrovich.ru. ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55.
6: Внимание! Малый и средний бизнес. Самарский металлургический завод открыл склад в Верхней Пышме. Гладкие и рифленые алюминиевые листы, рулоны, прутки в наличии и под заказ. В мае. Специальная цена от производителя. Ищите в интернете. Самарский металлургический завод «Розница». Непубличная ферма. Акции с 14 по 31 мая 2026 года. Подробности на складе.
7: Есть встречи, которые случаются сразу, а есть те, которые ждут. 28 мая в Летнем театре в парке Маяковского. Открытие нового сезона. Спектакль «Маяковский. Встреча». В главных ролях артисты ведущих московских театров. Встречи должны случаться. Билеты в кассе города и на сайте Летнего театра teatr.etpko.rf.
8: Для лиц старше 16 лет. МАУК Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. УКРН 102-660-542-2678.
9: 103.7 FM. Радио
10: Си. На Радио Си инструментальная музыка. Спонсор ИП Бабушкин Александр Николаевич. Агентство недвижимости «Этажи».
11: Влюбиться в то, что делаешь? Просто. Станьте риэлтором с агентством недвижимости «Этажи».
12: Точно, «Этажи».
11: «Этажи» — это доход от 80 тысяч рублей без потолка. Гибкий график, бесплатная бизнес-школа и уверенность в завтрашнем дне. Оставьте заявку на ekb-etazhi.com в разделе «Вакансии».

0: Спонсор весеннего настроения ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест». Реклама.
1: Ура! Верпарк!
2: Со спецпредложениями на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры легко обрадовать близких.
1: Какие классные планировки! Великолепный квартал! До веер-мола рукой подать!
2: И действительно, выгодные условия на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Успевайте! Подробности в отделе продаж Веер-парк. Телефон в Екатеринбурге. 273-03-13. Застройщик ООО «Ривьера Юг». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Вы слушаете Радио Си, 14.01 в Екатеринбурге. На Радио Си новости Елена Пипия, спонсор АО «Евросмаркет».
4: Добрый день. В Челябинской области задержали 55 человек за хищение средств из соцфонда. Злоумышленники использовали фиктивные документы для получения денег. Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что общий предполагаемый ущерб от действия этой группы составил 1 000 000 000 рублей. Уже установленная сумма ущерба – 60 миллионов. В рамках расследования возбуждено 30 уголовных дел. Преступники фальсифицировали документы, а самостоятельно покупки технических средств реабилитации. Поддельные документы подавались в региональное отделение соцфонда для оформления компенсации. Полученные деньги передавались организаторам и координаторам группы, которые распределяли их между участниками. Инспекторы ГАИ провели рейд в центре Екатеринбурга и за 2 часа выявили 70 нарушений, из которых 52 допустили пользователи электросамокатов. Так буквально на глазах инспекторов молодой человек на электросамокатах Макати пересек дорогу, не спешиваясь, и чудом не угодил под машину. А в разговоре с полицейскими отрицал свою вину и врал про возраст. Выяснилось, что ему нет 18. Такие рейды проходят в городе регулярно. Отмечу, что только за вчерашний вечер в Екатеринбурге случилось 2 ДТП с самокатчиками. У «Радуга парка» неизвестный на самокате сбил девушку и скрылся, а в Академическом самокатчик пересекал дорогу, не спешившись, и его сбил автомобиль, сообщает «Новый день». Бали и Таиланд резко ужесточают правила для иностранцев, включая россиян, которые подолгу живут по туристическим визам. На Бали полиция проводит рейды по так называемым русским и украинским деревням, проверяя жилые комплексы на предмет нелегальной работы. За удаленную занятость без специальной визы теперь грозит арест, депортация и штраф до 31 тысячи долларов. Власти поясняют, что причиной жестких мер стали жалобы местных жителей на шумные вечеринки, езду без шлемов и неуважительное поведение туристов в храмах. Предстоящее лето в Екатеринбурге может стать самым жарким с 1998 года. Это следует из данных метеорологов Яндекс.Погоды. Информация была проанализирована при помощи ИИ-технологии «Метеум». Однозначно, это лето будет заметно жарче, чем в прошлом году. Рекордных дождей и засух не прогнозируется. Лето 2026 будет более сухим, чем прошлое. Сегодня Православная Церковь отмечает один из 12 главных праздников – Вознесение Господне. Он приходится на 40-й день после Пасхи. Праздник символизирует вознесение Иисуса Христа на небеса после Его воскресения и завершение земного служения. На Руси существовало много примет, связанных с этим праздником. Если в этот день солнечно и тепло, то лето будет хорошим. Если на Вознесение много птиц поет, это предвещает хороший урожай. Доллар 70.95, евро 81.98.
0: Реклама.
5: Заказал металл, и он уже едет. Документы готовы. Доставка в срок. Так работает Евросмаркет. Ваш надежный поставщик металлопроката. Без посредников. Металл в наличии. Поддержка на каждом этапе. Личный кабинет на сайте евраз.маркет. Сервис в деталях. АО «Евросмаркет». Угарин 102 610 257 1505. Город Таганрог. Улица Химическая, дом 9.
3: И о погоде на Радио 7. Спонсор ООО «Специализированный застройщик Ксенара Девелопмент». За окном в эти минуты плюс 15. А завтра в пятницу без осадков. Западный ветер 4,9 метров в секунду. Этой ночью плюс 7, плюс 9. И завтра днем до плюс 26.
0: Реклама.
6: Что для вас самое важное? Радость детей, здоровье, безопасность. Эти ценности Синара Девелопмент закладывает при строительстве района Новокольцовский.
7: Для спорта бассейн мирового уровня. Для детей игровые и спортивные площадки. В Новокольцовском уже работает новая поликлиника и строится детский сад.
6: Скидки 20% на квартиры с ремонтом. Переезд уже этим летом.
8: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте nash.com.rf. Акция действует с 1 марта по 30 июня 2026 года. Город Екатеринбург.
9: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: С вами радио Си на 103.7 FM и только что Араш Пью Лав. Меня зовут Леонид Филиппов, и прямо сейчас я разыграю пару билетов на премьерный показ фильма «Майкл» о жизни и творчестве короля поп-музыки Майкла Джексона 29 мая в Континент Синема «АЛЛАТРА», а для зрителей старше 18 лет. Дозванивайтесь первым по телефону 235-103.7 и билеты ваши. Еще раз напомню, телефон радио Си 235-103.7.
1: Реклама.
2: Велосипеды?
3: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
2: Сколько же велосипедов?
3: Да это успех!
4: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
5: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
6: Нижнетагильский кирпичный завод делает кирпич доступнее. Цена от 5000 рублей за куб. Организуем хранение и доставку. Кирпич НТ. Долговечно, экологично, надежно. Нижнетагильский кирпичный завод.
7: Паривит, тротуарная плитка. Паривит, паривит.
8: Тротуарная плитка всех удивит.
7: Паривит, красивая плитка. И так красиво лежит.
8: Паривит, паривит, паривит. Красота под вашими ногами.
9: И утром, и днем, и вечером. Паривит. Красота под вашими ногами. Паривитплитка.ру.
10: Ждем вас в офисе продаж на Островского 2/2 или звоните 382-22-92.
11: ООО «Торговый дом Паривит». УГРН 111-723-203-775. Тюмень.
12: Город спешит. Ты стоишь. Речной квартал. Все, что нужно, в 5 минутах, без пробок. Работа, бизнес, жизнь, семья. Речной квартал от Атома. Меньше дороги, больше жизни. ООО «АН Атом». Город Екатеринбург. Улица Белинского, 39. Агент по реализации помещений в ЖК «Речной квартал». Город Екатеринбург. Улица Академика Парина, Амундсена, Академика Ландау. Дом номер 1 по ПЗУ. Застройщик ООО «СЗ Атом Парина». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор в соответствии с 214 ФЗ. Предложение ограничено. Не реклама.
13: Кейтеринг Айгуль Усмановой. Больше 170 закусок на любой вкус. Красивая подача на стильных досках. Дни рождения, свадьбы, корпоративы, деловые события, выпускные столы преподавателям. Изобильное меню от 700 рублей на персону. Доставка даже за 2 часа до события. Кейтеринг Айгуль Усмановой. 361-31-00. ООО «Кейтеринг Айгуль Усманова». Екатеринбург. ОГРН. 125-02-00-305-30.
14: Соберите коллекцию.

0: С вами Радио ИСИ, мы продолжаем розыгрыш билетов на премьерный показ фильма «Майкл». Нужно было дозвониться первым по номеру 235-137. Есть телефонный звонок. Радио ИСИ, алло.
1: Здравствуйте.
0: Как зовут вас?
1: Меня зовут Татьяна, очень рада, что дозвонилась. Потому что в нашу молодость он блистал, и не представляем без него. Все-таки король не зря так называют.
0: Да, действительно, король поп-музыки, да, и вот очень много, я думаю, не только у вас, но и каждого из нас связывает с его творчеством. Ну что ж, Татьяна, я поздравляю вас, сможете посетить премьерный показ фильма «Майкл». Ну и кроме того, я напомню, также у вас будет возможность вживую увидеть официального двойника Майкла Джексона, Павла Талалаева, сфотографироваться с ним и здорово время провести. Мои поздравления.
1: Здорово, спасибо большое.
0: 29 мая в Континент Синема «АЛЛАТРА» пройдет премьерный показ для зрителей старше 18 лет. И, кстати, в следующем часе разыграю еще одну пару билетов на это мероприятие. Ну и, кроме того, напомню, что в телеграм-канале «Радио Си» также проходит розыгрыш билетов на премьерный показ фильма «Майкл». Заходите, там вы узнаете все подробности.

0: Радио Си – музыка, которую мы любим, и это Aerosmith. Далее на Радио Си – Тейлор Свифт. Но прежде новости. Елена Пипия, спонсор ООО «Медицинский центр Шанс».
1: Добрый день. Один из школьников, пострадавших при обрушении балкона в Севастополе, находится в крайне тяжелом состоянии, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. В больнице остаются 10 человек, шестеро в состоянии средней тяжести, еще трое в тяжелом. В Екатеринбурге молодой байкер напал на инспектора мотобатальона. Предварительно 23-летний Михаил выбил полицейского с мотоцикла. Возбуждено уголовное дело, байкер задержан. Суд вскоре изберет ему меру пресечения, сообщил источник Е1. За первый квартал этого года Свердловскую область посетили более 520 тысяч туристов, а количество размещений в гостиницах выросло на 18%. Летом туристов будет в два раза больше, прогнозируют эксперты, на которых ссылается «Новый день». Фильм Гая Ричи «Грязные деньги» официально вышел в России. В центре сюжета группа профессиональных бойцов, которые разбираются с грабежами и возвращают владельцам украденные деньги. В фильме снимались Розамунд Пайк, Джейк Джилленхол, Генри Кавилл. Елена Пипия, Радио Си.
2: Реклама. Здоровье мужчины, как состояние автомобиля, должно быть всегда в порядке. Медицинский центр «Шанс». Диагностика и лечение заболеваний почек, мужской мочеполовой системы и бесплодия. Прием ведут опытные врачи-урологи. Болезни много. Шанс один. Единый телефон 385-3001. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: И погода на Радио 7. Спонсор ООО «Медицинское объединение Новая больница» на Заводской 33. За окном в эти минуты плюс 15. Завтра в пятницу без осадков. Западный ветер 4,9 метров в секунду. Этой ночью плюс 7, плюс 9. И завтра днем до плюс 26.
3: Реклама. Новая больница. Одна из крупнейших частных клиник России.
4: Новая больница – это легендарная 33-я больница. Многопрофильная клиника с отличным оснащением и сильной командой врачей. Это высокое качество медицинской помощи, передовые технологии и 33 года безоговорочного доверия пациентов.
3: Новая больница. Доверие, качество, технологии. Екатеринбург, Заводская, 33.
5: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: На радио 7 меньше слов и больше музыки. На очереди золотая коллекция. В этом выпуске Шанай Твейн, Качейн, еще Лондон Пит и в самом начале Фредди Меркьюри и Майкл Джексон.
1: Реклама. Кофейня в доме, большой двор-парк и уникальные планировки. В жилом квартале «Графит» от девелопера «Форум». Квартиры комфорт-класса от 28 900 рублей в месяц.
2: ООО «Специализированный застройщик «Форум» ЖК «Графит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Совкомбанк». Акция действует до 31 декабря 2026 года. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте совкомбанк.ру в разделе «Ипотека».
3: Я в Сочи! Погода супер!
4: «Мотив» теперь и в Краснодарском крае. Говорит и показывает Урал.
5: Подробности на мотивтелеком.ру.
6: Хочешь есть? Есть «Папа Джонс»!
7: Внимание! Малый и средний бизнес. Самарский металлургический завод открыл склад в Верхней Пышме. Гладкие и рифленые алюминиевые листы, рулоны, прутки в наличии и под заказ. В мае. Специальная цена от производителя. Ищите в интернете. Самарский металлургический завод «Розница». Непубличная оферта. Акция 14 по 31 мая 2026 года. Подробности на складе.
8: Гемотест обрушил цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Любишь лето и прогулки? Моду и покупки? Приходи в Радуга Парк. Здесь уже все готово. Стильные тренды. Любимый парк. Уютные кафе и аттракционы для всей семьи. Лето начинается здесь, в Радуга Парк.
10: Раз, два, три, поехали! Только до конца мая большая распродажа в салоне «Черри Теннет Июль». Раз, скидка до 550 тысяч рублей. Два, двойной кэшбэк на карту. Три, зимние шины в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Черри Теннет Июль» на «Металлургов 65». Спешите, такого больше не будет.
2: Акция до конца мая этого года.
11: Золотая коллекция «Радио Си».
0: Спонсор ООО «Любимое дело» – салон и любимая кухня.
12: От кухни до гардеробной. Выгодно и удобно.
13: Почему?
12: Потому что в салонах «Любимая кухня» можно подобрать любую мебель от кухни до гардеробной и купить со скидкой до 30% прямо сейчас. Салоны «Любимая кухня». Адреса на сайте любимаякухня.рус.
14: Акция действует до конца мая этого года.
15: Получите дополнительный бонус по коду «Радио Си».

0: Открывает новый туристический маршрут «Бажовские путешествия», который станет национальным. Об этом сообщила исполняющая обязанности директора Свердловского департамента по развитию туризма Татьяна Белик. Новый турпродукт посвящен горнозаводской цивилизации. Он раскрывает наш культурный код, раскрывает Урал через мультивселенную, созданную Павлом Бажовым. Маршрут объединяет Екатеринбург, Сысерть, Полевской, Березовский, рассказала Белик. Первые заезды групп запланированы на июнь. Департамент уже направил в Минэкономразвития России документы для присвоения Бажовскому путешествию статуса национального туристического маршрута, сообщает агентство ТАСС. После короткого похолодания на Урал вновь возвращается жара. Воздух прогреется до плюс 30. Сегодня в Екатеринбурге днем еще плюс 18. Предстоящей ночью прохладно до плюс 8. Завтра днем уже обещают плюс 25. В субботу плюс 28. В воскресенье 26, передает Уралгидромет. Осадков на выходные синоптики не прогнозируют. В России стартовали съемки фильма «Ханна» про Великую Отечественную войну. Выход картины весной следующего года. Сюжет основан на реальных событиях. Фильм расскажет о женщине, которая вывезла маленькую немецкую девочку из Ленинграда перед началом блокады. Она помогла ей выжить в немецком концлагере. Главные роли исполняют Тури Рифеншталь, Екатерина Семаходская и другие актеры. Саму девочку Ханну сыграет дебютантка Лиза Безель из Германии. Сценарист проекта выступил Владимир Лысенко. Он написал историю на основе реальных событий, произошедших с его бабушкой. Доллар 70.95, евро 81.98.
1: Реклама. Странно, иду вроде той же дорогой, но сегодня все иначе. Солнце так играет на фасадах, воздух прозрачный и свежий. Даже небо здесь кажется больше. И понимаю, что иду не просто той же дорогой. Я иду домой. Откройте для себя родной город заново вместе с Талан. Квартиры с собственным пляжем в семейном квартале Береговой.
2: Застройщик ОСЗ Талан регион 54. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте talan.ru. Реклама, не оферта.
3: И о погоде на радио 7. Спонсор ОСЗ Спецстрой. Жилой квартал Культура. За окном в эти минуты плюс 15. А завтра в пятницу без осадков. Западный ветер 4,9 метров в секунду. Этой ночью плюс 7,9. И завтра днем до плюс 26.
1: Реклама.
4: Мама, папа, а давайте переедем за город. Там ЖК «Культура», тишина, птицы поют и воздух чистый-пречистый.
5: ЖК «Культура» – место, где по-настоящему хорошо жить всей семьей. И сейчас отличное время для переезда. Действует семейная ипотека для семей с двумя детьми до 18 лет. А также скидки до 20% от застройщика. Только до 15 июля. Звоните 389-89-80. ЖК «Культура». Мы переезжаем, а вы?
2: Застройщик ОСЗ «Спецстрой». Проект информации на сайте наш.дом.рф. Скидка от застройщика.
6: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: На радио 7 музыка, которую мы любим, и только что Стинг. Меня зовут Леонид Филиппов, и прямо сейчас я разыграю пару билетов на премьерный показ фильма «Майкл о жизни и творчестве короля поп-музыки Майкла Джексона». Премьерный показ 29 мая в Континент Синема «АллатРь» для зрителей старше 18 лет. Дозванивайтесь первым прямо сейчас по номеру 235-103.7, и билеты ваши. Еще раз напомню, телефон радио Си 235-103.7.
1: Реклама. Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге 363-77-89.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Соберите новую...

0: Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
1: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
2: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
3: Планировать каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
4: Лим-Попо. Веселье не за горами.
5: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-Попо-дефис-парк.ру.
6: ОГИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-10-08-907. 0+.
7: Телефон рекламной службы 235-09-05.
8: Радио 7.

0: вами Радио Си на 103.7 FM, и мы продолжаем розыгрыш билетов на премьерный показ фильма «Майкл». Нужно было дозвониться первым. Есть телефонный звонок, на связи Кирилл. Кирилл в дороге сейчас находится. Вот сказал мне о том, что с удовольствием вместе со своей супругой отправится на премьерный показ этого замечательного фильма. Кирилл, за что вообще любите творчество Майкла Джексона?
1: Ну, Майкл Джексон — это легендарный поп-исполнитель. Его песни всегда на слуху, несмотря что на то, что его давно уже нет, песни актуальные. И, ну, классные песни, классный исполнитель.
0: Да, здесь я с вами абсолютно согласен. Кирилл, ну что ж, дарю вам пару билетов на премьерный показ фильма «Майкл». Я напомню, показ пройдет 29 мая в «Континент Синема АЛЛАТРИ». Ну и также вас ждет живое выступление двойника Майкла Джексона, Павла Талалаева, для зрителей старше 18 лет. Если у вас также есть желание посетить премьерный показ, но не смогли дозвониться, то я напомню, в телеграм-канале «Радио Си» также проходит розыгрыш билетов на премьерный показ фильма «Майкл». Обязательно заходите, и там вы найдете все подробности.

you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

0: Это команда «Градус», и только что на «Радио 7». На часах 15:30, Делин «Радио 7», Дуа Липа. Но прежде новости. Елена Пипия, спонсор АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
1: Добрый день. МИД рекомендует россиянам взвешивать риски поездок в Молдавию. Молдавские власти проводят дискриминационную политику. Владельцев российских паспортов под надуманными предлогами подвергают многочасовым проверкам, а иногда задерживают, сообщила официальный представитель МИДа Мария Захарова. Центры Екатеринбурга перекроют ради бегунов. Зеленый марафон пройдет 30 мая. Готовиться к нему начнут за день до этого, сообщили в мэрии. Подробно о перекрытиях пишет Я-1. Предстоящее лето в Екатеринбурге может стать самым жарким. С 98 года такой прогноз дает Яндекс.Погода. Информация была проанализирована при помощи ИИ-технологии Метеум. Однозначно, лето будет заметно жарче, чем в прошлом году. В России выросли продажи подержанных машин. В апреле плюс 14% к марту. Больше всего куплено отечественных автомобилей «Лада» 126 тысяч штук. Далее идут «Тойота», «Киа», «Хёндай» и «Фольксваген». Елена Пипия, «Радио Си».
2: Реклама. Ограничение подвижности меняем на радость жизни. Современные операции по замене тазобедренных и коленных суставов в клинике «Здоровье 365».
3: Опытные хирурги, новое оборудование и передовое оснащение. Запишитесь на консультацию и узнайте обо всех возможностях.
2: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: И погода на «Радио 7», спонсор ООО «УК Баден Групп», «Баден Фэмили». За окном в эти минуты плюс 15, завтра в пятницу без осадков, западный ветер 4,9 метров в секунду, этой ночью плюс 7,9 и завтра днем до плюс 26.
2: Реклама.
4: Алло, кто это?
5: Это ты, из будущего.
4: Круто. И где мы сейчас?
5: Где-где? Там, где купили апартаменты.
4: Wellness-панорама? Фантастика! Выходит, это было верное решение?
5: Еще бы! Сам скоро оценишь.
6: Инвестируйте в удовольствие и получайте доход. Инвестиционные апартаменты на термальном курорте Wellness-панорама от Baden Family. Бесконечный бассейн, спа, рестораны. Wellness-панорама. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: На радио «7» меньше слов и больше музыки, и только что Шакира. На часах без 15:04 на очереди «Золотая коллекция». В этом выпуске «Аха», еще и «Инна Сёкол», и в самом начале «Крис Ри».
1: Реклама. Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Если пицца, то Папа Джонс. Если пицца, то Папа Джонс.
3: Сделай заказ онлайн на сайте papajohns.ru на самовывоз и получи 15% скидку и 5% кэшбэк.
4: ООО «Папа Джонс», Екатеринбург. ОГРН 110-385-001-18073. Город Екатеринбург, 62-062, улица Гагарина, 33.
5: Марк Шагал в Екатеринбурге. В главном проспекте на Ленина 8. Выставка подлинников одного из самых выдающихся художников 20 века. Вы сможете познакомиться более чем с 200 оригинальными работами мастера. Погрузитесь в мир Шагал. В Международном центре искусств «Главный проспект». Екатеринбург, Ленина 8. Телефон для справок 328-31-44.
6: 18+.
7: Золотая коллекция. Радио «Си».
0: Спонсор ООО «Интерлингва» – Языковая академия «Талисман».
8: Каникулы скучают на диване, школьники усталые, но совсем не Аня.
9: Анечка общается и проходит квесты. Лето!

0: На Радио Си музыка, которую мы любим, и только что Ахан, Делин, Радио Си, Депеш Мод, и перед этим инструментальная музыка, спонсор ООО «Атлантик Про».
1: По-весеннему стало тепло? Приходи за авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про», Таганская, 77. Набухли почки, весной тепло. А ездишь в старом-то авто? Тебе пора в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про», Таганская, 77.

0: Спонсор весеннего настроения ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест». Реклама.
1: Ура! Веер парк!
2: Со спецпредложениями на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры легко обрадовать близких.
1: Какие классные планировки! Великолепный квартал! До Веер Молла рукой подать!
2: И действительно, выгодные условия на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Успевайте! Подробности в отделе продаж Веер парк. Телефон в Екатеринбурге. 273-03-13. Застройщик ООО «Ривьера Юг». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Вы слушаете Радио Си, 16.01 в Екатеринбурге. На Радио Си новости Александра Короткова. Спонсор ООЗ «Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
4: Здравствуйте. МИД России заявил о готовности помочь Ирану и США в реализации возможных итогов переговоров. Как заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, речь идет о содействии в решениях, которые могут быть согласованы сторонами конфликта. Ранее в СМИ появилась информация о том, что Тегеран в рамках переговорного процесса с Вашингтоном выразил готовность передать обогащенный уран России при определенных условиях. Каких-либо определенных комментариев в МИДе на сегодняшнем брифинге журналистам получить по этой теме не удалось. Президент Урала Григорий Иванов прокомментировал исход первой стыковой встречи с «Динамо» Махачкала. По словам главы клуба, засчитанный гол соперников Урала не был таким очевидным. Далее цитата. «Я видел много повторов, и мое субъективное мнение, что гола не было. На мой взгляд, Александр Селихов успел вытащить мяч, который полностью не смог пересечь линию ворот. Но у судей было другое мнение». Конец цитаты. Второй матч за право выйти в РПЛ Уралу предстоит послезавтра в Каспийске на поле Анжи-арены. Добавлю также, волгоградский «Ротор», который тоже играет стыковые матчи за право выхода в РПЛ, тоже свою встречу вчера проиграл. Свердловская область сохранила позиции по количеству туристических поездок. По итогам первого квартала Средний Урал занял 6-е место по числу туристов, посетивших регион. В количественном выражении это более 750 тысяч человек. На 18% подросло количество путешественников, которые в Свердловской области останавливаются в гостиницах. Власти Среднего Урала не исключают, что летом турпоток в регион может возрасти вдвое. Об этом пишет агентство ЯН. Роспотребнадзор заблокировал больше 13,5 тысяч ресурсов по продаже запрещенных БАД. В числе примеров – интернет-страницы, где предлагалась продукция, в которой существенно превышены нормы содержания различных витаминов, а также микро- и макроэлементов. Выявлены, кроме этого, опасные добавки, которые не проходили государственную регистрацию в России. В ведомстве напомнили, что ведут подобную работу на регулярной основе. Заболеть из-за холодного воздуха из кондиционера невозможно, однако есть другие факторы риска, которые напрямую могут сказаться на здоровье человека. Системы охлаждения способствуют распространению инфекций и ослаблению иммунитета дыхательных путей, пишет газета «Ру» со ссылкой на экспертов. Причиной этого может быть плохое обслуживание техники. Самым опасным заболеванием, которое может поселиться в кондиционере или системах охлаждения, врачи называют легионеллез. Официальный доллар на сегодня 70.95, евро 81.98.
0: Реклама. На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
5: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
0: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62. Рассрочка от застройщика, ипотека, ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: И о погоде на Радио СИМ. Спонсор ООО «Комтехцентр», оператор связи «Планета». За окном в эти минуты плюс 15. Завтра в пятницу без осадков. Западный ветер 4,9 метров в секунду. Этой ночью плюс 7, плюс 9. И завтра днем до плюс 26.
0: Реклама.
1: Ого, вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от «Планеты». Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так много телеканалов. Класс! Рекомендую «Планету».
6: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца мая и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
7: Не оферта. Акция для новых клиентов до конца мая этого года. Подробности на Planeta.tc.
8: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: На радио Зи музыка, которую мы любим, и это Depeche Mode. Меня зовут Леонид Филиппов, желаю всем великолепного настроения и далее на радио Зи 20-минутный музыкальный нон-стоп.
1: Реклама.
2: Даже если уралец не на Урале, он все равно живет по уральскому времени. И с уральской связью. Путешествуйте с Мотив. Теперь и в Краснодарском крае Мотив говорит и показывает Урал.
3: Подробности на motivtelecom.ru.
4: Добро пожаловать в Изумрудный Бор. Район для жизни, где комфорт встречается с гармонией природы. Здесь все создано для того, чтобы жить по высшему стандарту. Безопасная территория, уютные холлы с детскими игровыми и теплый подземный паркинг. Для детей уже открыт новый детский сад, а еще строится большая гимназия.
5: В мае умножаем материнский капитал в 2 раза. Квартира с выгодой до 1 400 000 рублей. Выбирайте квартиру мечты в Изумрудном Бору.
6: ООО «Специализированный застройщик УГМК-Космонавтов-108». Предложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Соберите коллекцию.

0: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05.
2: Радио Си.

0: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
1: Мы работаем вместе

0: вами Радио Си на 103.7 FM, и только что Роберт Майлз, One and One, Делян Радио Си, Оливия Дин, но прежде новости, спонсор ООО «Медицинский центр Шанс».
1: Добрый день. Один из школьников, пострадавших при обрушении балкона в Севастополе, находится в крайне тяжелом состоянии, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. В больнице остаются 10 человек, шестеро в состоянии средней тяжести, еще трое в тяжелом. В Екатеринбурге молодой байкер напал на инспектора мотобатальона. Предварительно 23-летний Михаил выбил полицейского с мотоцикла. Возбуждено уголовное дело, байкер задержан. Суд вскоре изберет ему меру пресечения, сообщил источник Е1. За первый квартал этого года Свердловскую область посетили более 520 тысяч туристов, а количество размещений в гостиницах выросло на 18%. Летом туристов будет в два раза больше, прогнозируют эксперты, на которых ссылается «Новый день». Фильм Гая Ричи «Грязные деньги» официально вышел в России. В центре сюжета группа профессиональных бойцов, которые разбираются с грабежами и возвращают владельцам украденные деньги. В фильме снимались Розамунд Пайк, Джейк Джилленхол, Генри Кавилл. Елена Пипия, Радио Си.
2: Реклама. Болезни много. Шанс один. Как воздух он необходим. Чем заболели, то излечим. Что сможем, то предупредим.
3: В медицинском центре «Шанс» вас ждут специалисты высочайшего класса. Терапевт, гастроэнтеролог, отоларинголог, гинеколог, флеболог и другие врачи. УЗИ, диагностика и собственная лаборатория.
2: Медицинский центр «Шанс». Единый телефон 385-3001. О возможных противопоказаниях проконсультируют специалисты.
0: И погода на Радио СИМ, спонсор ООО «Медицинское объединение», новая больница на Заводской 33. За окном в эти минуты плюс 16, завтра в пятницу без осадков, западный ветер 4,9 метров в секунду, этой ночью плюс 7, плюс 9, и завтра днем до плюс 26.
4: Реклама. Новая больница. Одна из крупнейших частных клиник России.
3: Новая больница – это легендарная 33-я больница. Многопрофильная клиника с отличным оснащением и сильной командой врачей. Это высокое качество медицинской помощи, передовые технологии и 33 года безоговорочного доверия пациентов.
4: Новая больница. Доверие, качество, технологии. Екатеринбург, Заводская, 33.
5: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: На радио 7 музыка, которую мы любим, и только что про Кит с хитом Save Me. На очереди золотая коллекция. В этом выпуске Дайдо, еще Шер с хитом Believe, и в самом начале Modern Talking.
1: Реклама.
2: Это брусника виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: Всем тут круто. 0+.
1: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Золотая коллекция «Радио Си».
4: Спонсор ООО «Любимое дело» – салон и «Любимая кухня».
5: От кухни до гардеробной. Выгодно и удобно.
6: Почему?
5: Потому что в салонах «Любимая кухня» можно подобрать любую мебель от кухни до гардеробной и купить со скидкой до 30% прямо сейчас. Салоны «Любимая кухня». Адреса на сайте любимаякухня.рус.
7: Акция действует до конца мая этого года.
8: Получите дополнительный бонус по коду «Радио Си».

0: Золотые хиты на Радио Си и только что дойду в завершение золотой коллекции. И на этом я, Леонид Филиппов, с вами прощаюсь. Далее компанию составит Андрей Королев. Еще впереди на Радио Си Scorpions, White Dove, и перед этим инструментальная музыка. Спонсор ИП Бабушкин Александр Николаевич, агентство недвижимости «Этажи».
1: Влюбиться в то, что делаешь? Просто! Станьте риэлтором с агентством недвижимости «Этажи».
2: Точно, «Этажи».
1: «Этажи» — это доход от 80 тысяч рублей без потолка. Гибкий график, бесплатная бизнес-школа и уверенность в завтрашнем дне. Оставьте заявку на ekb-etazhi.com в разделе «Вакансии».

0: Вы слушаете «Радио Си» в Екатеринбурге 17.00 на «Радио Си Новости» и Александр Короткова, спонсор выпуска АО «Евраз Маркет».
1: Здравствуйте. Мошенники запугивают россиян финансированием экстремизма, чтобы вовлечь в преступную схему. Надавить на потенциальную жертву аферистам помогает не только социальная инженерия, но и непонимание аудитории, как работает 282-я статья Уголовного кодекса. Наказание действительно от штрафа до лишения свободы на несколько лет, однако если нарушитель своевременно сообщил полиции о происходящем, он может избежать уголовной ответственности, пишет газета.ру со ссылкой на комментарии юристов. Спортсмены снова возвращаются в центр Екатеринбурга. Уральской столице анонсировали очередные перекрытия. Сам марафон запланирован 30 мая, однако подготовка к нему стартует на день раньше. С вечера 29 мая будет перекрыта улица Бориса Ельцина от улицы Челюскинцев. 8 марта от проспекта Ленина перекроют рано утром 30 числа. Также для бегунов будут перекрыты улицы Толмачева, Царская, Дзержинского и Пролетарская, пишет портал Е1. Салоны красоты на Среднем Урале закрываются в 28 раз чаще, чем открываются. За первые три месяца этого года в регионе зарегистрировали только 6 новых бизнесов в бьюти-индустрии. В это же время ликвидированы были 169 компаний и ИП. Портал 66.ru ссылается на данные аналитиков «Контурфокус». В 2025 году из почти 3,5 миллионов действующих юрлиц в России 13,5% работали в минус. Среди регионов Уральского федерального округа больше всего убыточных компаний насчитали в Свердловской области. Российские суды стали чаще отказывать в списании долгов при банкротстве. Как пишут «Известия», теперь в процессе начали оценивать добросовестность должника. Честным заемщикам долги прощают, а тем, кто скрывал имущество, отказывают, если заявитель набирал кредиты, не собираясь их возвращать, либо создавал фиктивную задолженность перед родственниками. При этом, как поясняет издание, отказ в списании долга носит необратимый характер. Вратарь сборной Германии по футболу Мануэль Нойер возобновляет карьеру. Немецкий футбольный союз включил игрока в окончательный состав национальной команды на чемпионат мира 2026. Как пишет «Коммерсант», 2 года назад Мануэль Нойер объявил о завершении своей карьеры в сборной. Всего за немецкую команду он провел 124 матча, а в 2014-м голкипер выиграл чемпионат мира, который проходил в Бразилии. Напомню, что Мундиаль стартует 11 июня, турнир примут США, Канада и Мексика. Официальный доллар на сегодня 70.95, евро 81.98.
2: Реклама.
3: Заказал металл, и он уже едет. Документы готовы. Доставка в срок. Так работает Евразмаркет. Ваш надежный поставщик металлопроката. Без посредников. Металл в наличии. Поддержка на каждом этапе. Личный кабинет на сайте evras.market. Сервис в деталях.
4: АО «Евразмаркет». Угарин 102-610-257-15-05. Город Таганрог. Улица Химическая, дом 9.
0: В центре Екатеринбурга плюс 18. На улице солнечно, но холодный ветер. Спонсор прогноза погоды на завтра на радио «Си» ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Завтра будет переменная облачность, без осадков, ветер западный 4,9 метра в секунду, ночью плюс 8,10, завтра днем до плюс 26.
2: Реклама.
5: Мама, папа, у нас во дворе так здорово! Здесь так много игровых площадок и совсем нет машин!
6: А еще есть велодорожки и баскетбольная площадка для папы.
7: И бассейн мирового уровня рядом с домом.
6: А главное, квартира уже с ремонтом. Новокольцовский, район, где счастлива вся семья. Выбирайте квартиру с ремонтом в Новокольцовском со скидкой 20%. Переезд летом этого года.
8: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте nash.com.rf. Акция действует с 1 марта по 30 июня 2026 года. Город Екатеринбург.
9: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Радио Си, золотые хиты, это Скорпионс, чьи концерты в Екатеринбурге вспоминать одно удовольствие. С вами Андрей Королев. Хорошего завершения рабочего четверга на часах 17.08 в центре города плюс 19. У нас впереди високосный год и лучшая песня о любви. А еще послушаем одну из свежих музыкальных новинок. Радио Си с вами. Добрый вечер.
1: Реклама.
2: Весна – время прогулок и легкости, но тяжесть в ногах и отеки могут быть признаками варикоза. В клинике «Олмед» экспертная диагностика варикозной болезни, прием флеболога и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Сделайте первый шаг. Пройдите диагностику варикоза в «Олмед» у лучших флебологов региона по версии рейтинга «Продокторов 2025». Подробности в МЦ «Олмед Екатеринбург».
3: Акция с 1 по 31 мая 2026 года.
2: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Это брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Знаете Аллу, специалиста по газобетону? А Сергея, эксперта по кирпичу? Знакомы с Ириной? А с в цементе? Может, и Антона? Гуру кровли встречали?
6: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать нужный строительный материал и оформить надежную доставку точно ко времени. Идет ремонт, идем в Петрович.
7: Подробнее на petrovich.ru. Улица до Петрович, Санкт-Петербург. Украина 106-784-754-56-55.
8: За отдыхом в Радугу. За эмоциями в Радугу. Откроем летний сезон в парке Радуги. Аттракционы, свежий воздух и вкусная еда. Все для вашего яркого дня. Радуга парк. Наш любимый парк в любое время года.
9: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
10: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
11: Пора планировать каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
12: Лим-Попо. Веселье не за горами.
13: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-Попо-парк.ру.
14: ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1008-907-0+.
0: На радио Си о ситуации на дорогах. Спонсор выпуска ООО ДРЛ Групп. Транспортная компания. Три десятки. Телефон 310-10-10. По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 6 баллов. Уже большая пробка на Высоцкого и Малышева. От 45 Комсомола и практически до Горького. На Блюхера и проезжий от Мира до Краснодарской. Тем, кто стоит в этих пробках, отдельное терпение. Еще собирается транспорт на Малышева от Гагарина до Комсомольской, на космонавтов от Челюскинцев до Электриков и на учителей Турбины от Вилонова до Космонавтов. Самые загруженные магистрали Блюхера из центра, Космонавтов из центра, Малышева в сторону ЖБИ.
1: Реклама.
15: Миша, возьми еще эти коробки.
16: Они уже не входят ко мне в машину.
17: Как перевезти вещи из одной квартиры в другую?
18: Мы стекло у шкафа разбили.
15: Ну, Миша!
17: И не поссориться. Заказать перевозку в трех десятках. Вместительные «Газели» и опытные грузчики 310-10-10 и в мобильном приложении.
19: ООО «ДРЛ Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
1: Радио Си. 103.7 FM.

0: Радио Си, это и про музыкальные новинки, только что Леони и Скотт Каллум, песня «Stay», «Останься». У нас всегда найдется повод, чтобы задержаться, остаться, сделать приемники погромче. У нас впереди Pink, Try и еще FR David, Girl, буквально через минуту на Радио Си.
1: Реклама.
2: Всегда лучше быть сытым с пиццей «Папа Джонс».

0: Стильные и качественные столешницы от фабрики «Антарес». Спрашивайте в мебельных салонах Екатеринбурга и области.
1: Город спешит. Ты стоишь? Речной квартал. Все, что нужно, в 5 минутах, без пробок. Работа, бизнес, жизнь, семья. Речной квартал от «Атома». Меньше дороги, больше жизни. ООО «АН Атом». Город Екатеринбург. Улица Белинского, 39. Агент по реализации помещений в ЖК «Речной квартал». Город Екатеринбург. Улица Академика Парина, Амундсена, Академика Ландау. Дом номер 1 по ПЗУ. Застройщик ООО «СЗ Атом Парина». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор в соответствии с 214 ФЗ. Предложение ограничено. Не реклама.
2: Химия – двигатель прогресса. А «Химтех Урал» – ее новый эпицентр. С 26 по 28 мая «Химтех Урал» – первая форум-выставка сырья, оборудования и решений для химической промышленности. Актуальные темы в деловой программе и экспозиции для всех отраслей. «Химтех Урал» в Екатеринбург-Экспо. Бесплатный билет по промокоду «Радио 18+.»
3: Марк Шагал в Екатеринбурге. В главном проспекте на Ленина 8. Выставка подлинников одного из самых выдающихся художников 20 века. Вы сможете познакомиться более чем с 200 оригинальными работами мастера. Погрузитесь в мир Шагала. В Международном центре искусств главный проспект. Екатеринбург, Ленина 8. Телефон для справок 328-31-44. 18+.
4: Телефон рекламной службы 235-09-05.
5: Радио Си.

0: без тебя. Радио ИСИ с вами. Вечер добрый. 17.31 в Екатеринбурге, в центре плюс 19. Сегодня воздух разогревается очень медленно, а вот холодный ветер остужает его очень быстро. Впереди Дункан Лоренс с песней «Игра», а прямо сейчас на радио ИСИ новости и Александра Короткова, спонсор выпуска АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
1: Здравствуйте. ЦБ рекомендовал банкам усилить контроль за крупными вкладами наличных из-за рисков отмывания доходов. По данным регулятора, предложенные меры не коснутся физлиц с подтвержденной информацией о финансовом положении, деловой репутации, а также источниками происхождения денег. В центре Екатеринбурга официально открыли живую стену. Она расположена напротив входа в метро площадь 1905 года и состоит из 700 растений 20 сортов. В экосистеме 9 ярусов, сосны, ели, можжевельники и другие виды растений помогут улучшить качество воздуха, поскольку поглощают углекислый газ и выделяют в воздух полезные фитонциды, пишет КП Екатеринбург. Мужчины в России перестали оплачивать путешествия для своих женщин. В последние 5 лет россиянки финансируют поездки чаще, чем их партнеры. Выводы аналитики сервиса Туту сделали на основе бронирования билетов. На женскую аудиторию приходится 52% всех заказов билетов на самолеты, поезда и автобусы. Александра Короткова, Радио Си.
2: Реклама. Дискомфорт в движении в прошлом, а современные технологии лечения в настоящем в клинике «Здоровье 365».
3: Операция по замене тазобедренных и коленных суставов, опытные хирурги и современные стандарты эндопротезирования, высокотехнологичное оборудование и оснащение.
2: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: На радио ИСИ о погоде. Спонсор выпуска ООО УК «Баден Групп», «Баден Фэмили». В центре Екатеринбурга сейчас плюс 19. Завтра переменная облачность без осадков. Ветер западный 4,9 метров в секунду. Ночью плюс 8,10. В пятницу днем до плюс 26.
2: Реклама.
4: Алло, кто это?
5: Это ты из будущего.
4: Круто. И где мы сейчас?
5: Где-где? Там, где купили апартаменты.
4: Wellness-панорама? Фантастика! Выходит, это было верное решение?
5: Еще бы! Сам скоро оценишь.
6: Инвестируйте в удовольствие и получайте доход. Инвестиционные апартаменты на термальном курорте Wellness-панорама от Baden Family. Бесконечный бассейн, спа, рестораны. Wellness-панорама. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.
8: A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks.

0: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
1: Это программа «Диал. Агентство правильных покупок». С вами Леонид Филиппов, и сегодня мы говорим с Александром Дмитриевым, генеральным директором агентства недвижимости «Диал». Александр, как в сегодняшних условиях правильно оценить квартиру?
2: Для начала я расскажу о том, какую ошибку совершают многие продавцы и неопытные риэлторы. Они пользуются классическим сравнительным методом оценки. Смотрят, по какой цене выставляются аналогичные квартиры и равняются на них. Стоят эти объекты в рекламе дорого, за 400 – отлично, но у меня кафель хороший, я поставлю еще дороже, за 4200. В итоге – тишина. Все продавцы и некоторые риэлторы рассказывают друг другу о том, что покупателей нет, а это неверно. Сравнительный метод оценки очень хорош и точен, но сравнивать-то надо с ценами реально совершенных в последние недели сделок, а не с теми, кто просто выставляется в рекламу и не получает звонков.
1: Александр, а есть ли рецепт, как определить оптимальную цену наиболее точно?
2: Окончательную цену надо определять экспериментальным путем. Важно, чтобы информация о том, что квартира продается, выходила на всех эффективных площадках, чтобы все потенциальные покупатели узнали об этом предложении. А для этого важно платить за поднятие и выделение этих лотов. При работе с нами мы вместе увидим, при какой цене на объект мы стали получать звонки от покупателей, а при какой цене, например, стали показывать квартиру хотя бы два раза в неделю. В последнее время многие агентства недвижимости снизили рекламные затраты. Мы же увеличиваем эту статью расходов. Ждем вас на консультацию у нас в Диале. А подробная информация у нас на сайте dial93.ru, ну и по телефону в Екатеринбурге 22 22 181.
0: Радио Си.

0: Есть кое-что неизменное, прекрасная традиция. В последнюю четверть каждого часа на Радио Си слушать хиты золотой коллекции. Тройка песен уже наготове. В этом выпуске Лаура Паузини, Моби и уже совсем скоро Cutting Crew, I Just Died In Your Arms Tonight. А мы пока посмотрим, кто и в каких пробках стоит больше всего, надеюсь, в сторону дома уже. Спонсор выпуска ООО «Наши машины» – официальный дилер «Амода» и «Джейку» – автоцентр «Июль». Пробок стало заметно больше. По данным сервиса Яндекс.Карты уже 8 баллов. Самые длинные пробки на Блюхера и проезжей от Шадринского переулка до Краснодарской. Объехать эту пробку не получится, пробка на 2 часа. Еще поставить придется на Высоцкого от 43 Комсомола до Егошинского подхода, на Малышева от Гагарина до Репина, на Восточный от Первомайской до Декабристов и на Учителей Турбинной от Вилонова до проспекта Космонавтов. Самые загруженные магистрали Блюхера из центра. Здесь транспорт практически стоит, пробка на 10 баллов. Постоять также придется на Восточный в сторону ЖД вокзала, в сторону ЦПКИО транспорт практически не движется, и загружена Ленина в сторону ВИЗа.
1: Реклама. Один день. Один шанс. Только 23 мая мы для вас пригласили представителя бренда «Амода Джейку». Он предложит уникальные условия и персональную выгоду, которую вы больше нигде не получите.
2: Я, Евгений Шерчков, представитель бренда «Амода Джейку». 23 мая я приеду специально к официальному дилеру «Июль», чтобы сделать уникальное предложение на покупку автомобиля «Амода Джейку». Встречаемся в «Амода Джейку» «Июль» на базовом 38 в течение всего дня.
1: Золотая коллекция «Радио Си».
0: Спонсор золотой коллекции «Радио Си» ООО «Наши машины». Официальный дилер «Амода» и «Джейку» – автоцентр «Июль».
3: В летние каникулы скучают на диване. Школьники усталые, но совсем не Аня.
4: Анечка общается и проходит квесты. Летом в «Талисмане» очень интересно.
5: Анечке про «Талисман» рассказал Дениска. И теперь сестра и брат болтают на английском.
6: Летние языковые программы для детей. «Талисман» 8 800 7 800 800.

0: границе с Украиной. Сроки от 4 до 6 лет колонии общего режима получили 4 предпринимателей. Также бизнесменов оштрафовали на общую сумму больше 55 миллионов. Уголовные дела предпринимателей рассматривали в особом порядке, пишет «Коммерсант». Средние траты россиян на товары для летнего досуга укладываются в сумму около 11 500. При этом самым распространенным бюджетом для этой категории трат оказался коридор от 3 до 7 тысяч рублей. Чаще всего, по данным Авито, россияне присматривают атрибуты для дачи и сада, на втором месте товары для пикника, и топ-3 замкнули позиции для пляжа. Официальный доллар на сегодня 70.95, евро 81.98.
1: Реклама. Странно, иду вроде той же дорогой, но сегодня все иначе. Солнце так играет на фасадах, воздух прозрачный и свежий. Даже небо здесь кажется больше. И понимаю, что иду не просто той же дорогой, я иду домой. Откройте для себя родной город заново вместе с Талан. Квартиры с собственным пляжем в семейном квартале Береговой.
2: Застройщик ОСЗ Талан, регион 54. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте talan.ru. Реклама, не оферта.
3: На радио «Си» о погоде. Спонсор выпуска ООО «СЗ Спецстрой» – жилой квартал «Культура». В центре Екатеринбурга сейчас плюс 20, хотя по ощущениям попрохладней. Завтра будет переменная облачность без осадков. Ветер западный 4,9 метра в секунду. Предстоящей ночи плюс 8-10. В пятницу днем до плюс 26.
1: Реклама.
4: Мама, папа, а давайте переедем за город. Там ЖК «Культура», тишина, птицы поют и воздух чистый-пречистый.
5: ЖК «Культура» – место, где по-настоящему хорошо жить всей семьей. И сейчас отличное время для переезда. Действует семейная ипотека для семей с двумя детьми до 18 лет. А также скидки до 20% от застройщика. Только до 15 июля. Звоните 389-89-80. ЖК «Культура». Мы переезжаем. А вы?
2: Застройщик ОСЗ «Спецстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Скидка от застройщика.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Никаких сомнений, никаких maybe. Вечер точно прекрасен. К тому же это вечер четверга, значит, еще немного. И еще какая-то пятница, и наступят выходные. С вами Андрей Королев. Предлагаю и сегодняшний вечер у себя не забирать. Проводим его в компании прекрасной музыки Радио Си. Куда бы вы сейчас ни ехали, или, может быть, даже где-то стояли в пробке. Через минуту Михей Джуманджи с песней «Туда» на Радио Си.
1: Реклама.
2: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Кофейня в доме, большой двор-парк и уникальные планировки. В жилом квартале «Графит» от девелопера «Форум». Квартиры комфорт-класса от 28 900 рублей в месяц.
6: ООО «Специализированный застройщик «Форум» ЖК «Графит». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Совкомбанк». Акция действует до 31 декабря 2026 года. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте совкомбанк.ру в разделе «Ипотека».
7: Я в Сочи! Погода супер!
8: «Мотив» теперь и в Краснодарском крае. Говорит и показывает Урал.
9: Подробности на motivtelecom.ru.
10: Утро начинается с дороги под ногами. Шаг – упругость. Шаг – гармония. Шаг – искусство, которое не замечаешь, потому что оно идеально. Красота, которая не боится дождей и времени – это тротуарная плитка, созданная с душой. Когда хочется, чтобы твой двор выглядел дорого и на века, тротуарная плитка «Паревит». Сделайте пространство вокруг себя произведением искусства. «Паревит». Красота под вашими ногами.
11: Ждем вас в офисе продаж на Островского 2/2 или звоните 382-22-92.
12: Если пицца, то Папа Джонс.
13: Если пицца, то Папа Джонс.
14: Сделай заказ онлайн на сайте papajohns.ru на самовывоз и получи 15% скидку и 5% кэшбэк.
15: ООО «Папа Джонс» Екатеринбург. УГРН 110-385-001-18-073. Город Екатеринбург, 62-006-2, улица Гагарина, 33.
16: Влюбиться в то, что делаешь? Просто. Станьте риэлтором с агентством недвижимости «Этажи».
17: Точно, «Этажи».
16: «Этажи» – это доход от 80 тысяч рублей без потолка. Гибкий график, бесплатная бизнес-школа и уверенность в завтрашнем дне.
18: Оставьте заявку на ekbetaji.com в разделе «Вакансии».
0: А сейчас на Радио Си о ситуации на дорогах. Спонсор выпуска ООО «ДРЛ Групп», транспортная компания «Три десятки», телефон 310-10-10. По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 7 баллов. Пробка на Блюхера, проезжий от Шадринского переулка и до Краснодарской улицы. Здесь пробка на 2 часа. Друг друга не теряем. Также по статье Тетя Маловского от Гагарина до Комсомольской. Здесь пробка на час. На Трудовой и Губахинской от Березовского тракта до Шевской. Здесь тоже на час. На Восточной от Первомайска до Декабристов. И пробка на Ленина от Тимирязева до Хохрякова. Самые загруженные магистрали Блюхера из центра. Здесь транспорт практически стоит. 10-бальная пробка. Малышева загружена в обе стороны. Ленина больше всего загружена к Визу. И еще собирается транспорт на Токарей в направлении Репина.
19: Реклама.
20: Продолжите фразу. «Три десятки – это…»
21: «Такси. Я на работу езжу».
22: «Вместительные газели. Переезд был, все вещи вошли».
23: «Мы манипулятор заказываем и грузовики 5-10 тонн. Удобно».
24: «Служба заказа любого транспорта. Круглосуточно. 310-10-10 и в мобильном приложении».
25: ООО «ДРЛ Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
26: Радио «Си». 103,7 FM.

0: На радио Си Морган Уоллен, Love Somebody. 18:22 в Екатеринбурге. Надеюсь, вы неравнодушны к искусству. Может быть, иногда нет-нет, и все-таки да. Минут через 10 на радио Си нас ждет история про один из первых шедевров русского импрессионизма. Через минуту послушаем Лайонела Ричи и песню «Hello» на радио Си.
1: Реклама.
2: Весна – время прогулок и легкости. Но тяжесть в ногах и отеки могут быть признаками варикоза. В клинике «Олмед» экспертная диагностика варикозной болезни, прием флеболога и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Сделайте первый шаг. Пройдите диагностику варикоза в «Олмед» у лучших флебологов региона по версии рейтинга «Продокторов 2025». Подробности в МЦ «Олмед» Екатеринбург.
3: Акция с 1 по 31 мая 2026 года.
2: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Ух ты, велосипеды!
5: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
4: Сколько же велосипедов!
5: Да это успех!
6: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
7: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.

0: Мощные и качественные столешницы от фабрики «Антарес». Спрашивайте в мебельных салонах Екатеринбурга и области.
1: Город спешит. Ты стоишь? Речной квартал. Все, что нужно, в 5 минутах, без пробок. Работа, бизнес, жизнь, семья. Речной квартал от «Атома». Меньше дороги, больше жизни. ООО «АН Атом». Город Екатеринбург. Улица Белинского, 39. Агент по реализации помещений в ЖК «Речной квартал». Город Екатеринбург. Улица Академика Парина, Амундсена, Академика Ландау. Дом номер 1 по ПЗУ. Застройщик ООО «СЗ Атом Парина». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор в соответствии с 214 ФЗ. Предложение ограничено. Не реклама.
2: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Телефон рекламной службы 235 09 05.
4: Радио 7.

0: Изменчивость погоды – это не только про Питер. Изменчивость погоды нас на Урале не удивишь. А вот что группа «Секрет» выпустила альбом пару лет назад – вот это ли не чудо? 18.32 в Екатеринбурге, радио «Си» с вами. У нас впереди песня, которая помогает нам думать про предстоящее лето. Домиана Дэвид и песня «Next Summer». А прямо сейчас на радио «Си» Анна Романова и 10 удивительных фактов про девочку с персиками.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Картина «Девочка с персиками» — это не просто портрет, а один из первых шедевров русского импрессионизма. Картина была написана Серовым в усадьбе Абрамцевым, которая принадлежала знаменитому купеческому семейству Мамонтовых. Сегодня «Девочка с персиками». На момент написания картины Серову было 22 года. Сейчас это трудно себе даже представить. Хорошо известно, что на картине изображена Вера Мамонтова, дочь купца-мецената Саввы Мамонтова. Позже ее писал также Михаил Врубель. Считается, что именно ее лицо у врубелевских «Снегурочки» и «Египтянки». Когда картину впервые выставили на публике, публика не знала, кто на ней изображен. Мать девочки настояла на анонимности. И в каталоге работа значилась просто как «Портрет В.М.». Название «Девочка с персиками» появилось позже. А вот художники того времени называли картину «выскочкой». Они критиковали слишком яркие цвета и легкомысленный сюжет. В то время в моде были печальные картины с описанием тяжелого крестьянского быта. На момент написания картины Вере было 11 лет. И если присмотреться, ей мала ее одежда. Действительно, Серов заставил Веру надеть тесную розовую блузку из-за идеального для картины цвета. Персики не были покупными, их вырастили в оранжерее самой усадьбы Абрамцева. Комната, изображенная на картине, сохранилась практически в первозданном виде. В Абрамцево можно увидеть тот самый стол и стул, на котором сидела Вера. А на стене за ней можно увидеть тарелку, которая тоже сохранилась. Это майолика, изделие Абрамцевской гончарной мастерской, которой руководил Михаил Врубель. Изображение тарелки на картине было своеобразной рекламой достижений творческого кружка. К сожалению, Вера Мамонтова прожила очень короткую жизнь. Она умерла в возрасте 32 лет от внезапного воспаления легких. И что на первом месте? Существуют фотографии Веры Мамонтовой. Есть фотография, сделанная всего за год до написания картины. Можете сравнить. А кроме Серова и Врубеля, Веру писал Васнецов. Ее можно увидеть на картинах «Девушка с кленовой веткой» и «Боярышня». На них Вера немного старше, чем на картине «Девочка с персиками».
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Радио «Си». Золотые

0: Песни Вячеслава Бутусова в год уральского рока на радио СИ звучат очень-очень своевременно и кстати. Без 27 в Ахтемурге впереди золотая коллекция радио СИ. Тройка песен нас уже ожидают. В этом выпуске Эрос Рамазотти, Queen и уже скоро жаркая ламбада откроют золотую коллекцию радио СИ.
1: Реклама.
2: Здравствуйте, я Александр Дмитриев, основатель агентства недвижимости «Диал». Мы работаем для вас с июля 1993 года. Вопрос, по каким критериям нам выбирать агентство недвижимости? Первое. Репутация. Это известность в сочетании с длительным нахождением на рынке. Она творит чудеса, квартира продается и быстрее, и дороже. Важны также рекламные возможности. Какая реклама и где? Здорово, если агентство имеет максимальный по сравнению с конкурентами показатель по количеству показов на одно объявление. Третье. Это количество отзывов клиентов на специализированном городском портале. Тут важно смотреть и не лениться сопоставлять количество отзывов на одного сотрудника. Обратите внимание на количество сделок на сотрудника на каком-либо независимом ресурсе, ну, например, на Домклике. Прекрасно, если компания занимает лидирующее место по такому показателю в городе. Хотите узнать подробности? Звоните по телефону 22 22 181 в Екатеринбурге. Наш офис на 8 марта 110 работает ежедневно.
3: Внимание! Малый и средний бизнес. Самарский металлургический завод открыл склад в Верхней Пышме. Гладкие и рифленые алюминиевые листы, рулоны, прутки в наличии и под заказ. В мае. Специальная цена от производителя. Ищите в интернете. Самарский металлургический завод «Розница». Непубличная ферма. Акция 14 по 31 мая 2026 года. Подробности на складе.
4: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Наука – это точность и продуманность. Искусство – это чувство и атмосфера. Мы соединили их и создали место для жизни и планов на будущее, в котором хочется думать, работать, любить и растить детей. Квартиры в квартале «Наука и искусство» в Автузгородке со скидкой 10% до 30 мая. «Атом». Создаем поводы любить город. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемом объекте город Екатеринбург, улица Ленинского, 39. ЖК «Наука и искусство». Застройщик ООО «СЗ Атом Студенческая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор по 214 ФЗ РФ. Об участии в долевом строительстве.
0: На радио СИ о ситуации на дорогах. Спонсор выпуска ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри» и «Теннет». Автоцентр «Июль». По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 8 баллов. Одна из самых загруженных улиц – это Малышева. Пробка на Малышева от Бажова до Комсомольской. На Малышева от Мира до Горького. На Ленина пробка от Тимирязева до Хохрякова почти на час. На Восточной от Советской до Декабристов. И самая большая пробка на час 40 на Блюхера от Шадринского переулка до Шевской. Самые загруженные магистрали Блюхера как в центр, так и из центра. Из центра транспорт практически стоит. Стоит также транспорт практически на Ленина в сторону ВИЗа и на Восточной в сторону ЦПКИО.
7: Реклама. Раз, два, три. Поехали! Только до конца мая большая распродажа в салоне «Черри Теннет Июль». Раз. Скидка до 550 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на карту. Три. Зимние шины в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Черри Теннет Июль» на «Металлургов 65». Спешите, такого больше не будет. Акция до конца мая этого года.
8: Радио «Си». 103.7 FM.
9: Золотая коллекция Радио Си.
0: Спонсор золотой коллекции Радио Си ООО «Любимое дело». Салоны «Любимая кухня».
10: От кухни до гардеробной. Выгодно и удобно.
11: Почему?
10: Потому что в салонах «Любимая кухня» можно подобрать любую мебель от кухни до гардеробной и купить со скидкой до 30% прямо сейчас. Салоны «Любимая кухня». Адреса на сайте любимаякухня.рус.
12: Акция действует до конца мая этого года.
13: Получите дополнительный бонус по коду «Радио Си».

0: Начинаем игру «Третий звонок».
1: С вами Андрей Королев. Вечер добрый. На радио ИСИ начинается одна из самых простых и самых азартных игр. Называется она «Третий звонок». Нужно звониться не первым, а третьим. Кому же сегодня повезет? Телефон радио ИСИ 235-1037. Пробуйте, дозванивайтесь. Задача оказаться третьим. Третий дозвонившийся сегодня получает пару пригласительных на уникальный концерт «Царская флейта» для лиц старше 6 лет. Телефон радио ИСИ 235-1037. Игра началась.
2: Реклама.
3: Эта брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире. Потому что купили в два раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Есть пицца! Есть Папа Джонс!
5: Ярмарка старых игрушек в ТРЦ «Радуга Парк». Винтажные игрушки, духовой оркестр и атмосфера детства для всей семьи. Встречаемся 31 мая в 14.00 в парке «Радуга Парк». Регистрация в группе «Радуга Парк» ВКонтакте 0+.
6: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
7: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
8: Планировать каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
9: Лим-Попо. Веселье не за горами.
10: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-попо-дефис-парк.ру.
11: ОГИД Екатеринбург. ОГРН 186-67-08-907-0+.
12: Соберите новую коллекцию игрушек «Мадагаскариков». Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном» от 1200 рублей или товароучастники акции. И получайте зоокарту со скидкой 50% на игрушку.
13: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
1: На радио ИСИ о ситуации на дорогах. Спонсор выпуска ООО ТРЛ Групп. Транспортная компания. Три десятки. Телефон 310-10-10. По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 6 баллов. Движение становится посвободнее. Длинная пробка сейчас на час. На Блюхера от Шадринского переулка до Шевской. На час на Восточный от Советской до Декабристов. Также писать придется на Малышева от Гагарина до Горького.

0: и на Малышева от Гагарина до Комсомольской. Ну а самые загруженные магистрали Блюхера из центра, восточная в сторону ЦПТО, Малышева загружена в обе стороны.
1: Реклама. НДС вырос. Не повод тратить больше. Три десятки сохраняют цены. Без лишнего шума. Без лишних наценок. Такси для деловых поездок. Грузоперевозки для бизнеса и дома. Эвакуатор, когда нужна помощь. Мы не повышаем стоимость. Мы повышаем стандарты. Заказывайте по телефону 310-10-10. Три десятки. Сервис заказа. Услуги оказываются перевозчиками. Радио Си. 103.7 FM.

0: На радио Си проходит игра «Третий звонок», и ваша задача — дозвониться не первым, а третьим. Давайте посмотрим, послушаем, кому сегодня в каком порядке повезло. Радио Си, алло.
1: Здравствуйте.
0: Здрасте. Вы самая быстрая сегодня оказались. Поздравляю вас с тем, что быстрая. Но нам нужен третий звонок. Спасибо.
1: Спасибо, радио Си, очень приятно.
0: Спасибо. Еще звоните. Радио Си, алло.
2: Алло, здравствуйте.
0: Здрасте. Вы у нас не первая и не третья, а вторая.
2: Очень жаль.
0: Зато можете передать привет, если хотите.
2: Передаю привет организации, в которой я работаю, о Техносплав, моей семье и всем жителям города Екатеринбурга.
0: Супер. А как вас зовут?
2: Меня зовут Милана.
0: Милана, и вам большой привет от Радио Си. Пусть вечер складывается удачно. Ну и давайте узнаем, кому же сегодня повезло больше всех. Кто же третьим оказался? Радио Си, алло.
3: Алло, здравствуйте.
0: Здрасте. А вот вам повезло больше всех. Вы сегодня третий. Поздравляю вас.
3: Обалдеть.
0: Как вас зовут?
3: Дмитрий.
0: Дим, откуда дозвонились в игру «Третий звонок»? Где вы сейчас?
3: Каменск-Уральский.
0: О, вот это да. Как у вас там обстановка?
3: Хорошо.
0: После работы?
3: Прохладненько, но солнце радует. Нет, наоборот, на работу.
0: Вы на работу? Многие сейчас вам завидуют, что вы дозвонились третьим, сегодня выигрываете на Радио Си, но то, что вы на работу едете, кто-то, наверное, даже вам не завидует сегодня.
3: Дим, я завтра буду отдыхать, пока все работают.
0: Дим, сегодня дозвонились третьим, получаете билеты на уникальный концерт, где будет звучать личная флейта Николая Второго.
3: Спасибо большое.
0: Приходите обязательно, это будет 4 июня, точнее, приезжайте в Екатеринбург.
3: Хорошо, спасибо.
0: Немного информации на правах рекламы. Вы сможете не только увидеть, но и услышать барочный музыкальный инструмент, личную флейту императора Николая II. В концерте прозвучат наиболее известные классические произведения в сопровождении фортепиано и органа, а гармонию хорового звучания придаст лауреат международных конкурсов «Классик хор Аврора». Концерт состоится 4 июня в зале Свердловской филармонии. Для зрителей старше 6 лет. Завтра также поиграем в третий звонок на Радио Си.
4: Реклама. Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет Уралвагонзавод производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. Уралвагонзавод. Создадим будущее вместе. Телефон 3435-380-300.
5: Кофейня в доме, большой двор-парк и уникальные планировки. В жилом квартале «Графит» от девелопера «Форум». Квартиры комфорт-класса от 28 900 рублей в месяц. ООО «Специализированный застройщик «Форум» ЖК «Графит». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Совкомбанк». Акция действует до 31 декабря 2026 года. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте совкомбанк.ру в разделе «Ипотека».

0: Уверенные и качественные столешницы от фабрики «Антарес». Спрашивайте в мебельных салонах Екатеринбурга и области.
1: Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
2: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
3: Телефон рекламной службы 235 09 05.
4: Радио Си.

0: На радио Си, Nickelback, When We Stand Together. Вот когда мы вместе, да еще на часах без четверти, значит, мы с вами будем слушать хиты золотой коллекции. Тройка песен нас уже ожидают. В этом выпуске Крис де Бург, MC Hammer. И уже скоро Savage Radio откроют золотую коллекцию радио Си.
1: Реклама. Разулыбьте сочувственные лица. Встречайте Владимира Маяковского. 28 мая в Летнем театре. Яркий старт сезона. Гастроли спектакля «Маяковский. Встреча». В этот день история станет поэзией, а парк Маяковского – местом встречи прошлого и настоящего. Билеты в кассы города и на сайте Летнего театра. Театр.ецпко.рф. Для лиц старше 16 лет.
2: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-26-78.
0: Сейчас на радио Си о ситуации на дорогах. Тем, кто стоит в пробках, удачно добраться на место назначения. Спонсор выпуска ООО «Наши машины», официальный дилер «Амода» и «Джейку», автоцентр «Июль». По данным сервиса Яндекс.Карты, пробки сохраняются. Сейчас 5 баллов. Пробка на Малышева от Гагарина до Комсомольской. На Блюхера от Шадринского переулка до Раевского. На Восточной от Первомайской до Декабристов. На Декабристов от Луначарского до Восточной. И на Ленина от Тимирязева до Хохрякова. Самые загруженные магистрали: Челюскинцев в сторону к Московской, Восточная в сторону ЦПКИО, Блюхера из центра, и Малышева загружено больше всего в сторону ЖБИ.
1: Реклама. Один день. Один шанс. Только 23 мая мы для вас пригласили представителя бренда «Амода» Джейку. Он предложит уникальные условия и персональную выгоду, которую вы больше нигде не получите.
3: Я, Евгений Шерчков, представитель бренда «Амода» Джейку. 23 мая я приеду специально к официальному дилеру «Июль», чтобы сделать уникальное предложение на покупку автомобилей «Амода» Джейку. Встречаемся в «Амода» Джейку, «Июль» на базовом 38 в течение всего дня.
4: Золотая коллекция «Радио Си».
0: Спонсор золотой коллекции «Радио Си» ООО «Интерлингва». Языковая академия «Талисман».
5: В летние каникулы скучают на диване. Школьники усталые, но совсем не Аня.
6: Анечка общается и проходит квесты. Летом в «Талисмане» очень интересно.
7: Анечке про «Талисман» рассказал Дениска. И теперь сестра и брат болтают на английском.
8: Летние языковые программы для детей. «Талисман» 8 800 7 800 800.

0: на радио все песни, которые хороши в любом исполнении, только что Крис де Бург. Совсем скоро послушаем Sunrise Avenue, Fairy Tale Gone Bad, а еще у нас по плану инструментальная музыка, там, где обойдемся без лишних слов. Спонсор инструментальной музыки на радио все ИП Бабушкин Александр Николаевич, агентство недвижимости «Этажи».
1: Влюбиться в то, что делаешь? Просто! Станьте риэлтором с агентством недвижимости «Этажи».
2: Точно, «Этажи».
1: «Этажи» — это доход от 80 тысяч рублей без потолка. Гибкий график, бесплатная бизнес-школа и уверенность в завтрашнем дне. Оставьте заявку на ekb-etazhi.com в разделе «Вакансии».

0: 20.01 в Екатеринбурге на радио «Си». Новости и Александра Короткова, спонсор выпуска АО «Евразмаркет».
1: Здравствуйте. Власти отложили введение платы за VPN-трафик на мобильных сетях. Об этом пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на источники на телеком-рынке. По информации инсайдеров, решение не планируют принимать до осенних выборов в Госдуму. Кроме того, на данный момент не существует и документов, в котором были бы указаны сроки и прописаны обязательства операторов. Ранее Минцифра прорабатывала введение дополнительной платы за международный трафик для пользователей мобильной связи. Светящийся трамвай производства компании «Синара» сменит маршрут в Екатеринбурге. Как пишет портал Е1, состав уже передислоцировали в Северное трамвайное депо. Уже завтра, 22 мая, трамвай выйдет на маршрут номер 8, который соединяет Уралмаш и ЖБИ. В начале недели именно на этом маршруте проходила техническая обкатка состава. До сих пор светящийся трамвай перевозил пассажиров на маршруте номер 18. Лесной пожар в Ивдельском районе Свердловской области тушат с помощью двух вертолетов. Как пишет агентство ЯАН, Уральская авиабаза усилила группировку, которая работает в зоне возгорания. С утра пятницы к работам по тушению приступит еще один Ми-8. Распоряжение об этом дал губернатор Денис Паслер. Глава Свердловского Минприроды Денис Мамонтов заявил, что пожар не угрожает жилым территориям. Однако ситуацию осложняет ветреная и сухая погода. Возгорание действовало на 130 гектарах, теперь его площадь возросла до 800. Российские суды стали чаще отказывать в списании долгов при банкротстве. Как пишут «Известия», теперь в процессе начали оценивать добросовестность должника. Честным заемщикам долги прощают, а тем, кто скрывал имущество, отказывают, если заявитель набирал кредиты, не собираясь их возвращать или создавал фиктивную задолженность перед родственниками. При этом, как поясняет издание, отказ в списании долга носит необратимый характер. Сын Евгения Плющенко и Яны Рудковской будет выступать за сборную Азербайджана. РИА Новости и «Коммерсант» со ссылкой на несколько источников сообщают, что Федерация фигурного катания на коньках одобрила переход Александра Плющенко под флаг другого государства. 13-летний спортсмен сможет представлять Азербайджан после получения специального документа от Международного союза конькобежцев. Сам Евгений Плющенко в комментарии журналистам подтвердил, что у сына спортивная гражданство Азербайджана сроком на 5 лет. Официальный доллар на сегодня 70.95, евро 81.98.
2: Реклама.
3: Заказал металл, и он уже едет. Документы готовы. Доставка в срок. Так работает Евразмаркет. Ваш надежный поставщик металлопроката. Без посредников. Металл в наличии. Поддержка на каждом этапе. Личный кабинет на сайте евраз.маркет. Сервис в деталях.
4: АО «Евразмаркет». УГРН 102-610-257-15-05. Город Таганрог. Улица Химическая, дом 9.
0: На радио «Си» о погоде. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик» «Синара Девелопмент». Завтра будет переменная облачность без осадков. Ветер западный 4,9 метра в секунду. Этой ночью плюс 8,10. Завтра днем до плюс 26. В Нижнем Тагиле и в Краснотурьинске плюс 22,24. В Новоуральске и в Первоуральске плюс 23,25.
2: Реклама. Что для вас самое важное? Радость детей, здоровье, безопасность. Эти ценности «Синара Девелопмент» закладывает при строительстве района Новокольцовский.
5: Для спорта – бассейн мирового уровня. Для детей – игровые и спортивные площадки. В Новокольцовском уже работает новая поликлиника и строится детский сад.
2: Скидки 20% на квартиры с ремонтом. Переезд уже этим летом.
6: ООО «Специализированный застройщик «Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте nash.com.rf. Акция действует с 1 марта по 30 июня 2026 года. Город Екатеринбург.
7: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Радио Эсси с вами. У нас есть минута, чтобы поговорить про автомобили и узнать, какие машины все-таки доживут до перепродажи.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Помните, как в самом начале китайского бума мы задавались вопросами? Что будет с китайскими машинами через 3-5 лет? Насколько упадет их цена? И вообще, доживут ли они до перепродажи? Данные на этот счет собрали аналитики Национального агентства промышленной информации. Среди годовалых китайцев лидирует премиальный Exeed TXL. У него сохраняется 96% стоимости. В категории двухлеток лидер Chery Tiggo 4. А среди трехлеток выгоднее всего продавать купе-кроссовер Geely Tugello. В целом, лучше всех на вторичном рынке сохраняет рублевую стоимость Haval H9. Двухлетний рамник можно продать за 98% от первоначальной цены, а пятилетний и вовсе за 103%, то есть дороже, чем его когда-то покупали в салоне. И это не исключение. Сегодня большинство пятилетних машин в хорошем состоянии на нашем рынке в рублях стоит дороже, чем абсолютно новыми в 2021. Полагаю, причины объяснять не нужно.
0: С вами Радио Си, меня зовут Андрей Королев. Вечер добрый. Надеюсь, ваш вечер четверга наполнен теплом, несмотря ни на что. Движемся вперед. И уже через минуту у нас Константин Никольский с песней «Ночная птица» на Радио Си.
1: Реклама.
4: Весна – время прогулок и легкости, но тяжесть в ногах и отеки могут быть признаками варикоза. В клинике Allmed экспертная диагностика варикозной болезни, прием фиболога и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Сделайте первый шаг. Пройдите диагностику варикоза в Allmed у лучших фибологов региона по версии рейтинга продакторов 2025. Подробности в МЦ Allmed Екатеринбург.
5: Акция с 1 по 31 мая 2026 года.
4: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Нижнетагильский кирпичный завод делает кирпич доступнее. Цена от 5000 рублей за куб. Организуем хранение и доставку. Кирпич НТ. Долговечно, экологично, надежно. Нижнетагильский кирпичный завод.
7: Внимание! Малый и средний бизнес. Самарский металлургический завод открыл склад в Верхней Пышме. Гладкие и рифленые алюминиевые листы, рулоны, прутки в наличии и под заказ. В мае. Специальная цена от производителя. Ищите в интернете. Самарский металлургический завод «Розница». Непубличная оферта. Акция 14 по 31 мая 2026 года. Подробности на складе.
1: Телефон рекламной службы 235 09 05.
2: Радио Си.

0: Подобные мелодии в стиле лаунж на радио Си как будто бы намекают на то, как можно провести сегодняшний вечер. I love you, baby. Надеюсь, вы уже слышали, что сегодня отмечается Всемирный день чая. Ни на что не намекаю, но как будто бы такие вкусные праздники о многом говорят сами за себя. Впереди Доминик Джокер с песней «Если ты со мной», а буквально через минуту Beach Boys «California Dreaming» на радио Си.
1: Реклама.
2: Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет «Уралвагонзавод» производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. «Уралвагонзавод». Создадим будущее вместе. Телефон 3435-380-300.
3: Ура! Веер-парк!
4: Со спецпредложениями на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры легко обрадовать близких.
3: Какие классные планировки! Великолепный квартал! До Веер-мола рукой подать!
4: И действительно, выгодные условия на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Успевайте! Подробности в отделе продаж Веер-парк. Телефон в Екатеринбурге. 273-03-13. Застройщик ОРИ Вьера-Юг. Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Соберите коллекцию

0: на радио Си Крис Ри. Как же, песни Криса Ри — это всегда что-то особенное. А уж если за окном угасающий вечер четверга, тем более звучат такие хиты, как будто бы навсегда. Вот услышишь такое, и похоже, что это судьба. У нас впереди Тейлор Свифт с песней «The Fate of Ophelia», а прямо сейчас на радио Си гороскоп на завтрашнюю пятницу.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер. С вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Вен, ваша удачливость может дать осечку. Не стоит рассчитывать на 8, даже если дело кажется пустяковым. Тельцы, не стоит строить новых планов. Ваши возможности не безграничны, и некоторые из них исчезнут. Близнецы, не поддавайтесь общей суете. Паника – это худшее, что может с вами случиться в данный момент. Раки, какие-то двери окончательно закроются, однако вы тут же увидите новые пути, не бойтесь оказаться взаперти. Львы, вам рано приступать к активным действиям. Как бы вас ни подталкивали, лучше еще немного подождать. Девы, дорожные происшествия и технические неполадки могут свести на нет ваши усилия. Продумайте запасные варианты. Весы, тот день, когда что ни делается, все к лучшему. Не торопитесь исправлять ошибки. Скорпионы. Реальные перспективы окажутся заслонены слишком заманчивыми, но призрачными мечтами. Вы можете упустить шанс. Стрельцы. Первые попытки в любом деле могут оказаться провальными, но это вообще не повод сдаваться. Козероги. Осторожнее с новыми знакомыми и коллегами. Они могут помешать вам как в текущих, так и в будущих делах. Водолеи. Пока вы не сможете пойти новым путем, будут держать обязанности и обязательства. Прогресс застопорится. Рыбы. Вашим главным врагом может оказаться старый образ мыслей, который не дает вам посмотреть на вещи под другим углом.
1: Радио Си. Золотые хиты.

0: Золотая коллекция Радио Си.
1: В золотой коллекции Адель, Дайдо откроют выпуск Bad Boys Blue. Ну а спонсор золотой коллекции Радио Си ООО «Любимое дело», салоны «Любимая кухня».
2: От кухни до гардеробной. Выгодно и удобно.
3: Почему?
2: Потому что в салонах «Любимая кухня» можно подобрать любую мебель от кухни до гардеробной и купить со скидкой до 30% прямо сейчас. Салоны «Любимая кухня». Адреса на сайте любимаякухня.рус.
4: Акция действует до конца мая этого года.
5: Получите дополнительный бонус по коду «Радио Си».

0: От некоторых ее песен просто мурашки по коже. На радиосе Адель, Rolling in the Deep. Впереди у нас музыкант, чей голос, во-первых, очень узнаваем и без которого невозможно себе представить поп-музыку конца 90-х. Это и Type Angels Crying. Через минуту у нас музыка, понятная без слов, на радиосе.
1: Реклама.
2: Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет Уралвагонзавод производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. Уралвагонзавод. Создадим будущее вместе. Телефон 3435-380-300.
3: Караоке «Черничные ночи». Поем с четверга по воскресенье. Это 4 вечера с великолепным бэк-вокалом и профессиональным караоке-оборудованием. С 8 вечера и до 5 утра. Красноармейская, дом 8. Звоните 223-23-63.
4: Черничные ночи.
3: Для лиц старше 18 лет.
5: Ух ты, велосипеды!
6: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
5: Сколько же велосипедов!
6: Это успех!
7: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
8: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
9: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: 103.7 FM. Радио 7.

0: Екатеринбурге 9 вечера, радио «Си» с вами, и у нас прогноз погоды на завтра. Завтра в Екатеринбурге переменная облачность без осадков, ветер западный 4,9 метра в секунду, этой ночью плюс 8,10, завтра днем до плюс 26, в пятницу днем в Каменске-Уральском плюс 23,25, в Асбесте в Полевском плюс 22,24.
1: СМИ «Радио Си», зарегистрированы Роскомнадзором, свидетельство АЛ номер ФС 77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: на радио ИСИ тот самый случай, когда «если б не было тебя». Вот непростые, конечно, условности. Мне кажется, лучше посмотреть, что у нас будет хорошего впереди. А впереди у нас просто отличная музыка, танцы Мино, Самэль Бэнд, Бананарама с песней «Винос», известной как «Шизгара», и уже скоро «Португал The Man», «Dive into the Ocean». С вами Андрей Королев, это радио ИСИ. Вечер добрый.
1: Реклама. Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Пора расстаться со старым смартфоном. МТС сделает этот момент радостным. Мы выгодно выкупим ваш смартфон. Быстро оценим и сразу переведем деньги на вашу карту. Для удачной сделки достаточно вас, вашего паспорта, смартфона и МТС. Подробности в салонах МТС. АО РТК. ОГРН 102-773-916-566-2. Москва. Все подробности акции уточняйте у сотрудников салонов МТС и на shop.mts.ru.
3: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
4: Анна, плитка.
5: Анна, сухие смеси.
6: Анна, вы просто песня.
3: Потому что Анна, как и любой сотрудник Петровича, поможет рассчитать и оформить доставку материалов для строительства точно ко времени. Без поездок в магазин и без остановок в работе. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
7: Подробнее на petrovich.ru. Улица Тодора Петровича, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55.
8: Соберите новую коллекцию игрушек «Мадагаскариков». Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном» от 1200 рублей или товароучастники акции. И получайте зоокарту со скидкой 50% на игрушку.
9: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05.
10: Радио Си.

0: Золотая коллекция Радио Си.
1: В золотой коллекции Радио Си Аура Дион, Фрэнс, Коннелс, 74-75, а прямо сейчас на Радио Си Бонни Тайлер.

0: Радио Си, каждая песня — это настоящее музыкальное удовольствие, а уж тем более, когда речь заходит про друзей, как в песне Our Dion Friends. Без 5:10 в Эхимурге, впереди много прекрасной музыки, уже скоро начнется романтический вечер, так что можно настраиваться на особое настроение. А прямо сейчас у нас музыка, понятная без слов. Спонсор инструментальной музыки на Радио Си — ООО «Атлантик Про».
1: Весна пришла, тепло. Авто купи в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Набухли почки, весной тепло. А ездишь в старом-то авто? Тебе пора в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: В Екатеринбурге 10 часов. Радиоси с вами. И у нас прогноз погоды на завтра. Завтра будет значительно теплее, чем было сегодня. Будет переменная облачность без осадков. Ветер западный 4,9 метра в секунду. Этой ночью плюс 8,10. Завтра днем плюс 24,26.
1: СМИ Радиоси. Зарегистрированы Роскомнадзором. Свидетельство L номер FS77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на Радио Си.
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На Радио Си. Романтический вечер.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер. С вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Овен, ваша удачливость может дать осечку. Не стоит рассчитывать на авось, даже если дело кажется пустяковым. Тельцы, не стоит строить новых планов. Ваши возможности не безграничны, и некоторые из них исчезнут. Близнецы, не поддавайтесь общей суете. Паника – это худшее, что может с вами случиться в данный момент. Раки, какие-то двери окончательно закроются. Однако вы тут же увидите новые пути. Не бойтесь оказаться взаперти. Львы, вам рано приступать к активным действиям. Как бы вас ни подталкивали, лучше еще немного подождать. Девы, дорожные происшествия и технические неполадки могут свести на нет ваши усилия. Продумайте запасные варианты. Весы, тот день, когда что ни делается, все к лучшему. Не торопитесь исправлять ошибки. Скорпионы, реальные перспективы окажутся заслонены слишком заманчивыми, но призрачными мечтами. Вы можете упустить шанс. Стрельцы. Первые попытки в любом деле могут оказаться провальными, но это вообще не повод сдаваться. Козероги. Осторожнее с новыми знакомыми и коллегами. Они могут помешать вам как в текущих, так и в будущих делах. Водолеи. Пока вы не сможете пойти новым путем, будут держать обязанности и обязательства. Прогресс застопорится. Рыбы. Вашим главным врагом может оказаться старый образ мыслей, который не дает вам посмотреть на вещи под другим углом.
0: Романтический вечер на радио 7.

0: Екатеринбурге 23.00. Радио «Си» с вами, вечер добрый, и у нас прогноз погоды на завтра. Завтра в пятницу переменная облачность без осадков, ветер западный 4,9 метра в секунду. Этой ночью свежо, плюс 8-10, завтра днем плюс 24-26.
1: СМИ «Радио Си». Зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство АЛ номер ФС-77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Си».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На «Радио Си» романтический вечер.

0: Музыка, которую хочется сделать погромче.
1: Радио Си.
2: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
3: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить мечтой.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Картина «Девочка с персиками» — это не просто портрет, а один из первых шедевров русского импрессионизма. Картина была написана Серовым в усадьбе Абрамцевым, которая принадлежала знаменитому купеческому семейству Мамонтовых. Сегодня «Девочка с персиками». На момент написания картины Серову было 22 года. Сейчас это трудно себе даже представить. Хорошо известно, что на картине изображена Вера Мамонтова, дочь купца и мецената Саввы Мамонтова. Позже ее писал также Михаил Врубель. Считается, что именно ее лицо у врубелевских «Снегурочки» и «Египтянки». Когда картину впервые выставили на публике, публика не знала, кто на ней изображен. Мать девочки настояла на анонимности. И в каталоге работа значилась просто как «Портрет В.М.». Название «Девочка с персиками» появилось позже. А вот художники того времени называли картину «выскочкой». Они критиковали слишком яркие цвета и легкомысленный сюжет. В то время в моде были печальные картины с описанием тяжелого крестьянского быта. На момент написания картины Вере было 11 лет. И если присмотреться, ей мала ее одежда. Действительно, Серов заставил Веру надеть тесную розовую блузку из-за идеального для картины цвета. Персики не были покупными, их вырастили в оранжерее самой усадьбы Абрамцева. Комната, изображенная на картине, сохранилась практически в первозданном виде. В Абрамцево можно увидеть тот самый стол и стул, на котором сидела Вера. А на стене за ней можно увидеть тарелку, которая тоже сохранилась. Это майолика, изделие Абрамцевской гончарной мастерской, которой руководил Михаил Врубель. Изображение тарелки на картине было своеобразной рекламой достижений творческого кружка. К сожалению, Вера Мамонтова прожила очень короткую жизнь. Она умерла в возрасте 32 лет от внезапного воспаления легких. И что на первом месте? Существуют фотографии Веры Мамонтовой. Есть фотография, сделанная всего за год до написания картины. Можете сравнить. А кроме Серова и Врубеля, Веру писал Васнецов. Ее можно увидеть на картинах «Девушка с кленовой веткой» и «Боярышня». На них Вера немного старше, чем на картине «Девочка с персиками».
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 21 мая 1972 в Ватикане турист разбил молотком скульптуру Микеланджело «Пьета» или «Оплакивание Христа». Композиция изображает Деву Марию, на коленях которой лежит Иисус после распятия. От ударов молотком отлетела левая рука Девы Марии, нос и века. Всего было почти 50 осколков мрамора. Вандалом оказался геолог Лазло Тот, австралиец венгерского происхождения. На суде он заявил, что он сам Иисус Христос, а Девы Марии не существовало вовсе. Туриста отправили на принудительное лечение. «Пьета» или «Оплакивание Христа» – одна из ранних и самых знаменитых работ Микеланджело. Она единственная, где мастер оставил подпись. По легенде, молодой скульптор часто заходил в собор Святого Петра полюбоваться своей работой и однажды услышал разговор, в котором автором композиции назвали другого мастера. Он возражать не стал, просто взял и высек на складке платья Девы Марии фразу «Микеланджело Буонаротти флорентиец исполнил». Скульптура «Пьета» отреставрирована, но теперь стоит в базилике Святого Петра за пуленепробиваемым стеклом.

0: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Мы привыкли к образу врача из сериалов вроде «Скорой помощи» или «Доктора Хауса», где все решает интуиция и харизма героя. Но свежее исследование Гарварда показывает, в реальной неотложке сухие алгоритмы становятся точнее людей. Ученые дали врачам и нейросети одинаковые данные пациентов. Итог: искусственный интеллект поставил верный диагноз в 67% случаев, тогда как опытные медики в 55%. А в составлении планов лечения разрыв и вовсе стал кратным. Был случай, когда искусственный интеллект заметил в истории болезни пациента старую запись о волчанке, которую проглядел люди, и это спасло человеку жизнь. Сегодня каждый пятый врач на Западе уже использует искусственный интеллект как второе мнение. Но значит ли это, что докторам пора снимать халаты? Авторы исследования уверены – нет. Машина пока не видит дискомфорта в глазах пациента и не считывает его внешний вид. К тому же эксперты Шеффилдского университета предупреждают – есть риск, что врачи станут слишком полагаться на подсказки системы, теряя навык мыслить самостоятельно. Мы входим в новую эру триады – врач, пациент и алгоритм. Нейросеть не заменит доктора, но станет тем самым помощником, который не знает усталости. Главное помнить, нейросеть – это отличный инструмент для профи, но не повод заниматься самолечением по чат-боту.
3: Здравствуйте. Банк России порекомендовал банкам повысить внимание к операциям по внесению клиентами крупных сумм наличных денег. Данную меру предлагают рассматривать в рамках противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, а также другим противозаконным действиям. В пресс-релизе регулятора сказано, что предложение касается ежедневного анализа операций клиентов. Обращать внимание необходимо на признаки, которые сформулированы для операций и физлиц, а также для компаний. Наличие одного из признаков будет указывать на подозрительность операции, подчеркнули в ЦБ. Светящийся трамвай производства компании «Синара» сменил маршрут. Как пишет портал Е1, состав на этой неделе передислоцировали в Северное трамвайное депо. Сегодня, 22 мая, трамвай вышел на маршрут номер 8, который соединяет «Уралмаш» и ЖБИ. В начале недели именно на этом маршруте происходила техническая обкатка состава. До сих пор светящийся трамвай перевозил пассажиров на маршруте номер 18, проходящем через центр. Лесной пожар в Ивдельском районе Свердловской области тушат с помощью двух вертолетов. Как пишет агентство ЯАН, Уральская авиабаза усилила группировку, которая работает в зоне возгорания. С утра пятницы к работам по тушению приступит еще один Ми-8. Распоряжение об этом дал губернатор Денис Паслер. Глава Свердловского Минприроды Денис Мамонтов заявил, что пожар не угрожает жилым территориям. Однако ситуацию осложняет ветреная и сухая погода. Возгорание действовало на 130 гектарах, теперь его площадь возросла до 800. Российские суды стали чаще отказывать в списании долгов при банкротстве. Как пишут «Известия», теперь в процессе начали оценивать добросовестность должника. Честным заемщикам долги прощают, а тем, кто скрывал имущество, отказывают, если заявитель набирал кредиты, не собираясь их возвращать или создавал фиктивную задолженность перед родственниками. При этом, как поясняет издание, отказ в списании долга носит необратимый характер. Россиян, доживших до любого юбилея брака, предложили премировать за каждый такой юбилей. Представитель партии ЛДПР, депутат Каплан Паниш, заявил, что долгие союзы – опора общества и пример для подражания. Выплаты за долгий брак должны соответствовать количеству лет, прожитых парой вместе. 5000 рублей за 5 лет совместной жизни, за 10 лет – 10 тысяч. Для россиян, отметивших золотую свадьбу, может быть установлена повышенная выплата в 100 тысяч рублей, пишет РИА Новости. Официальный доллар 70.95, евро 81.98.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Минута драйва.
5: Porsche прекращает производство своей самой доступной модели. Эпоха классического бензинового Макана официально подходит к концу. В июле последний экземпляр сойдет с конвейера. За 10 лет в мире было продано более 1 000 000 этих машин. И в России Макан стабильно входил в топ продаж бренда. Это был самый короткий путь в закрытый клуб Porsche. Стильный, понятный и относительно доступный. В современной поп-культуре белый Макан стал таким же символом красивой жизни, каким был черный бумер в нулевые. Но в Porsche сделали ставку на электричество. Рынок ответил прохладно. Спрос на электрички пока в разы ниже, чем на старый добрый бензин. В итоге компания оказалась в щекотливой ситуации. Производство бестселлера закрывается сейчас, а бензиновый преемник на новой платформе появится только в 2028-м. Родится ли новая легенда? Пока не ясно. А вот в падении прибыли в ближайшее время уверены даже боссы компании.
0: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
2: 21 мая 1924 года в Смоленске родился Борис Васильев. Автор пронзительных «А зори здесь тихие», в списках не значился, «Завтра была война», «Не стреляйте белых лебедей». Его отец был кадровым офицером русской, а потом Красной армии. Сам Васильев тоже строил военную карьеру. В 17 ушел на фронт добровольцем. После войны окончил военную академию бронетанковых войск и работал в Свердловске на Уралмашзаводе. Там он параллельно стал писать и решил уволиться из армии. В рапорте он указал, что теперь хочет заниматься только литературой. Повесть Васильева «А зори здесь тихие», основанная на реальных событиях, экранизирована несколько раз. Пьеса «Танкисты» превратилась в культовый фильм «Офицеры». Название романа и фильма «Не стреляйте белых лебедей» стало крылатой фразой и превратилось в культурный код. А вот повесть «Завтра была война» долго была под запретом из-за неудобной темы репрессий. Книги Васильева, как и экранизации, вызывают слезы. Сам же он говорил так: «Я не боялся, что кто-то пустит слезу. Если до тебя это доходит, до читателя моего, спасибо тебе. Ты понял, что я тоже плакал, когда писал».

0: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Если попросить любого из нас описать походку краба, ответ будет коротким – боком. Мы привыкли считать это природным стандартом, но свежее исследование университета Нагасаки доказывает – все гораздо интереснее. В мире почти 8 тысяч видов настоящих крабов. Биологи даже используют термин «карцинизация». Это когда природа раз за разом превращает разных существ в подобие краба, считая такую форму тела идеальной. Но форма – это еще не все. Ученые провели масштабный тест-драйв и выяснили, знаменитый боковой ход возник в истории лишь однажды, около 200 миллионов лет назад. Зачем это было нужно? Эксперименты с моделями крабов показали. Для широкого тела движение вбок – самое быстрое и непредсказуемое. Эта стратегия позволила крабам занять все ниши – от рек до океанов. Правда, эволюция – это не всегда прямая линия. Исследователи нашли виды, которые со временем вернулись к ходьбе вперед, потому что им важнее маскировка, а не быстрота. В общем, если сегодня вы решите сменить привычный маршрут или тактику, знайте, биологи на вашей стороне. Иногда, чтобы прийти к цели быстрее всех, нужно перестать идти напролом.
1: Для слушателей старше 12 лет.
3: Минута драйва.
4: В этом году автомобильный мир отмечает 60-летний юбилей Toyota Corolla. За свою историю Corolla сменила 12 поколений, а общие продажи превысили 57 миллионов машин. Это абсолютный рекорд. Все началось в 1966-м. Руководство Toyota поручило инженеру Тацуо Хасигаве создать дешевую утилитарную машину. А Хасигава провозгласил другую концепцию. Машина должна быть доступной, но превосходить ожидания. Он настоял на установке передовой подвески и оснастил салон невиданными для бюджетного класса опциями, двухцветной тканевой отделкой и встроенным радиоприемником. В 2000-м вышло девятое поколение в кузове E120. Именно эта Corolla отличается феноменальной надежностью. Без капитального ремонта преодолевала до 500 000 километров. Празднуют юбилей по всему миру. На Тайване выпустили роскошную серию с бронзово-золотым декором. В самой Японии представили спецверсию Active Sport, а в США и Европе проходят масштабные автопробеги. В нашей стране зарегистрировано почти 1 000 000 Corolla. Большинство из них с правым рулем.

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Картина «Девочка с персиками» — это не просто портрет, а один из первых шедевров русского импрессионизма. Картина была написана Серовым в усадьбе Абрамцевым, которая принадлежала знаменитому купеческому семейству Мамонтовых. Сегодня «Девочка с персиками». На момент написания картины Серову было 22 года. Сейчас это трудно себе даже представить. Хорошо известно, что на картине изображена Вера Мамонтова, дочь купца-мецената Саввы Мамонтова. Позже ее писал также Михаил Врубель. Считается, что именно ее лицо у врубелевских «Снегурочки» и «Египтянки». Когда картину впервые выставили на публике, публика не знала, кто на ней изображен. Мать девочки настояла на анонимности. И в каталоге работа значилась просто как «Портрет В.М.». Название «Девочка с персиками» появилось позже. А вот художники того времени называли картину «выскочкой». Они критиковали слишком яркие цвета и легкомысленный сюжет. В то время в моде были печальные картины с описанием тяжелого крестьянского быта. На момент написания картины Вере было 11 лет. И если присмотреться, ей мала ее одежда. Действительно, Серов заставил Веру надеть тесную розовую блузку из-за идеального для картины цвета. Персики не были покупными, их вырастили в оранжерее самой усадьбы Абрамцева. Комната, изображенная на картине, сохранилась практически в первозданном виде. В Абрамцево можно увидеть тот самый стол и стул, на котором сидела Вера. А на стене за ней можно увидеть тарелку, которая тоже сохранилась. Это майолика, изделие Абрамцевской гончарной мастерской, которой руководил Михаил Врубель. Изображение тарелки на картине было своеобразной рекламой достижений творческого кружка. К сожалению, Вера Мамонтова прожила очень короткую жизнь. Она умерла в возрасте 32 лет от внезапного воспаления легких. И что на первом месте? Существуют фотографии Веры Мамонтовой. Есть фотография, сделанная всего за год до написания картины. Можете сравнить. А кроме Серова и Врубеля, Веру писал Васнецов. Ее можно увидеть на картинах «Девушка с кленовой веткой» и «Боярышня». На них Вера немного старше, чем на картине «Девочка с персиками».
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 21 мая 1972 в Ватикане турист разбил молотком скульптуру Микеланджело «Пьета» или «Оплакивание Христа». Композиция изображает Деву Марию, на коленях которой лежит Иисус после распятия. От ударов молотком отлетела левая рука Девы Марии, нос и века. Всего было почти 50 осколков мрамора. Вандалом оказался геолог Лазло Тот, австралиец венгерского происхождения. На суде он заявил, что он сам Иисус Христос, а Девы Марии не существовало вовсе. Туриста отправили на принудительное лечение. «Пьета» или «Оплакивание Христа» – одна из ранних и самых знаменитых работ Микеланджело. Она единственная, где мастер оставил подпись. По легенде, молодой скульптор часто заходил в собор Святого Петра полюбоваться своей работой и однажды услышал разговор, в котором автором композиции назвали другого мастера. Он возражать не стал, просто взял и высек на складке платья Девы Марии фразу «Микеланджело Буонаротти флорентиец исполнил». Скульптура «Пьета» отреставрирована, но теперь стоит в базилике Святого Петра за пуленепробиваемым стеклом.

0: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Мы привыкли к образу врача из сериалов вроде «Скорой помощи» или «Доктора Хауса», где все решает интуиция и харизма героя. Но свежее исследование Гарварда показывает, в реальной неотложке сухие алгоритмы становятся точнее людей. Ученые дали врачам и нейросети одинаковые данные пациентов. Итог: искусственный интеллект поставил верный диагноз в 67% случаев, тогда как опытные медики в 55%. А в составлении планов лечения разрыв и вовсе стал кратным. Был случай, когда искусственный интеллект заметил в истории болезни пациента старую запись о волчанке, которую проглядели люди, и это спасло человеку жизнь. Сегодня каждый пятый врач на Западе уже использует искусственный интеллект как второе мнение. Но значит ли это, что докторам пора снимать халаты? Авторы исследования уверены – нет. Машина пока не видит дискомфорта в глазах пациента и не считывает его внешний вид. К тому же эксперты Шеффилдского университета предупреждают, есть риск, что врачи станут слишком полагаться на подсказки системы, теряя навык мыслить самостоятельно. Мы входим в новую эру триады – врач, пациент и алгоритм. Нейросеть не заменит доктора, но станет тем самым помощником, который не знает усталости. Главное помнить, нейросеть – это отличный инструмент для профи, но не повод заниматься самолечением по чат-боту.
3: Здравствуйте. Банк России порекомендовал банкам повысить внимание к операциям по внесению клиентами крупных сумм наличных денег. Данную меру предлагают рассматривать в рамках противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, а также другим противозаконным действиям. В пресс-релизе регулятора сказано, что предложение касается ежедневного анализа операций клиентов. Обращать внимание необходимо на признаки, которые сформулированы для операций и физлиц, а также для компаний. Наличие одного из признаков будет указывать на подозрительность операции, подчеркнули в ЦБ. Светящийся трамвай производства компании «Синара» сменил маршрут. Как пишет портал Е1, состав на этой неделе передислоцировали в Северное трамвайное депо. Сегодня, 22 мая, трамвай вышел на маршрут номер 8, который соединяет Уралмаш и ЖБИ. В начале недели именно на этом маршруте происходила техническая обкатка состава. До сих пор светящийся трамвай перевозил пассажиров на маршруте номер 18, проходящем через центр. Лесной пожар в Ивдельском районе Свердловской области тушат с помощью двух вертолетов. Как пишет агентство ЯАН, Уральская авиабаза усилила группировку, которая работает в зоне возгорания. С утра пятницы к работам по тушению приступит еще один Ми-8. Распоряжение об этом дал губернатор Денис Паслер. Глава Свердловского Минприроды Денис Мамонтов заявил, что пожар не угрожает жилым территориям. Однако ситуацию осложняет ветреная и сухая погода. Возгорание действовало на 130 гектарах, теперь его площадь возросла до 800. Российские суды стали чаще отказывать в списании долгов при банкротстве. Как пишут «Известия», теперь в процессе начали оценивать добросовестность должника. Честным заемщикам долги прощают, а тем, кто скрывал имущество, отказывают, если заявитель набирал кредиты, не собираясь их возвращать или создавал фиктивную задолженность перед родственниками. При этом, как поясняет издание, отказ в списании долга носит необратимый характер. Россиян, доживших до любого юбилея брака, предложили премировать за каждый такой юбилей. Представитель партии ЛДПР, депутат Каплан Паниш, заявил, что долгие союзы – опора общества и пример для подражания. Выплаты за долгий брак должны соответствовать количеству лет, прожитых парой вместе. 5000 рублей за 5 лет совместной жизни, за 10 лет – 10 000. Для россиян, отметивших золотую свадьбу, может быть установлена повышенная выплата в 100 000 рублей, пишет РИА Новости. Официальный доллар – 70.95, евро 81.98.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Минута драйва.
5: Porsche прекращает производство своей самой доступной модели. Эпоха классического бензинового Макана официально подходит к концу. В июле последний экземпляр сойдет с конвейера. За 10 лет в мире было продано более 1 000 000 этих машин. И в России Макан стабильно входил в топ продаж бренда. Это был самый короткий путь в закрытый клуб Porsche. Стильный, понятный и относительно доступный. В современной поп-культуре белый Макан стал таким же символом красивой жизни, каким был черный бумер в нулевые. Но в Porsche сделали ставку на электричество. Рынок ответил прохладно. Спрос на электрички пока в разы ниже, чем на старый добрый бензин. В итоге компания оказалась в щекотливой ситуации. Производство бестселлера закрывается сейчас, а бензиновый преемник на новой платформе появится только в 2028-м. Родится ли новая легенда? Пока не ясно. А вот в падении прибыли в ближайшее время уверены даже боссы компании.
6: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 21 мая 1924 года в Смоленске родился Борис Васильев. Автор пронзительных «А зори здесь тихие», «В списках не значился», «Завтра была война», «Не стреляйте белых лебедей». Его отец был кадровым офицером русской, а потом Красной армии. Сам Васильев тоже строил военную карьеру. В 17 ушел на фронт добровольцем. После войны окончил военную академию бронетанковых войск и работал в Свердловске на Уралмашзаводе. Там он параллельно стал писать и решил уволиться из армии. В рапорте он указал, что теперь хочет заниматься только литературой. Повесть Васильева «А зори здесь тихие», основанная на реальных событиях, экранизирована несколько раз. Пьеса «Танкисты» превратилась в культовый фильм «Офицеры». Название романа и фильма «Не стреляйте белых лебедей» стало крылатой фразой и превратилось в культурный код. А вот повесть «Завтра была война» долго была под запретом из-за неудобной темы репрессий. Книги Васильева, как и экранизации, вызывают слезы. Сам же он говорил так: «Я не боялся, что кто-то пустит слезу. Если до тебя это доходит, до читателя моего, спасибо тебе. Ты понял, что я тоже плакал, когда писал».

0: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Если попросить любого из нас описать походку краба, ответ будет коротким – боком. Мы привыкли считать это природным стандартом, но свежее исследование университета Нагасаки доказывает – все гораздо интереснее. В мире почти 8000 видов настоящих крабов. Биологи даже используют термин «карцинизация». Это когда природа раз за разом превращает разных существ в подобие краба, считая такую форму тела идеальной. Но форма – это еще не все. Ученые провели масштабный тест-драйв и выяснили, знаменитый боковой ход возник в истории лишь однажды, около 200 миллионов лет назад. Зачем это было нужно? Эксперименты с моделями крабов показали. Для широкого тела движение вбок – самое быстрое и непредсказуемое. Эта стратегия позволила крабам занять все ниши – от рек до океанов. Правда, эволюция – это не всегда прямая линия. Исследователи нашли виды, которые со временем вернулись к ходьбе вперед, потому что им важнее маскировка, а не быстрота. В общем, если сегодня вы решите сменить привычный маршрут или тактику, знайте, биологи на вашей стороне. Иногда, чтобы прийти к цели быстрее всех, нужно перестать идти напролом.
1: Для слушателей старше 12 лет.
3: Минута драйва.
4: В этом году автомобильный мир отмечает 60-летний юбилей Toyota Corolla. За свою историю Corolla сменила 12 поколений, а общие продажи превысили 57 миллионов машин. Это абсолютный рекорд. Все началось в 1966-м. Руководство Toyota поручило инженеру Тацуо Хасигаве создать дешевую утилитарную машину. А Хасигава провозгласил другую концепцию. Машина должна быть доступной, но превосходить ожидания. Он настоял на установке передовой подвески и оснастил салон невиданными для бюджетного класса опциями, двухцветной тканевой отделкой и встроенным радиоприемником. В 2000-м вышло девятое поколение в кузове E120. Именно эта Corolla отличается феноменальной надежностью. Без капитального ремонта преодолевала до 500 000 километров. Празднуют юбилей по всему миру. На Тайване выпустили роскошную серию с бронзово-золотым декором. В самой Японии представили спецверсию Active Sport, а в США и Европе проходят масштабные автопробеги. В нашей стране зарегистрировано почти 1 000 000 Corolla. Большинство из них с правым рулем.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Картина «Девочка с персиками» — это не просто портрет, а один из первых шедевров русского импрессионизма. Картина была написана Серовым в усадьбе Абрамцевым, которая принадлежала знаменитому купеческому семейству Мамонтовых. Сегодня «Девочка с персиками». На момент написания картины Серову было 22 года. Сейчас это трудно себе даже представить. Хорошо известно, что на картине изображена Вера Мамонтова, дочь купца и мецената Саввы Мамонтова. Позже ее писал также Михаил Врубель. Считается, что именно ее лицо у врубелевских «Снегурочки» и «Египтянки». Когда картину впервые выставили на публике, публика не знала, кто на ней изображен. Мать девочки настояла на анонимности. И в каталоге работа значилась просто как «Портрет В.М.». Название «Девочка с персиками» появилось позже. А вот художники того времени называли картину «выскочкой». Они критиковали слишком яркие цвета и легкомысленный сюжет. В то время в моде были печальные картины с описанием тяжелого крестьянского быта. На момент написания картины Вере было 11 лет. И если присмотреться, ей мала ее одежда. Действительно, Серов заставил Веру надеть тесную розовую блузку из-за идеального для картины цвета. Персики не были покупными, их вырастили в оранжерее самой усадьбы Абрамцева. Комната, изображенная на картине, сохранилась практически в первозданном виде. В Абрамцево можно увидеть тот самый стол и стул, на котором сидела Вера. А на стене за ней можно увидеть тарелку, которая тоже сохранилась. Это майолика, изделие Абрамцевской гончарной мастерской, которой руководил Михаил Врубель. Изображение тарелки на картине было своеобразной рекламой достижений творческого кружка. К сожалению, Вера Мамонтова прожила очень короткую жизнь. Она умерла в возрасте 32 лет от внезапного воспаления легких. И что на первом месте? Существуют фотографии Веры Мамонтовой. Есть фотография, сделанная всего за год до написания картины. Можете сравнить. А кроме Серова и Врубеля, Веру писал Васнецов. Ее можно увидеть на картинах «Девушка с кленовой веткой» и «Боярышня». На них Вера немного старше, чем на картине «Девочка с персиками».
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 21 мая 1972 в Ватикане турист разбил молотком скульптуру Микеланджело «Пьета» или «Оплакивание Христа». Композиция изображает Деву Марию, на коленях которой лежит Иисус после распятия. От ударов молотком отлетела левая рука Девы Марии, нос и века. Всего было почти 50 осколков мрамора. Вандалом оказался геолог Лазло Тот, австралиец венгерского происхождения. На суде он заявил, что он сам Иисус Христос, а Девы Марии не существовало вовсе. Туриста отправили на принудительное лечение. «Пьета» или «Оплакивание Христа» – одна из ранних и самых знаменитых работ Микеланджело. Она единственная, где мастер оставил подпись. По легенде, молодой скульптор часто заходил в собор Святого Петра полюбоваться своей работой и однажды услышал разговор, в котором автором композиции назвали другого мастера. Он возражать не стал, просто взял и высек на складке платья Девы Марии фразу «Микеланджело Буонаротти флорентиец исполнил». Скульптура «Пьета» отреставрирована, но теперь стоит в базилике Святого Петра за пуленепробиваемым стеклом.

0: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Мы привыкли к образу врача из сериалов вроде «Скорой помощи» или «Доктора Хауса», где все решает интуиция и харизма героя. Но свежее исследование Гарварда показывает, в реальной неотложке сухие алгоритмы становятся точнее людей. Ученые дали врачам и нейросети одинаковые данные пациентов. Итог: искусственный интеллект поставил верный диагноз в 67% случаев, тогда как опытные медики в 55%. А в составлении планов лечения разрыв и вовсе стал кратным. Был случай, когда искусственный интеллект заметил в истории болезни пациента старую запись о волчанке, которую проглядели люди, и это спасло человеку жизнь. Сегодня каждый пятый врач на Западе уже использует искусственный интеллект как второе мнение. Но значит ли это, что докторам пора снимать халаты? Авторы исследования уверены – нет. Машина пока не видит дискомфорта в глазах пациента и не считывает его внешний вид. К тому же эксперты Шеффилдского университета предупреждают – есть риск, что врачи станут слишком полагаться на подсказки системы, теряя навык мыслить самостоятельно. Мы входим в новую эру триады – врач, пациент и алгоритм. Нейросеть не заменит доктора, но станет тем самым помощником, который не знает усталости. Главное помнить, нейросеть – это отличный инструмент для профи, но не повод заниматься самолечением по чат-боту.
3: Здравствуйте. Банк России порекомендовал банкам повысить внимание к операциям по внесению клиентами крупных сумм наличных денег. Данную меру предлагают рассматривать в рамках противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, а также другим противозаконным действиям. В пресс-релизе регулятора сказано, что предложение касается ежедневного анализа операций клиентов. Обращать внимание необходимо на признаки, которые сформулированы для операций и физлиц, а также для компаний. Наличие одного из признаков будет указывать на подозрительность операции, подчеркнули в ЦБ. Светящийся трамвай производства компании «Синара» сменил маршрут. Как пишет портал Е1, состав на этой неделе передислоцировали в Северное трамвайное депо. Сегодня, 22 мая, трамвай вышел на маршрут номер 8, который соединяет Уралмаш и ЖБИ. В начале недели именно на этом маршруте происходила техническая обкатка состава. До сих пор светящийся трамвай перевозил пассажиров на маршруте номер 18, проходящем через центр. Лесной пожар в Ивдельском районе Свердловской области тушат с помощью двух вертолетов. Как пишет агентство ЯАН, Уральская авиабаза усилила группировку, которая работает в зоне возгорания. С утра пятницы к работам по тушению приступит еще один Ми-8. Распоряжение об этом дал губернатор Денис Паслер. Глава Свердловского Минприроды Денис Мамонтов заявил, что пожар не угрожает жилым территориям. Однако ситуацию осложняет ветреная и сухая погода. Возгорание действовало на 130 гектарах, теперь его площадь возросла до 800. Российские суды стали чаще отказывать в списании долгов при банкротстве. Как пишут «Известия», теперь в процессе начали оценивать добросовестность должника. Честным заемщикам долги прощают, а тем, кто скрывал имущество, отказывают, если заявитель набирал кредиты, не собираясь их возвращать или создавал фиктивную задолженность перед родственниками. При этом, как поясняет издание, отказ в списании долга носит необратимый характер. Россиян, доживших до любого юбилея брака, предложили премировать за каждый такой юбилей. Представитель партии ЛДПР, депутат Каплан Паниш, заявил, что долгие союзы – опора общества и пример для подражания. Выплаты за долгий брак должны соответствовать количеству лет, прожитых парой вместе. 5000 рублей за 5 лет совместной жизни, за 10 лет – 10 тысяч. Для россиян, отметивших золотую свадьбу, может быть установлена повышенная выплата в 100 тысяч рублей, пишет РИА Новости. Официальный доллар 70.95, евро 81.98.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Минута драйва.
5: Porsche прекращает производство своей самой доступной модели. Эпоха классического бензинового Макана официально подходит к концу. В июле последний экземпляр сойдет с конвейера. За 10 лет в мире было продано более 1 000 000 этих машин. И в России Макан стабильно входил в топ продаж бренда. Это был самый короткий путь в закрытый клуб Porsche. Стильный, понятный и относительно доступный. В современной поп-культуре белый Макан стал таким же символом красивой жизни, каким был черный бумер в нулевые. Но в Porsche сделали ставку на электричество. Рынок ответил прохладно. Спрос на электрички пока в разы ниже, чем на старый добрый бензин. В итоге компания оказалась в щекотливой ситуации. Производство бестселлера закрывается сейчас, а бензиновый преемник на новой платформе появится только в 2028-м. Родится ли новая легенда? Пока не ясно. А вот в падении прибыли в ближайшее время уверены даже боссы компании.
6: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 21 мая 1924 года в Смоленске родился Борис Васильев. Автор пронзительных «А зори здесь тихие», «В списках не значился», «Завтра была война», «Не стреляйте белых лебедей». Его отец был кадровым офицером русской, а потом Красной армии. Сам Васильев тоже строил военную карьеру. В 17 ушел на фронт добровольцем. После войны окончил военную академию бронетанковых войск и работал в Свердловске на Уралмашзаводе. Там он параллельно стал писать и решил уволиться из армии. В рапорте он указал, что теперь хочет заниматься только литературой. Повесть Васильева «А зори здесь тихие», основанная на реальных событиях, экранизирована несколько раз. Пьеса «Танкисты» превратилась в культовый фильм «Офицеры». Название романа и фильма «Не стреляйте белых лебедей» стало крылатой фразой и превратилось в культурный код. А вот повесть «Завтра была война» долго была под запретом из-за неудобной темы репрессий. Книги Васильева, как и экранизации, вызывают слезы. Сам же он говорил так: «Я не боялся, что кто-то пустит слезу. Если до тебя это доходит, до читателя моего, спасибо тебе. Ты понял, что я тоже плакал, когда писал».

0: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Если попросить любого из нас описать походку краба, ответ будет коротким – боком. Мы привыкли считать это природным стандартом, но свежее исследование университета Нагасаки доказывает – все гораздо интереснее. В мире почти 8 тысяч видов настоящих крабов. Биологи даже используют термин «карцинизация». Это когда природа раз за разом превращает разных существ в подобие краба, считая такую форму тела идеальной. Но форма – это еще не все. Ученые провели масштабный тест-драйв и выяснили, знаменитый боковой ход возник в истории лишь однажды, около 200 миллионов лет назад. Зачем это было нужно? Эксперименты с моделями крабов показали. Для широкого тела движение в бок – самое быстрое и непредсказуемое. Эта стратегия позволила крабам занять все ниши – от рек до океанов. Правда, эволюция – это не всегда прямая линия. Исследователи нашли виды, которые со временем вернулись к ходьбе вперед, потому что им важнее маскировка, а не быстрота. В общем, если сегодня вы решите сменить привычный маршрут или тактику, знайте, биологи на вашей стороне. Иногда, чтобы прийти к цели быстрее всех, нужно перестать идти напролом.
1: Для слушателей старше 12 лет.
3: Минута драйва.
4: В этом году автомобильный мир отмечает 60-летний юбилей Toyota Corolla. За свою историю Corolla сменила 12 поколений, а общие продажи превысили 57 миллионов машин. Это абсолютный рекорд. Все началось в 1966-м. Руководство Toyota поручило инженеру Тацуо Хасигаве создать дешевую утилитарную машину. А Хасигава провозгласил другую концепцию. Машина должна быть доступной, но превосходить ожидания. Он настоял на установке передовой подвески и оснастил салон невиданными для бюджетного класса опциями, двухцветной тканевой отделкой и встроенным радиоприемником. В 2000-м вышло девятое поколение в кузове E120. Именно эта Corolla отличается феноменальной надежностью. Без капитального ремонта преодолевала до 500 000 километров. Празднуют юбилей по всему миру. На Тайване выпустили роскошную серию с бронзово-золотым декором. В самой Японии представили спецверсию Active Sport, а в США и Европе проходят масштабные автопробеги. В нашей стране зарегистрировано почти 1 000 000 Corolla. Большинство из них с правым рулем.

радиоси. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.7 FM. Радиоси.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Картина «Девочка с персиками» — это не просто портрет, а один из первых шедевров русского импрессионизма. Картина была написана Серовым в усадьбе Абрамцевым, которая принадлежала знаменитому купеческому семейству Мамонтовых. Сегодня «Девочка с персиками». На момент написания картины Серову было 22 года. Сейчас это трудно себе даже представить. Хорошо известно, что на картине изображена Вера Мамонтова, дочь купца-мецената Саввы Мамонтова. Позже ее писал также Михаил Врубель. Считается, что именно ее лицо у врубелевских «Снегурочки» и «Египтянки». Когда картину впервые выставили на публике, публика не знала, кто на ней изображен. Мать девочки настояла на анонимности. И в каталоге работа значилась просто как «Портрет В.М.». Название «Девочка с персиками» появилось позже. А вот художники того времени называли картину «выскочкой». Они критиковали слишком яркие цвета и легкомысленный сюжет. В то время в моде были печальные картины с описанием тяжелого крестьянского быта. На момент написания картины Вере было 11 лет. И если присмотреться, ей мала ее одежда. Действительно, Серов заставил Веру надеть тесную розовую блузку из-за идеального для картины цвета. Персики не были покупными, их вырастили в оранжерее самой усадьбы Абрамцева. Комната, изображенная на картине, сохранилась практически в первозданном виде. В Абрамцево можно увидеть тот самый стол и стул, на котором сидела Вера. А на стене за ней можно увидеть тарелку, которая тоже сохранилась. Это майолика, изделие абрамцевской гончарной мастерской, которой руководил Михаил Врубель. Изображение тарелки на картине было своеобразной рекламой достижений творческого кружка. К сожалению, Вера Мамонтова прожила очень короткую жизнь. Она умерла в возрасте 32 лет от внезапного воспаления легких. И что на первом месте? Существуют фотографии Веры Мамонтовой. Есть фотография, сделанная всего за год до написания картины. Можете сравнить. А кроме Серова и Врубеля, Веру писал Васнецов. Ее можно увидеть на картинах «Девушка с кленовой веткой» и «Боярышня». На них Вера немного старше, чем на картине «Девочка с персиками».
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 21 мая 1972 в Ватикане турист разбил молотком скульптуру Микеланджело «Пьета» или «Оплакивание Христа». Композиция изображает Деву Марию, на коленях которой лежит Иисус после распятия. От ударов молотком отлетела левая рука Девы Марии, нос и века. Всего было почти 50 осколков мрамора. Вандалом оказался геолог Лазло Тот, австралиец венгерского происхождения. На суде он заявил, что он сам Иисус Христос, а Девы Марии не существовало вовсе. Туриста отправили на принудительное лечение. «Пьета» или «Оплакивание Христа» – одна из ранних и самых знаменитых работ Микеланджело. Она единственная, где мастер оставил подпись. По легенде, молодой скульптор часто заходил в собор Святого Петра полюбоваться своей работой и однажды услышал разговор, в котором автором композиции назвали другого мастера. Он возражать не стал, просто взял и высек на складке платья Девы Марии фразу «Микеланджело Буонаротти флорентиец исполнил». Скульптура «Пьета» отреставрирована, но теперь стоит в базилике Святого Петра за пуленепробиваемым стеклом.

0: новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Мы привыкли к образу врача из сериалов вроде «Скорой помощи» или «Доктора Хауса», где все решает интуиция и харизма героя. Но свежее исследование Гарварда показывает, в реальной неотложке сухие алгоритмы становятся точнее людей. Ученые дали врачам и нейросети одинаковые данные пациентов. Итог: искусственный интеллект поставил верный диагноз в 67% случаев, тогда как опытные медики в 55%. А в составлении планов лечения разрыв и вовсе стал кратным. Был случай, когда искусственный интеллект заметил в истории болезни пациента старую запись о волчанке, которую проглядели люди. И это спасло человеку жизнь. Сегодня каждый пятый врач на Западе уже использует искусственный интеллект как второе мнение. Но значит ли это, что докторам пора снимать халаты? Авторы исследования уверены – нет. Машина пока не видит дискомфорта в глазах пациента и не считывает его внешний вид. К тому же эксперты Шеффилдского университета предупреждают – есть риск, что врачи станут слишком полагаться на подсказки системы, теряя навык мыслить самостоятельно. Мы входим в новую эру триады – врач, пациент и алгоритм. Нейросеть не заменит доктора, но станет тем самым помощником, который не знает усталости. Главное помнить, нейросеть – это отличный инструмент для профи, но не повод заниматься самолечением по чат-боту.
3: Здравствуйте. Банк России порекомендовал банкам повысить внимание к операциям по внесению клиентами крупных сумм наличных денег. Данную меру предлагают рассматривать в рамках противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, а также другим противозаконным действиям. В пресс-релизе регулятора сказано, что предложение касается ежедневного анализа операций клиентов. Обращать внимание необходимо на признаки, которые сформулированы для операций и физлиц, а также для компаний. Наличие одного из признаков будет указывать на подозрительность операции, подчеркнули в ЦБ. Светящийся трамвай производства компании «Синара» сменил маршрут. Как пишет портал Е1, состав на этой неделе передислоцировали в Северное трамвайное депо. Сегодня, 22 мая, трамвай вышел на маршрут номер 8, который соединяет «Уралмаш» и ЖБИ. В начале недели именно на этом маршруте происходила техническая обкатка состава. До сих пор светящийся трамвай перевозил пассажиров на маршруте номер 18, проходящем через центр. Лесной пожар в Ивдельском районе Свердловской области тушат с помощью двух вертолетов. Как пишет агентство ЯАН, Уральская авиабаза усилила группировку, которая работает в зоне возгорания. С утра пятницы к работам по тушению приступит еще один Ми-8. Распоряжение об этом дал губернатор Денис Паслер. Глава Свердловского Минприроды Денис Мамонтов заявил, что пожар не угрожает жилым территориям. Однако ситуацию осложняет ветреная и сухая погода. Возгорание действовало на 130 гектарах, теперь его площадь возросла до 800. Российские суды стали чаще отказывать в списании долгов при банкротстве. Как пишут «Известия», теперь в процессе начали оценивать добросовестность должника. Честным заемщикам долги прощают, а тем, кто скрывал имущество, отказывают, если заявитель набирал кредиты, не собираясь их возвращать или создавал фиктивную задолженность перед родственниками. При этом, как поясняет издание, отказ в списании долга носит необратимый характер. Россиян, доживших до любого юбилея брака, предложили премировать за каждый такой юбилей. Представитель партии ЛДПР, депутат Каплан Паниш, заявил, что долгие союзы – опора общества и пример для подражания. Выплаты за долгий брак должны соответствовать количеству лет, прожитых парой вместе. 5000 рублей за 5 лет совместной жизни, за 10 лет – 10 тысяч. Для россиян, отметивших золотую свадьбу, может быть установлена повышенная выплата в 100 тысяч рублей, пишет РИА Новости. Официальный доллар 70.95, евро 81.98.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Минута драйва.
5: Porsche прекращает производство своей самой доступной модели. Эпоха классического бензинового Макана официально подходит к концу. В июле последний экземпляр сойдет с конвейера. За 10 лет в мире было продано более 1 000 000 этих машин. И в России Макан стабильно входил в топ продаж бренда. Это был самый короткий путь в закрытый клуб Porsche. Стильный, понятный и относительно доступный. В современной поп-культуре белый Макан стал таким же символом красивой жизни, каким был черный бумер в нулевые. Но в Porsche сделали ставку на электричество. Рынок ответил прохладно. Спрос на электрички пока в разы ниже, чем на старый добрый бензин. В итоге компания оказалась в щекотливой ситуации. Производство бестселлера закрывается сейчас, а бензиновый преемник на новой платформе появится только в 2028-м. Родится ли новая легенда, пока не ясно. А вот в падении прибыли в ближайшее время уверены даже боссы компании.
6: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 21 мая 1924 года в Смоленске родился Борис Васильев. Автор пронзительных «А зори здесь тихие», в списках не значился, «Завтра была война», «Не стреляйте белых лебедей». Его отец был кадровым офицером русской, а потом Красной армии. Сам Васильев тоже строил военную карьеру. В 17 ушел на фронт добровольцем. После войны окончил военную академию бронетанковых войск и работал в Свердловске на Уралмашзаводе. Там он параллельно стал писать и решил уволиться из армии. В рапорте он указал, что теперь хочет заниматься только литературой. Повесть Васильева «А зори здесь тихие», основанная на реальных событиях, экранизирована несколько раз. Пьеса «Танкисты» превратилась в культовый фильм «Офицеры». Название романа и фильма «Не стреляйте белых лебедей» стало крылатой фразой и превратилось в культурный код. А вот повесть «Завтра была война» долго была под запретом из-за неудобной темы репрессий. Книги Васильева, как и экранизации, вызывают слезы. Сам же он говорил так: «Я не боялся, что кто-то пустит слезу. Если до тебя это доходит, до читателя моего, спасибо тебе. Ты понял, что я тоже плакал, когда писал».

0: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Если попросить любого из нас описать походку краба, ответ будет коротким – боком. Мы привыкли считать это природным стандартом, но свежее исследование университета Нагасаки доказывает – все гораздо интереснее. В мире почти 8 тысяч видов настоящих крабов. Биологи даже используют термин «карцинизация». Это когда природа раз за разом превращает разных существ в подобие краба, считая такую форму тела идеальной. Но форма – это еще не все. Ученые провели масштабный тест-драйв и выяснили, знаменитый боковой ход возник в истории лишь однажды, около 200 миллионов лет назад. Зачем это было нужно? Эксперименты с моделями крабов показали. Для широкого тела движение вбок – самое быстрое и непредсказуемое. Эта стратегия позволила крабам занять все ниши – от рек до океанов. Правда, эволюция – это не всегда прямая линия. Исследователи нашли виды, которые со временем вернулись к ходьбе вперед, потому что им важнее маскировка, а не быстрота. В общем, если сегодня вы решите сменить привычный маршрут или тактику, знайте, биологи на вашей стороне. Иногда, чтобы прийти к цели быстрее всех, нужно перестать идти напролом.
1: Для слушателей старше 12 лет.
3: Минута драйва.
4: В этом году автомобильный мир отмечает 60-летний юбилей Toyota Corolla. За свою историю Corolla сменила 12 поколений, а общие продажи превысили 57 миллионов машин. Это абсолютный рекорд. Все началось в 1966-м. Руководство Toyota поручило инженеру Тацуо Хасигаве создать дешевую утилитарную машину. А Хасигава провозгласил другую концепцию. Машина должна быть доступной, но превосходить ожидания. Он настоял на установке передовой подвески и оснастил салон невиданными для бюджетного класса опциями, двухцветной тканевой отделкой и встроенным радиоприемником. В 2000-м вышло 9-е поколение в кузове E120. Именно эта Corolla отличается феноменальной надежностью. Без капитального ремонта преодолевала до 500 000 километров. Празднуют юбилей по всему миру. На Тайване выпустили роскошную серию с бронзово-золотым декором. В самой Японии представили спецверсию Active Sport, а в США и Европе проходят масштабные автопробеги. В нашей стране зарегистрировано почти 1 000 000 Corolla. Большинство из них с правым рулем.